0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Мы продолжаем биографический цикл передачи о Давиде под названием «Давид – человек по сердцу Бога». В этом цикле мы говорим о мужчине, который своим характером смог угодить Богу и был назван «человеком по сердцу Божьему». В его жизни были радостные и печальные моменты. Были дни счастья, были также дни, когда он раздирал одежды и посыпал голову пеплом. Сегодня мы посмотрим на Давида, узнавшего о смерти царя Саула. Какие чувства он испытывал, какие слова говорил, нам есть чему у него поучиться. Название сегодняшней беседы – «Некролог. Что нужно говорить о жизни человека».
1: Мир вам, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем читать историю жизни Давида. И она связана, переплетена с историями жизни других людей. Священное Писание говорит о жизни и о смерти. Есть мир физический и есть мир духовный. В физическом мире все имеет начало и конец. Начало жизни, рождение. Но также будет конец жизни физической – смерть. Духовный мир отличается от мира физического. Много тайн. Но то, что нам открыто, мы знаем и проповедуем. У человека есть вечная душа, о ней нужно позаботиться. Есть жизнь или смерть вечная. И мы верим в Бога, сотворившего небо и землю, живущего вне ограничений этого мира. И Библия учит о Боге живом и говорит о человеке согрешившем, нуждающемся в духовной жизни. Так, продолжая читать библейское повествование о Давиде, мы прочитали об окончании жизни царя Саула, его сыновей. В прошлый раз мы говорили о суициде. Человек сам заканчивает свою жизнь. Трагично заканчивается первая книга царств, а вторая книга царств начинается со слов печали о погибшем царе. Давайте прочитаем первую главу второй книги царств. Читаем с первого стиха. «По смерти Саула, когда Давид возвратился от поражения амаликитян и пробыл в Сикилаге 2 дня, вот на третий день приходит человек из стана Саулова. Одежда на нем разодрана, и прах на голове его. Придя к Давиду, он пал на землю и поклонился ему. И сказал ему Давид: „Откуда ты пришел?“ И сказал тот: „Я убежал из стана израильского“. И сказал ему Давид: „Что произошло? Расскажи мне“. И тот сказал: „Народ побежал со сражения, и множество из народа пало и умерло, и умерли и Саул, и сын его, и Ионафан“. Конец жизни Саула. Это было суицидальное окончание жизни. Много лет до этого, когда Самуил пришел в дом в Вифлееме, это был прекрасный день, но он просмотрел всю большую семью сыновей и только одного сына избрал и помазал на следующего царя. Этому юноше было около 15 лет. И вот с того времени 15 лет испытаний. Бог использовал это время для того, чтобы готовить будущего царя. Это Божья цель. И кажется, вот этот момент настал. И что же будет делать Давид? Для каждого, кто может пройти через испытания бедностью, непростые испытания богатством, что же он сделает? Давид прошел через это испытание властью, богатством. И он продолжает быть посвященным Богу. Сейчас время, когда Давид узнает о гибели царя Израиля Саула. И это непростое время. Как нужно реагировать? Что нужно говорить о жизни человека? Дорогие друзья, когда становишься служителем церкви, то всегда есть большое преимущество у тех, кто вырос в семье священнослужителя. Я вырос в семье служителей. Мой отец был человеком, которого я глубоко и лично уважаю. Но также многому я научился, просто наблюдая за служением отца, живя в семье. Но даже окончивши семинарию, когда я вышел на служение и уже был женатым человеком, то иногда я советовался со своим отцом по определенным вопросам. И помню, однажды мы говорили о том, как проводить похороны. И мой отец сказал мне: «На похоронах всегда проповедуй о вере в Господа Иисуса Христа, а не только говори о человеке». Я вспоминаю, я был диаконом, молодым служителем в одной из поместных церквей, и это было одно из первых траурных богослужений, в котором я участвовал. Я решил рассказать несколько историй об умершем члене церкви, который только что умер в возрасте 46 лет. Я проигнорировал совет отца и говорил много положительных слов об умершем человеке. Он был человеком жертвенным, активным членом церкви. И вот прошло всего несколько недель, как выяснилось, несколько неприглядных моментов. Узнали, что этот человек жил двойной жизнью, и всплыли греховные аспекты. Я был огорчен. Это одно дело — говорить добрые слова о человеке достойном, и совсем другое дело — о недостойном человеке. Но когда мы читаем Священное Писание, то обнаруживаем, именно так сделал Давид, когда узнал о смерти царя Саула. Мы читаем вторую книгу Царств, первую главу. Давид, несмотря на то, что он прекрасно знал, как поступал царь Саул, воспел песнь Саулу и его сыну Ионафану, другу Давида. Да, в прошлый раз мы говорили о том, что царь Саул погиб, упав на свой меч, а также погибли его три сына в большой кровопролитной битве. Сам Давид не участвовал в сражении с филистимлянами, поэтому он ничего не знал о гибели царя Саула и его сыновей. Он узнал об этом определенным образом. Давид со своим отрядом жили в Зиклаге, филистимском городе, который был выделен Давиду и его людям по распоряжению царя филистимского. Давид только что вернулся с большого сражения, которое произошло с амаликитянами, захватившими город Зиклаг. Когда Давид отсутствовал, и вестник, возможно, слышал об этом, но хотел принести доброе известие Давиду. И он сказал: «Саул умер». Он, возможно, считал, что будет вознагражден Давидом за то, что он сообщил весть, которую уже давно ждал. Что его враг Саул, который многие годы желал убить самого Давида, который преследовал его, и теперь не было препятствия войти на царский трон. Но, очевидно, он не знал хорошо Давида. И вот читаем дальше библейский текст. Это вторая книга Царств, первая глава с 5 стиха. «И сказал Давид отроку, рассказывавшему ему: „А как ты знаешь, что Саул и сын его Ионафан умерли?“ И сказал отрок, рассказавший ему: „Я случайно пришел на гору Гилвуйскую, и вот Саул пал на свое копье. Колесницы же и всадники настигали его. Тогда он оглянулся назад и, увидев меня, позвал меня. Я сказал: „Вот я“. И он сказал мне: „Кто ты?“ Я сказал ему: „Я амаликитянин“. Тогда он сказал мне: „Подойди ко мне и убей меня, ибо тоска смертная объяли меня, душа моя все еще во мне“. И я подошел к нему и убил его, ибо знал, что он не будет жив после своего падения. И взял я венец, бывший на голове его, и запястье, бывшее на руке его, и принес их господину моему сюда“». Дорогие друзья, когда мы читаем о том, что рассказал вестник Давиду, то выясняется один из вопросов, который задает каждый думающий человек. В предыдущей главе мы прочитали о том, что Саул был изранен филистимлянами, но он сам закончил свою жизнь, пав на свой меч, чтобы филистимляне не захватили его живым и не мучили. Вестник амаликитянин рассказывает Давиду, что когда он пришел к Саулу, то тот просил этого амаликитянина убить Саула. Он понимал, что раны были очень глубокими, и поэтому он услышал просьбу царя и выполнил ее, убив его. И это не противоречие. Но история, рассказанная амаликитянином, была сфабрикована. Он обманывал Давида, чтобы приобрести благоволение со стороны Давида и чтобы обезопасить себя. Вы
2: Вспомните, что Давид только что вернулся с погони и сражения с амаликитянами. И первая книга Царств, 31 глава, повествует истину. Но в то же время нужно упомянуть о том, что амаликитянин принес корону и бронь Саула. Или браслет. Скорее всего, амаликитянин пришел к царю Саулу сразу после его смерти, но до разграбления филистимлянами. Это также характеризует Саула как человека гордого, который на битву одевал царское одеяние и царский венец. Конечно, филистимляне могли легко увидеть цель и направить все свои стрелы, чтобы погубить руководителя. И вот наступает плач о гибели Саула. И мы читаем в 11 стихе. «Тогда схватил Давид одежды свои, разодрал их, а также все люди, бывшие с ним, и рыдали, и плакали, и постились до вечера о Сауле, и о сыне его, и о Нафане, и о народе Господнем, и о доме Израилевом, что пали они от меча. Когда Давид и его люди услышали о том, что умер Саул, то они разорвали одежды свои. Плакали и постились, вспоминая царя Сауле, об Иоаннафане и о всем доме Израиля». Вот это истина, записанная в книге. Мы также читаем книгу Притч, 24 глава, 17 стих. «Не радуйся, когда упадет фраг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется». И именно такое отношение было у Давида к его врагу Саулу. Даже если мы услышим, что Божий служитель согрешил, признался в этом, мы должны сокрушаться, плакать. Мы часто слышим, как люди радуются, когда у врагов появляются проблемы. Но не так поступал Давид. Давид плакал по трем причинам. О тех, кто пострадал, и в этом случае о Сауле и его сыновья, включая Нафана. О всем народе, то есть о деле Божьем. И мы также должны реагировать, когда мы слышим, что кто-то из верующих согрешает, отступает, ослабевает в вере. И этот принцип важен. Нельзя радоваться, когда страдает другой человек. Член тела Христова страдает – дело Божие. Мы читаем дальше библейский текст. Первая глава, второй книги Царств, с 13 стиха. «И сказал Давид отроку, рассказавшему ему, откуда ты? И сказал он, я сын пришельца амаликитянина. Тогда Давид сказал ему, как не побоялся ты поднять руку, чтобы убить помазанника Господня? И призвал Давида одного из отроков и сказал ему, подойди, убей его. И тот убил его, и он умер. И сказал к нему Давид, кровь твоя на голове твоей, ибо твои уста свидетельствовали на тебя, когда ты говорил, я убил помазанника Господня. Конечно, выглядит так, что Давид очень грубо реагирует и приказывает убить посланника. Но это также говорит о том, что он не поверил ему рассказу. В книге Второзаконие, в 25 главе, мы читаем об амаликитянах. И будет полезно помнить об их корнях. Когда израильтяне вышли из Египта, то народ амаликитяне нападали на отставших от народов пустыни. Поэтому Господь сказал, что когда иудеи расположатся на своей земле, то землю нужно будет очистить от амаликитян. И об этом сказано так во Второзаконии, 25 главе, 19 стих. Итак, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон, на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы овладеть ею, изгладь память Амалика из Поднебесной. Не забудь. Давид теперь становится царем. Его первое действие – это выполнение Божьего предписания, который был причастен к смерти Саула. И он хотел использовать рассказ о трагической смерти царя Израиля для своего продвижения, дохода, прибыли. И это жестокое решение, но в рамках Божьей заповеди. Что мы читаем дальше? «И оплакал Давид Саула и сына его Иоаннафана, сею плачевную песню, и повелел научить сынов Иудиных луку, как написано в книге праведного, и сказал, к краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих. Как пали сильные. Это печальная песня. Плач Давида называется «Песня Лука», потому что эту печальную песнь пели, когда мужчины упражнялись, тренировались в стрельбе из лука. Это было напоминание о смерти Саула от рук филистимских стрелков и предупреждение, чтобы с ними такого не случилось. Эта песня – прекрасное произведение искусства из мировой литературы и пример того, как нужно говорить об умершем, уважаемом друге. Это реквием смерти помазанника Божьего. Краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих. Как пали сильные! Вот красота или слава Израиля — это ссылка на Саула, на его сына Ионафана, как Богом избранных помазанных служителей. И Давид продолжает относиться к царю Саулу с уважением, несмотря на все, что он сделал против него. Вот что он пишет. «Не рассказывайте в Гифе, не возвещайте на улицах Аскалона, чтобы не радовались дочери филистимлян, чтобы не торжествовали дочери необрезанных». Желание было от Господа, чтобы, если весть о победе филистимлян распространится, что это будет посрамлением для Божьего имени. Вот что пишет Давид. «Горы Гилвуйские! Да не сойдет ни роса, ни дождь на вас, и да не будет на вас полей с плодами, ибо там повержен щит сильных, щит Саула. Как бы ни был он помазан елеем, без крови раненых, без стука сильных лук Ионафана не возвращался назад, и меч Саула не возвращался даром». Давид призывает Бога судить горы Гилвуйские, чтобы не было урожая, так как там погиб Саул, потому что коснулись помазанника Божьего, и даже горы должны нести ответственность за его смерть. О, Саул и Ионафан, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей, быстрее орлов, сильнее львов. Это треугольник взаимоотношений между Саулом, Давидом и Ионафаном. Непростые отношения, сложные. Саул и Ионафан – это отец и сын. Давид был слугой Саула, помазанным царем и связанной крепкой дружбой с Ионафаном. У сына Ионафана было самое трудное положение, потому что он любил и отца, и своего друга Давида. Но Давид никогда не старался использовать свое влияние, дружбу с сыном царя для своей пользы или для того, чтобы разделить отца и сына. И вот в своей печальной песне Давид ничего не говорит о своих близких отношениях с Ионафаном. Он говорит о них, как об отце и сыне. И несмотря на то, что они были разные, Саул и Ионафан были вместе в жизни и в смерти. «Дочери израильские, плачьте о Сауле, который одевал вас в багряницу с украшениями и доставлял на одежды ваши золотые уборы». И как вы помните, раньше женщины пели песни о том, как Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. И об этом слышали даже в столице филистимлян. А теперь Давид просит женщин петь только о Сауле, петь о славе царя. И победы Саула принесли успех Израилю. Женщины начали хорошо одеваться. Помните об этом, радуйтесь, вспоминая о нем. Давид очень красиво говорит о личных отношениях. Говорит о своей любви к Ионафану. Это любовь больше, чем любовь женщины. То есть между этими мужчинами были дружеские, близкие отношения доверия. И сегодня очень редко говорят о дружбе. Отношения дружбы и любви – это не просто сексуальные отношения, но доверие, уважение и помощь друг другу. Сегодня мужчины боятся, что их могут обвинить в неправильных связях. А христиане должны восстановить пример целомудренных, близких, дружеских отношений между мужчинами, отношения, которые прославляют Бога. Ну а вот теперь давайте посмотрим, что не было сказано в этом некрологе. И две вещи не упомянуты. Давид ничего не говорит об ошибках, промахах, о падениях Саула. А Давид мог написать несколько куплетов о том, как Саул выходил из себя и кидал в него копье, как гонялся за Давидом, как за собакой в пустыне. Но он этого не сделал. И если бы вы слушали эту траурную речь и больше ничего не знали об истории их жизни, то не могли бы предположить, что между ними были напряжения. Это прекрасное напоминание. Как сказано в книге Притч, 10 главе, ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. Давид относится с уважением к царю. Давид не упоминал и не вспомнил ни одного греха Саула. И Давид не обманывал. Он говорил правду о мужестве Саула, как главнокомандующего. Говорил о его руководстве, как о царе. Но он не все рассказал. Он сделал выбор и говорил только о положительном. И это полезный текст Священного Писания. Поэтому можно сделать несколько выводов. Важные принципы применить всем нам с вами. Первое. Нам всем нужно иметь ответственность перед тем, кого Господь поставил над нами. Да, царь Саул все время угрожал Давиду, но Давид никогда не поднимал свою руку или уста свои против Саула. Давид был помазанным на царство, но Давид ясно понимал: Саул царь, я нет. И пока Господь держит его на троне, я буду почитать его как царя Израиля. Разве Саул не был достоин быть судим? Ему же нужно было отомстить. Ну, конечно. Но Давид сказал, что рука Давида не коснется Божьего помазанника. Давид был верен своим принципам, даже когда окружающие его были недовольны и злились на него. Мы живем все под властью Господа. И работаем, живем под властью других. Есть начальники, директора, советы попечителей, учителя, тренеры, родители, чиновники, которых нужно уважать. Наша роль не бунтовать, а почитать начальствующих. Иногда сложно почитать начальствующих, но Господь поместил их над нами для определенной цели. И прежде всего мы должны быть людьми Божьими и слушаться Господа, и быть светом и солью. Давид не стал радоваться смерти своего врага. Что сделал Давид, когда он услышал новость о смерти царя Саула? Он продолжал видеть в людях доброе. Поэтому молитесь не только о себе, молитесь о начальствующих. Наши начальники таковы, как мы о них молимся. Второй вывод. Нам нужно следовать за руководителями, которые поставлены над нами. Давид был помазанным на царство задолго до смерти Саула. Но Давид никогда не старался приблизить момент, чтобы самому захватить трон. У Давида было много возможностей смести с должности, произвести военный переворот, убить царя. Но он всегда противился советам коснуться Божьего слуги. Давид был послушен Богу и не делал то, что должен был сделать Бог. Потому что Бог ставит, и Господь снимает. Третье. Есть искушение выполнять труд Духа Святого, чтобы побыстрее выполнить план. Но главное – это быть в послушании Богу. И Бог все совершит в свое время. И вот, читая вторую главу, уже Саула не было. Давид задавал вопрос: пришло ли мое время? И он по-прежнему был в Зиклаге. Он не торопил события. Господи, да будет твоя воля, твое время. Давид не спешил. И можно предположить, что вот он момент. Наконец-то! Но когда Саул умер, Давид не спешит. Он молится и ждет ответа от Господа. И это важный урок. Лучше подождать, не спешить. И делать тогда, когда Господь призовет. Относимся ли мы с уважением к тем, кто над нами? Нам нужно поступать так, как поступал Давид. Давид обновился в вере в Бога. Некогда Самуил помазал Давида елейным маслом, а теперь наполнил Духом Святым. Он положился на Господа, чтобы он руководил его жизнью, и был готов стать царем. Но теперь зададим вопрос: А как было в жизни Иисуса Христа? Вот однажды он пришел посетить сестер Вифании и друга Лазаря. Но тот умер. И Христос говорит: «Я есть воскресение и жизнь». Христос совершил служение воскресения Лазаря. Так Христос отвечает сестрам: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Когда погребли Господа нашего Иисуса Христа, то женщины рано утром пошли к гробу с благовонными мазями, чтобы почтить, чтобы тело, которое было уже третий день в гробе, помазать, оказать честь. И что же нужно говорить на похоронах? Какие слова употребить в некрологе? Нужно говорить о жизни и о смерти. Я вспоминаю, когда я работал на скорой помощи. Часто человек был на грани жизни и смерти, и человеку положено умереть. Но я же только начинаю жизнь. Я всю жизнь тяжело работал, и так хочется теперь пожить. В разных культурах похороны проходят по-разному. Я на всю жизнь запомнил участие в похоронах детей семьи Тотевых. После террористического акта в школе 1 сентября 2004 года в городе Беслане, Северная Сити, был великий плач. Женщины плачут, рыдают. Мужчины на глазах сидеют, стареют, печалятся. И когда хоронят детей, то переосмысливаешь, зачем живешь. Помните, что с собой вы ничего не возьмете. Плачьте с плачущими, радуйтесь с радующимися. Когда приходите в дом печали, выразите соболезнования, пожмите руку, обнимите, помолитесь, возьмите с собой Евангелие, прочитайте несколько строк об Иисусе Христе. Нужно проповедовать о нашем Господе, о Христе воскресшем, проповедовать тем, кто живет. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и вся жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божьего имеет жизнь, не имеющий Сына Божьего не имеет жизни. Сие написал вам, верующим во имя Сына Божьего, дабы вы знали, что, веруя в Сына Божьего, имеете жизнь вечную. Иисус Христос дарует жизнь вечную. Благослови Господь, уверовать в Него, познать Его и следовать за Ним. Аминь.
0: Дорогие друзья, вы прослушали передачу «Некролог. Что нужно говорить о жизни человека?». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное, учиться доверять Богу, следовать Его воле. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид. Человек по сердцу Бога». Прочитав две первые главы второй книги царств, мы можем заметить, что Давид не радуется смерти Саула, хотя его кончина открывает для Давида путь к престолу и дает освобождение от преследований. Он вспоминает все хорошее, что сделал царь Саул. Он оплакивает его как героя, как великого правителя. Давид оплакивает и своего друга Иоаннафана, не делая никакого акцента на своей дружбе с ним. Он возвышает друга, а не себя. Для нас это может послужить хорошим примером для подражания. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач цикла: «Новый царь, неизменный Господь». А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь!
3: В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом». 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

В эфире BBN, библейское вещание на интернете. Когда мы открываем Библию, мы находим там утешение. Мы находим ответы на все вопросы, которые жизнь нам задает. Если еще нет, значит мы мало открываем Библию. Давайте полюбим эту книгу, как святое Слово Божье, и будем черпать наставления каждый день.

Ну а сейчас давайте уделим время для того, чтобы прочитать из книги Летти Кауман «Потоки в степи». Эти размышления помогали ей особенно в последние 6 лет, когда она ухаживала за умирающим мужем. Сегодняшнее место из Писания на 28 июня записано в книге Откровений в 4 главе в 1 стихе. Там есть такие слова: «Дверь открыта на небе». Вспомните, что Иоанн томился на одиноком суровом скалистом острове Патмос за Слово Божье и свидетельство Иисуса Христа. Но именно ему, в таком окружении, разлученному со всеми любимыми в Ефесе, лишенному возможности общаться с церковью, осужденному жить среди чуждых по духу узников, были посланы эти видения. Для него тоже была открыта дверь. Мы помним Иакова, убегавшего от отчего дома, который прилег отдохнуть в пустынном месте и во сне увидел лестницу, соединяющую небо с землей, и наверху стоял Бог. Не им одним, но и многим другим открывались двери на небо, когда, рассуждая по-мирски, все, что их окружало, вряд ли располагало к подобным откровениям. Для узников и пленных, для вечных страдальцев, навсегда прикованных цепями мучений к больничной койке, для одиноких пилигримов и странников, для женщин, которые из-за домашних хлопот не могли пойти в Дом Божий, как часто для всех их была открыта дверь на небо. Но это не происходит само по себе. Ты должен знать, что значит быть в духе, ты должен быть чист сердцем и послушен в вере, ты должен научиться все почитать за сор ради познания Иисуса Христа. Когда же Бог для нас становится всем во всем, когда мы живем, движемся и существуем ради Него, тогда и для нас будет открыта дверь на небо. «Люби того, кого омыла слезами грешная жена, она в нем небо возлюбила, люби и веруй, как она. Любя, люби его веления, любовь в любимом вся живет. Ему все чувства, все хотенья, ему все силы отдает. И он вселюбящий от века, чего он хочет от тебя, чтоб ты и брата человека любил бы, небо возлюбя. Любовь кратка, негорделива, любовь бесхитростна, проста, любовь доверчива, правдива, самоотвержена, чиста. Любовь все терпит, все прощает, все покрывает, все несет, не мыслит зла, не осуждает и никогда не устает».

Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами. Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 55. О повреждении природы и о действии божественной благодати. Господи Боже мой, создавший меня по образу Твоему и подобию, Ты сам явил мне величие благодати Твоей, и от Тебя познал я, как нужна она для спасения. Удели мне от благодати сей, чтобы победил я скверную свою природу, влекущую меня ко греху и погибели. Ибо вижу в членах моих иной закон, противоборствующий закону ума моего и пленяющий меня законом греховным, Римлянам 7:23, в послушание чувственности во всем. Не могу я противиться страстям ее, если не придет мне на помощь святейшая благодать Твоя, разлившись в сердце горячим потоком. Так нужна мне благодать Твоя и многая благодать, чтобы победить природу от юности моей всегда к злу преклонную, ибо упала она в первом человеке Адаме и повредилась грехом, и во всех человеков вошла казнь того повреждения. Так что первая природа, прекрасно и правильно тобою созданная, приняла уже весь порок и всю немощь поврежденной природы, и все ее движение, когда она сама на свою волю оставлена, и влечет ее к злу и вниз погружает. И малая сила, какая осталась в ней, лежит точно искра в пепле таящаяся. Таков-то по природе наш разум, объятый великим мраком, и есть еще в нем развлечение добра от зла и лжи от истины, хотя и нет в нем силы исполнять все то, что одобряет, и не обладает он полным светом истины и целостью здравого ощущения. Отсюда происходит, Боже мой, что я услаждаюсь в законе Твоем по внутреннему человеку, зная, что заповедь Твоя добра и праведна, и свята, и что нужно убегать от всякого зла и всякого греха. Но плотью своею работаю и подчиняюсь закону греха, повинуясь не столько разуму, сколько чувственности. Оттого-то, когда хочется мне делать доброе, а прилежит злое, Римлянам 7:18, оттого часто полагаю много благих намерений, но нет благодати в помощь немощи моей, и от легкого препятствия отстаю и прихожу в бессилие. Оттого случается, что и познал я путь совершенства, и довольно ясно вижу, что мне следует делать, но, поникнув под бременем повреждения своего, не возвышаюсь к совершенству. О, как необходима мне, Господи, благодать Твоя для начинания в добре, для преуспевания и для усовершенствования. Без Тебя не могу творить ничего, но все могу в Тебе, когда укрепляет меня благодать Твоя. Истинно, небесная благодать, без нее и собственные заслуги, и все природные дары ни во что уменяются. Ни знание, ни богатство, ни красота, ни крепость телесная, ни ум, ни красноречие, ничего не стоит у Тебя, Господи, без Твоей благодати. Ибо природные дары доступны и злым заодно с добрыми, а особенный дар избранных – благодать или благое поспешение, помощь, и ею запечатленные учиняются и становятся достойными жизни вечной. и так превосходна благодать эта, что ни дар пророчества, ни чудотворение, ни самое высокое умозрение не вменяются ни во что без нее. Ниже вера, ни надежда, ниже другие добродетели, без любви и благодати тебе не угодны. О, блаженнейшая благодать, нищего духом, творящая богатым в добродетелях и богатого многими благами, одевающего смиренных по сердцу! Приди, сойди ко мне, исполни меня благовременным твоим утешением, да не поникнет душа моя от утомления и от сухости чувства. Молю Тебя, Господи, да обрету я благодать перед очами Твоими, ибо довольна с меня благодати Твоей, хотя бы ничего другого не получил я, чего требует природа. Если и много истомлюсь, и много в скорбях искушен буду, не устрашусь и зла, лишь бы со мною пребывала благодать Твоя. Она мне крепость, она совет и помощь подает мне. Всех врагов она сильнее и премудра более всех премудрых. Она научает истине и наставляет в правиле жизни. Она свет сердцу, отрада в притеснении, прогоняет печаль, отнимает страх, питает благоговение и производит слезы. Что я без нее? Разве дерево сухое и пень бесплодный, готовый на посечение? Но Твоя благодать, Господи, всегда да предупреждает меня и да последует, и да поддержит меня непрестанно в попечении о делах благих Иисусом Христом, Сыном Твоим. Аминь. Глава 56. О том, что должно нам отвергнуть себя и Христу подражать во кресте. Сын мой, чем дальше себя оставишь, тем больше в меня обратишься. Кто не желает ничего внешнего, тот обретает внутренний мир. И кто отрекается от себя внутренне, тот соединяется с Богом. Хочу я, чтобы научился ты совсем повергать себя волю мою без рокота и прикословия. Следуй же за мною, ибо я есть путь, истина и жизнь». Иоанна 14:6. «Без пути нет хождения, без истины нет познания, без жизни нет бытия. Я есть путь, по которому ты следовать должен, истина, в которую должен верить, жизнь, которой должен надеяться. Я есть путь неизменный, истина непреложная, жизнь бесконечная». Я есть единый путь правый, истина верховная, жизнь истинная, жизнь блаженная, жизнь несозданная. Если прибудешь в пути моем, познаешь истину, и истина освободит тебя, и наследуешь жизнь вечную. Кто вникнет в закон совершенный, да соблюдает заповеди мои, говорит Господь. Если хочешь познать истину, веруй мне. И если хочешь совершенным быть, продай все. Если хочешь быть моим учеником, отвергнись себя самого. Если хочешь наследовать блаженную жизнь, презри настоящую жизнь с ее выгодами. Если хочешь быть велик на небесах, смири себя ныне в мире. Если хочешь со мною царствовать, неси крест мой со мною, ибо одни служители креста обретают жизнь во блаженстве и во свете истинном. Господи Иисусе, как тесна была жизнь Твоя и в презрении у мира, так и мне даруй, подражая Тебе, вместе с Тобою быть у мира в презрении». Ибо раб не больше господина своего, и ученик не больше учителя своего. Да искушен и испытан будет раб твой в жизни твоей, ибо в ней мое спасение и истинная святость. Кроме нее, что бы ни читал я и что бы ни слышал, ничто не услаждает меня и не дает мне совершенной отрады. Сын мой, все это прочел, все это узнал ты, и еще, если исполнять будешь, то блажен будешь. Имея заповеди мои и соблюдая их, любит меня, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Иоанна 14:21. И сотворю, да сядет со мною в царстве Отца моего. Да будет мне, Господи, по слову и по обетованию Твоему достойно от Тебя принять. Принял я, принял крест от руки Твоей, стану нести его до смерти, так как Ты возложил его на меня, и вправду жизнь доброго служителя — крест. Но в том кресте рай виднеется, начало положено, нельзя обратиться вспять и отставать не должно. Слышите, братья, вместе пойдем вперед, Иисус будет с нами. Иисуса ради восприняли мы крест, Иисуса ради твердо и станем во кресте. Кто нам вожди предшественник, тот и помощник нам будет. Вот царь наш перед нами идет и за нас поборать будет. Последуем за ним мужественно. Никто да не убоится страха. Будем готовы на смерть. Славы нашей не дадим бесчестия. Не убежим от креста.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кимпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

ходить пред Богом. Что только не заключается в этих словах. Какое в них сказывается отделение от мира, какое самоотвержение, какая святость и нравственная чистота, какая благость и кротость, какое смирение, какая нежность, но и какая ревность и энергия, какое долготерпение, снисходительность и в то же время какая верность, какая твердость, какая решимость. Сегодня день прощения грехов, сегодня день спасения. Благословений вам, Господних!

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Продолжим наше изучение жизни и служения апостола Павла, великого миссионера к язычникам. Мы уже заметили, что он был строгим фарисеем и ярым преследователем ранней христианской церкви. Он обратился на пути в Дамаск, когда шел туда с целью мучить верующих. Сразу же после своего обращения Павел, тогда известный как Савл, начал проповедовать Христа воскресшего и прославленного. Не все верующие приняли этот факт, что Савл возродился и стал новой тварью во Христе Иисусе. Некоторые, вероятно, побаивались, что это была только стратегическая тактика с его стороны для того, чтобы увеличить эффективность и движение его цели, а именно заключить в тюрьмы всех, кто свидетельствует и верит в Иисуса Христа. И вот примерно 10 лет после его обращения апостол Павел вместе с Варнавой делает свое первое миссионерское путешествие. В основном этому путешествию приписывается к 45-му году после Рождества Христова. Посетив Кипр, остров, на котором вырос Варнава, они отправились в северо-западном направлении в Пергию и Памфилию. Этот порт в Малой Азии был промежуточным пунктом в их планах достичь Антиохию Писидийскую. Они отправились в путь из Антиохии, которая находилась в Сирии, и теперь находится в Антиохии Писидийской. И снова они посещают местную синагогу. Тема этой проповеди нам дана в 13 главе «Деяния святых апостолов». Напоминая, как Бог поступал с израильским народом на протяжении столетий, Павел напомнил слушающим также и о том, что они еще помнили Иисуса, а именно, что Господь Иисус Христос был распят. Возможно, с тех пор прошло только 15 лет. Благодаря его смерти на позорном кресте можно получить прощение грехов. Затем апостол предупредил слушателей об опасности отвержения вести спасения. И сегодня эта весть остается той же. Посредством жертвы Иисуса Христа на Голгофском кресте спасение предлагается всякому человеку, как дар Божий, независимо от того, еврей ли он или язычник. Предупреждение тоже остается таким же, как и в те дни, когда проповедовал апостол Павел, предупреждая своих слушателей, отвергающих благую весть, впоследствии суд. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь во Христе Иисусе, Господе нашим. Отвержение или пренебрежение благой вестью означает, что личность или личности еще остаются чадами гнева, мертвыми по преступлениям, уже осужденными. Павел проповедовал торжественно и серьезно. Это вы заметите и вступительных слов апостола, когда он стоял пред членами синагоги в Антиохии Писидийской. По отношению к их пребыванию в синагоге он сказал: «Мужи израильские и боящиеся Бога». Эти люди усердно, неделями за неделей, приходили, имея такого рода встречи, и все же они не поняли всего того, что совершилось для их пришествия Христа. Позже в послании к римлянам апостол Павел, ссылаясь на эту характерную черту людей, которую он заметил среди евреев своего времени: «Ибо свидетельствую им, что имеет ревность по Боге, но не по рассуждению». И по этой причине апостол Павел печалился сердцем, мыслями и духом. Мужчины и женщины и сегодня могут иметь ревность по Боге, но если она без рассуждения и духовного понимания относительно действительности и цели смерти Христовой за человечество, они остаются в духовной тьме и попадают в вечность без Бога, без Христа и без надежды. Из библейского повествования мы видим, что Павел и Варнава проповедовали в синагоге в Антиохии. Это может намекать на то, что в городе было сравнительно маленькое население еврейского происхождения. Наряду с местными писидийцами там были и греки, а также и римляне. И все же кажется, что евреи, несмотря на свое меньшинство, имели большое влияние в жизни города. Итак, когда апостол кончил свою речь в синагоге, язычники обратились к нему с просьбой говорить о том же в следующую субботу. Евреи имели большое влияние на язычников, и многие стали прозелитами иудаизма, которые, в свою очередь, проявляли на язычников, с которыми они были знакомы, и они тоже пожелали посоветоваться с Павлом. Повествование Даниила в 13 главе также приводит свет на истину, что в то время евреи имели религиозную свободу и имели публичные собрания без каких-либо ограничений. Возможно, что синагога в Антиохии не имела привыкательного здания, но все нужды евреев были удовлетворены. Один из толкователей Библии заметил: традиционные особенности, несомненно, способствовали объединению евреев, и независимо от того, были ли синагоги богаты или бедны, на протяжении всех веков они были похожи одна на другую. Для женщин отводилось особое место, иногда это было особое помещение или же часть помещения, отгороженного решетчатой стеной. В центре стоял стол, где читающий открывал книгу на виду у всего собрания. Он внятно читал книгу закона. Места в синагоге были расположены так, что глаза всех сидящих были устремлены на того, кто говорил. Были также места председания в синагогах, которые предназначались для правителей или начальников синагоги. Незнакомцы Павел и Варнава должно были произвели большое впечатление на людей, потому что на следующей неделе было большое множество народа. Собрались служить слова апостола. Это напоминает нам слова апостола, когда, обращаясь к римлянам, он написал: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что она есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». Вероятно, служители Божии ободрились при виде народа, который собрался для слышания и внимания Божьему Слову. День за днем происходили определенные беседы, и люди советовались с ним, или точнее с ними. Поэтому при наступлении субботы синагога была полной. Из Писания видно, что большое множество заполнило здание, и все еще были те, которые

0: какого отношения язычников к благой вести, о которой проповедовал апостол Павел и Варнава? Что случится с ревностью и завистью, которая вспыхнула в мыслях и сердцах евреев, которые очерствили свои сердца по отношению дела и вести Божией, проповеданной апостолом? Интересно заметить, что когда Стефан провозгласил слова Божии и весь совет Божий перед Синедрионом, в котором Павел был членом и присутствовал, ненависть и гнев религиозных вождей не знала границ. Стефан был мученически казнен, а Павел, тогда еще Савву, преследователь только что родившейся церкви, проголосовал против Стефана. Теперь Павел встретился с той же самой ненавистью, с той же самой жестокостью, с тем же самым отказом слышать и внять Богом данной вести, которые выражали евреи или многие из них. Казалось, что Павел понял, что призвание, которое он получил во время своего посещения в Иерусалиме немного ранее, о котором он свидетельствует в 22 главе Деяний святых апостолов, становилось реальностью. В Иерусалиме он слышал голос Господа, говорящий: «Иди, я пошлю тебя далеко к язычникам». Поэтому Павел ясно и решительно заявляет: «Вам первым надлежало быть проповедано Слову Божию, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам». Кто может измерить ответ иудеев на такое обвинение их отношения? Они публично обвинили апостола и возбудили против него некоторых язычников, принявших иудаизм, и тем самым усилили преследование апостола Павла и Варнавы. Кто может измерить ответ со стороны язычников, которые с радостью слышали Слово Божие? Они с радостью верили и были спасены. Аминь.
1: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

эфире библейское вещание BBN. Мы все по природе очень не любим ждать, особенно если ждать приходится Бога. Но зачем Он только иногда заставляет нас столько много ждать? Будем доверяться Господу. Он все делает в свое время, в то время, которое нужно для нас. Доверяйтесь Господу и оставайтесь с нами. Программа BBN продолжается.

Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Бегство Давида». Сегодня вторая часть. В прошлой части мы закончили на том, что Давид никогда в своей жизни веры не находил мощную руку Господа короткой. Давид испытал, как эта мощная Божья рука могла спасти его из всех нужд и проблем, какие бы они ни были. А теперь мы увидим что-то другое. Интересен тот факт, что в течение всего времени пребывания Давида в области воли врага и в своем неверии перед Богом не написал ни единого псалма, и этот факт подтверждает его духовный упадок. Все это время было потеряно. Говоря другими словами, Дух Божий не говорил больше через Давида, и Слово Божие не проявлялось больше его устами. Такие времена являются духовными засушливыми временами, возникающие на основании собственной вины. Собственная вина вызвала эти изменения вне Божьей воли, так как не было согласия Давида с его путями. Хотя только его пути являются верными путями, которыми он с нами идет, которыми Господь Иисус с нами идет. Что касается духовных вопросов, то теперь в жизни Давида все онемело и находилось в покое смерти, а внешнее, к великому сожалению, он в этом вопросе стал убийцей. Горечь заполнила его сердце. Но начатый им путь он хотел идти. Это находилось в его воле. Со стороны Саула плоть Давида пришла, наконец, в покой, что всегда благоприятно действует на нашего ветхого человека. И даже в том случае, если эта плоть находится у врага. Таких, которые пришли к врагу, он оставляет в покое. Даже ученик Иисуса, Петр, мог вместе с безбожниками греться у огня. Цена этому является духовная смерть. Безусловно, каждый, кто окажется в такой ситуации здесь, при жизни, в плоти на земле, тот будет иметь огромную потерю, но еще намного большую потерю в вечности. Жизнь многих детей Божьих очень похожа на эту фазу жизни Давида, хотя каждая такая жизнь отдельных детей Божьих и не фиксируется на бумаге. Неверие со своей человеческой мудростью всегда ведет к духовному распаду и вечному ущербу, к вечной потере, которую мы в вечности не можем устранить. Библия говорит: «Праведный верою жив будет» Римлянам 1 стих 17. Но Давид пытался жить посредством своего неверия. Но эта попытка не имела для него успеха. Неверие будет постоянно пытаться и нас привести на путь человеческого разума и человеческой мудрости, потому что на этом пути враг может над нами власть получить. Расчетливое неверие, хотя и видит тысячи опасностей, но с помощью человеческой логики находит столько же причин, чтобы найти пути облегчения. Неверие гонит или принуждает нас к бегству, как Давида. Это мы видим уже у Адама. Когда он согрешил, то одновременно оставил веру по отношению к сказанному Слову Божьему. Неверие может и нас привести во вражескую страну филистимлян. Наше неверие заставляет нас оставить Божий путь и найти кажущийся более легкий путь. Но более легкий путь ведет нас, как в нашем тексте у Давида, к Анхусу. Анхус является царем филистимлян в Гефе. Имя Анхус означает «заклинатель змей». Это имеет глубокий духовный смысл, так как Давид ищет у него защиту, подчинился его власти, то в стихе 10 находим Давида во лжи. В первой книге Царств, 27 стих 10. «И сказал Анхус Давиду, на кого нападали ныне? Давид сказал, на полуденную страну Иудеи, и на полуденную страну Иерахмеила, и на полуденную страну Кенеи». Вы заметили, в чем Давид солгал? На вопрос Анхуса Давид сказал, на полуденную страну Иудею, хотя на Иудею он никогда не нападал. Это неправда. В стихах 8 и 9 этой же главы Слово Божие абсолютно точно говорит о том, куда Давид нападал, а именно на гессиян, гирзиян и амалекитян. Но Анхусу, который является прообразом сатаны отца лжи, Давид, зараженный этой же ложью, говорит, что он и на Иудею нападал, чтобы в глазах филистимского царя оказаться в хорошем свете, что он является якобы врагом Израиля, Божьего народа. Именно поэтому Давид так сказал, чтобы Анхус верил ему, что он стал врагом Израиля. Ясно, что Анхус очень хотел такое слышать из уст Давида. Анхус очень радовался и наслаждался таким известием, но это была ложь Давида. Но лучше будет, если мы не будем подражать неверию Давида, а будем подражателями его веры. Что касается неверия, то мы его сами имеем в избытке. Поэтому будем просить нашего Господа Иисуса, чтобы слышанное нами сегодня слово Он поставил перед нашими глазами и перед нашими душами. Для чего? Чтобы Он мог нас таким образом увещевать, чтобы на примере этого неверия лучше познать достоинство и преимущество настоящей веры. Но самым радостным и чудесным является тот факт, что Слово Божье не может быть отменено даже через нашу неверность. Писание говорит во втором послании Тимофею 2:13, «Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Поэтому слово, которое Господь Иисус сказал Давиду, останется в силе, как читаем в Деяниях апостолов 13, стих 22. «Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои». Все же какого любящего, милостивого и всемогущего Бога мы имеем! Поэтому нашу веру следует Ему подарить, потому что Он озабочен о нас. Однако пойдем в рассмотрение жизни Давида дальше. Мы с вами знаем, что Давид не остался в этом глубоком падении. В его духовной жизни наступил снова день, но пока что он находится еще во мраке, в присутствии сатаны. Поэтому главным текстом для дальнейшего рассмотрения жизни Давида возьмем теперь из первой книги Царств, из главы 29, стихи 1 и 2. «И собрали филистимляне все ополчения свои в Афеке, а израильтяне расположили станом у источника, что в Изреэле. Князья филистимские шли сотнями и тысячами». Давид же и люди его шли позади с Анхусом. Давид, муж по сердцу Господа, сделал в своей жизни много ошибок. Наш мудрый и любящий Господь Иисус допускает это, чтобы мы познали, чтобы мы могли познать, что и любое дитя Божие, о котором можем сказать «муж по сердцу Господа», не является безошибочным. В отношении этого вопроса мы должны занять определенную позицию против ложного учения о совершенстве определенных сектантских кругов в последнее время. Характерным примером такой секты являются универсалисты. Но так как хождение Давида до его падения в глазах Господа Иисуса постоянно было таким совершенным, поэтому он по-прежнему очень дорог его сердцу. Точно так обстоит дело и у нас. Любовь Христа дорого искупила нас дорогостоящей кровью креста, дороже, чем Давида тогда. Цена нашего искупления очень высока, поэтому Господь Иисус всех принадлежащих Ему так любит. И эта Божья любовь не уменьшится по отношению к нам даже в том случае, если мы, подобно Давиду, совершим большие ошибки. Любовь Господа Иисуса по отношению к нам не изменяется, поэтому Святой Дух в Новом Завете говорит во втором послании к Тимофею 2:13, «Если мы неверны, то есть, если сделаем ошибки, Он пребывает верен и в Своей любви, ибо себя отречься не может». В нашем тексте 1 Царств 29, стихи 1 и 2, Святой Дух показывает нам, как враги Израиля, филистимляне, выступили против Божьего народа Израиля. Мы не станем все это событие детально рассматривать, но выделим и подчеркнем самый ужасный факт в стихе 2, а именно, что Давид и его 600 воинов представляют врагов Израиля. Выше мы рассмотрели с вами текст 1 Царств 27 стих 1. Мы еще раз вернемся к этому тексту, но в первой книге Царств 29 стих 2 мы видим, как на основании неверия в истории падения Давида открывается все более глубокий мрак. Мы можем спросить, как это могло случиться, что Давид, помазанный в царя Израиля, о котором сам Господь Иисус дает такое свидетельство в Деяниях апостолов 13:22, мог превратиться во врага Израиля и выступить на борьбу против Израиля. Однако в этом нет ничего странного, потому что и в церкви Иисуса мы это сегодня находим. И кто из нас мог когда-либо подумать, что победитель великана Голиафа мог бы так глубоко пасть, чтобы теперь стоять на стороне филистимлян, на стороне врагов Израиля? И если мы на этом месте исследуем причину этого дела, то мы, как я уже выше отметил, познаем неверие Давида в те дни, начало которого мы видим в первой книге Царств, 27 стих 1, где Давида охватил страх быть однажды убитым, что он должен умереть. На основании этого Давид покинул почву или фундамент своей веры. И я уверен, что Давид вовсе и не представлял себе ясно, что он оставил фундамент своей веры и не давал себе отчета в том, что он, собственно, делает. Он не представлял себе также, каковы могут быть последствия его поступка. Он шел просто на поводу у мыслей своего сердца и при этом еще не знал, какой букет зла может исходить из наших человеческих сердец. Давид оставил почву веры и обменял ее на мысли своего сердца. Так развивался ход этого события. Итак, мы видим, как Давид, Этот муж Божий, помазанный Иеговы, шаг за шагом идет в глубину мрака. Отсюда мы видим, как неверие ослепляет. Мы должны научиться это познавать и видеть. Если бы мы Давиду сказали в глаза: «Давид, ты слепой», то он с этим высказыванием никогда не согласился бы. Он же действительно был слепой. Он не видел, как эта слепота все больше и больше затягивала его в петлю неверия, которая и сегодня распространяется среди верующих, как чума, чтобы в конечном счете полностью оказаться в сети сатаны. В этом месте или в этой фазе жизни Давид не имел больше света, чтобы познать, чтобы понять, что он находится в союзе с Божьими врагами. Отсюда мы должны понять, какие последствия может часто иметь всего лишь одна мысль сердца, если автором этой мысли является враг. Давид не заметил, где началось его падение, а также не заметил, когда он проявил готовность сражаться против Божьего народа. Давид имел, конечно, объяснение и оправдание по отношению к своему теперешнему поведению. Этот Давид, который не отважился тогда в пещере убить помазанного Бога, но с большим сердцебиением в доказательство отрезал всего лишь край одежды своего врага Саула. Для Саула это было совершенно безболезненно, так что он этого даже не заметил. А теперь неверие затемнило живого Бога перед глазами Давида. Господь Иисус, который был его водителем и скалой в течение всего времени преследования Саулом, вдруг не стоял больше перед душой Давида. На первый план выступили другие вещи и вопросы. Давид вдруг оказался в такой ситуации, что в лице Божьего помазанника он готов был признать своего врага. Он снизошел на духовный уровень Саула. Саул преследовал Давида как своего врага, хотя и знал, что Давид помазан Господом через Самуила, царя Израиля. А теперь мы видим, мы находим Давида в этой же роли. Из дальнейшего сообщения Слова Божьего в отношении этой истории мы знаем, что в этом сражении филистимлян против Израиля погибло очень много израильтян, а вместе с ними и царь Израиля Саул. Можете мне поверить, что в своем неверии Давид убил бы на этот раз Саула, ибо с этой целью он и выступил вместе с Божьими врагами. Он был уже в пути с наточенными мечами и на лихих конях. Сердце неверия убьет и своего друга, которым являлся сын Давида Иоаннафан, который погиб вместе со своим отцом. Представьте себе эту темную, как ночь, фазу жизни вхождения Давида. Хочу особенно заметить, что при этом движении или падении Давида вниз не было ступенек. Это был беспрепятственный, бесперебойный, свободный переход. И только тонкости неверия последовательно присоединялись друг к другу, так что вместо предполагаемых ступеней неверия образуется чрезвычайно гладкая горка для катания, по которой свободно скатываешься вниз, в бездну неверия. Точно так выглядит этот вопрос и сегодня. Позволь себе только покинуть то место, куда Господь Иисус тебя поставил, то ты увидишь, как быстро ты приземлишься совершенно в другом месте, куда ты вообще не хотел попасть. А теперь спрашиваю, где мог бы закончить свой путь поскользнувшийся любой из нас на такой гладкой горке, если бы Божья доброта и милость не хранила нас? До этого места До этого момента Господь Иисус дал или подарил Давиду свободу, свободную волю. Он был мужем по сердцу Господа. И в тот момент, когда он исполнял свою волю, то он снизошел до врагов Господа. Так было не только с сыном Иессея. Так обстоит дело с этим вопросом и сегодня. Как именно? Неизменно. Если мы вступим в борьбу или в сражение, независимо в какое, без щита веры, то мы будем поражены каждой огненной стрелой врага. Давид, вышедший в неверии и вступивший на собственный путь, был весь продырявлен вражескими стрелами, а что касается его веры, то он остался без позвоночника, без устойчивости, без Божьего подтверждения. Его вера была полностью просеяна, как читаем в Луке 22, стихи 31 и 32. «И сказал Господь: Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих. Именно поэтому только милующая рука любящего Господа Иисуса, которая не хочет нас больше оставлять, которая ходит за нами в своей бесконечной любви, могла освободить Давида из этой бедственной духовной связи с врагом. И до сегодняшнего дня в этом вопросе ничего не изменилось. С этого момента прошу всех слушателей и читателей быть вдвойне внимательными, потому что дальше мы увидим радикальное изменение в жизни Давида, его восстановление. Если бы истечение обстоятельств дальше шло в соответствии с намерением Давида, то он проявил бы себя убийцей Божьего народа, потому что для этого он был уже в пути. Так далеко может нас завести неверие, и не только Давида. Мы настолько ленивы в распознании нашего собственного положения, что посредством медленного возрастания света Божьего мы не можем с нашей стороны ответить на Божье действие. Бог нуждается в более глубоком вмешательстве в нашей жизни. Так поступает Бог и при покаянии человека. Эти обращения к Господу Иисусу, конечно, очень разнообразны. В тех случаях, когда при обращении человека отсутствует потрясение, чаще всего люди приходят к Иисусу через какое-нибудь потрясение. И если такое потрясение отсутствует, то Господь Иисус вызывает или допускает его в дальнейшей жизни покаявшегося. Господь Иисус хочет нас растормошить, разбудить, расшевелить, чтобы мы познали наше собственное духовное положение, иначе мы ничего не познаем. Поэтому Слово Божие увещевает нас, чтобы мы были готовы по нашей инициативе искать Божью волю, чтобы Господу Иисусу не было необходимости в своей любви нас тормошить. Я могу, конечно, поставить вопрос, неужели Давид не мог в этот критический момент своей жизни опомниться и, наконец, позволить Господу вести себя? Но практически получилось так, что Давид должен был теперь Анхусу позволить себя вести и позволить вражескому царю Анхусу вернуть себя на Божий путь. Сейчас я сделаю определенную вставку в наше рассмотрение, а затем мы продолжим рассмотрение в свете Божьей точки зрения и на основании его действия. Итак, займемся восстановлением Давида. Нет, нет, я никому не поверил бы и не поверю, что Давид мог бы выступить с филистимлянами против Божьего народа Израиля. Господь Иисус не делает ошибок, Поэтому он строго следил за поведением Давида и допускает его в своем падении до определенной границы. И весь ход событий в этой темной фазе жизни Давида Господь Иисус не пускал на произвол, а держал все рычаги управления в своих руках. Еще раз повторяю, что на примере этого падения Давида Господь Иисус желает нам показать, на что способны наши сердца, если Он Сам не будет нас постоянно от подобного падения хранить. Я на 100% уверен, что Господь Иисус возбудил сердца филистимских князей сказать своему царю Анхусу, как читаем в первой книге Царств, 29 стихи с 3 по 7. «И говорили князья филистимские, это что за евреи?» Анхус отвечал князьям филистимским, «Разве не знаете, что это Давид, раб Саула, царя Израильского? Он при мне уже более года, и я не нашел в нем ничего худого со времени его прихода до сего дня». И вознегодовали на него князья филистимские, и сказали ему князья филистимские, «Отпусти ты этого человека, пусть он сидит в своем месте, которое ты ему назначил, чтоб он не шел с нами на войну и не сделался противником нашим на войне. Чем он может умилостивить господина своего, как не головами сих мужей? Не тот ли это Давид, которому пели в хороводах, говоря, Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч? И призвал Анхус Давида и сказал ему, «Жив Господь, ты честен, и глазам моим приятно было бы, чтобы ты выходил и входил со мною в ополчение, ибо я не заметил в тебе худого со времени прихода твоего ко мне до сего дня». Но в глазах князей ты нехорош, и так возвратись теперь и иди с миром, и не раздражай князей филистимских. Анхус является прообразом сатаны, а его князья — прообразом отпавших ангелов, то есть демонов. В послании евреям читаем в главе 1 стих 14. «Не все ли они, то есть ангелы, суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Это значит, что на служении Господь Иисус использует не только световых ангелов, но и отпавших ангелов, которых мы прообразно видим в князьях Анхуса. Через них Господь Иисус и направляет теперь Давида на прежний и верный путь. Возмущение и настойчивость филистимских князей является решающим и поворотным пунктом в этой фазе жизни Давида, является началом выхода из этой темной фазы жизни Давида. Если Господь Иисус песок положил людскому морю границею, как читаем в Иеремии 5:22, то почему он не может и Давиду, мужу по своему сердцу, положить определенную границу в его падении? Я беру на себя смелость и ответственность выступить в отношении рассматриваемого отрезка жизни Давида в роли защитника. В моих проповедях «Давид, прообраз Иисуса на время благодати» и в теме «Благодать на благодать» я рассматривал в основном его положительные стороны Давида. Но я должен вам сегодня показать, что и в этом негативном свете, в котором мы выше рассматривали Давида, он, тем не менее, остается тем же прообразом нашего Господа Иисуса. Да-да, это очень интересно, но это следует только духовными глазами видеть. Вернемся в жизни Давида назад и посмотрим, что явилось причиной бегства Давида с Филистею. Когда Саул точно решил Давида убить, то Давид убежал к священнику Ахимелеху и говорит ему в первой книге Царств, глава 21, стихи 2, 3 и 10. «И сказал Давид Ахимелеху, священнику, «Царь поручил мне дело и сказал мне, пусть никто не знает, зачем я послал тебя и что поручил тебе. Поэтому людей я оставил на известном месте. Итак, что есть у тебя под рукою, дай мне хлебов пять, или что найдется». И встал Давид, и убежал в тот же день от Саула, и пришел к Анхусу, царю Гефскому. Я объяснял, что Саул является прообразом плоти элиты Израиля, фарисеев, саддукеев и книжников, которые устраивали все преследования на Иисуса, а затем по их инициативе распяли Иисуса на кресте. В словах Давида: «Царь поручил мне дело и сказал мне, пусть никто не знает, зачем я послал тебя и что поручил тебе». Мы в этих словах видим поручение или задание Небесного Отца своему Сыну Иисусу Христу, которое Он должен совершить на земле в плоти. Израиль отверг Иисуса и не признал Его своим Мессией. Поэтому Господь Иисус отставляет Израиль на 2000 лет в сторону и занимается теперь язычниками. Именно этот факт мы видим в выражении: «И встал Давид и убежал в тот день от Саула и пришел к Анхусу, царю Гефскому», то есть в Филистею, которая является прообразом мира сего, в котором мы с вами постоянно находимся. Чтобы это лучше понять, напомню, что и Египет является прообразом мира сего, из которого мы в духе вышли при покаянии. Но поскольку мы живем еще на этой грешной земле, то физически находимся в этом мире, прообразно представленный Филистеей. Иисус оставил Израиль и принял язычников, поэтому в духе Он находится сейчас в Филистее. А далее читаем о том, как Давида встретили в Филистее. Глава 21, стихи 11 по 14. «И сказали Анхусу слуги его, не это ли Давид, царь той страны, не ему ли пели в хороводах, и говорили, Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч?» Давид положил слова эти в сердце своем и сильно боялся Анхуса, царя Гефского, и изменил лицо свое пред ними, и притворился безумным в их глазах, и чертил на дверях, и пускал слюну по бороде своей, и сказал Анхус рабам своим: «Видите, он человек сумасшедший, для чего привели его ко мне? Прошу помнить, что это всего лишь прообраз, и постоянно обращать внимание на самое главное. Именно так, как мы здесь видим Давида, безбожный мир смотрит на Господа Иисуса во все время благодати. Именно так, как Анхус ответил своим рабам. А как он ответил? «Видите, он человек сумасшедший, для чего вы привели его ко мне?» Так смотрит мир сей на Господа Иисуса. А теперь обратимся к другому, выше рассмотренному случаю, из которого мы видим, что Давид был готов вместе с филистимлянами выступить на войну против своего же народа Израиля. 1 Царь 29, стих 2. «Князья филистимские шли сотнями и тысячами, Давид же и люди его шли позади с Анхусом». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.
0: Вы прослушали программу библейского вещания ABBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели. Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы, с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную, и Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.

Захария 4:10. «Ибо кто может считать день сей маловажным?» Действительно, этот день немаловажен в вашей жизни, дорогие друзья. Господь стучит в ваше сердце. Через песни, которые вы сегодня слышите, через размышления над Словом Божьим, Господь хочет войти в ваш сердечный дом и найти там себе обитель. Откройте Ему свои двери и пригласите Его как самого лучшего гостя, чтобы Он не просто оставался гостем, но стал в вашей жизни хозяином. Будьте с нами!

У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат www.bbnchat.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: В 7 стихе 2 главы своего первого послания Церкви в Фессалониках апостол Павел пишет: «Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели предать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Чьи эти слова? Вникните не только в их значение, но в самый дух этих слов, и вы убедитесь, что тут говорит не какой-нибудь профессиональный религиозный деятель. Нет, но тут слышно эхо того, который сказал: «Я есмь пастырь добрый». Эти слова насыщены духом блюстителя душ наших, пастыря-начальника, который положил жизнь свою за овец своих. В этой второй главе для нас изображен служитель Божий, пастырь, соответствующий Божьему идеалу. И вот я хотел бы посвятить сегодняшнюю беседу вопросу о том, что значит «пастырь». Как следует это слово понимать в библейском смысле? Апостол Петр в своем послании пишет: «Пастырей вашей умоляю я, сопастырь, пасите Божье стадо». Пресвитеров церкви, старших братьев, он называет пастырями, и притом он и себя включает в слово «сопастырь». Интересно отметить, что в значении самого слова «пастырь» вы обнаружите, в чем заключается главное призвание пастыря, в чем, собственно, является его главная задача. От слова «пастырь», как в греческом, так и русском переводе, мы получаем слово «пасти». «Пастырей умоляю, пасите Божие стадо». Иначе говоря, в чем заключается главное призвание пастыря? Его главная задача – обеспечить наследие Божьей пищей. К этому он призван. Как верный пастырь Павел мог сказать фессалоникийцам: «Мы были как кормилица среди вас». Павел не был наемником. Он был в полном смысле этого слова пастырем, который пас, то есть обеспечивал необходимым кормом, духовной пищей, церковь Божию. Послушайте, как псалмопевец Давид описывает пастыря-начальника, а ведь он наш наивысший пример. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». Да, братья, к этому призван Божий слуга – пасти наследие Божие. И поверьте, что для этого нужно больше, чем знание, дары, духовная сила или даже само призвание. Все это, конечно, обязательно, необходимо, но этого недостаточно, чтобы быть воистину кормильцем детей Божьих, пастырем Церкви Божьей. Необходимо, дорогие мои, что мы называем пастырское сердце. Возьмем в пример апостолов. Они ведь сразу не стали пастырами, несмотря на то, что они были обращены, имели знания, были научены самым великим учителем. Им дана была особая сила, да, и притом они были избраны самим Господом. И еще следует добавить, что они имели чудные результаты в их служении. И все же они не были готовы пасти наследие Божие. Да, Господь намерен был их сделать пастырями, но чтобы пасти Божье стадо, Он должен был совершить что-то еще в их внутреннем человеке. И только прикосновение Его благословенной руки могло это совершить. Господь должен был их сокрушить, преломить. В этом и заключается пастырское сердце. Это сердце сокрушенное, способное сострадать страдающими, плакать с плачущими, скорбеть скорбящими. Пастырь тот, который, подобно кормилице, ласково обходится с ребенком своим, с нежностью, терпением и любовью ухаживает, пригревает и нянчит малейшего в стаде Христовом. К этому служению способен только тот, который имеет это пастырское сердце. Мне кажется, что именно этот урок, в чем заключается пастырское сердце. Иисус Христос хотел продемонстрировать своим ученикам чудом насыщения 5000-ной толпы. Вы заметили, когда это чудо произошло? Оно произошло сразу после их первого миссионерского путешествия. Возвратились они, хоть и уставшими, но с большим порывом энтузиазма. Окружившие своего наставника, они воодушевленно рассказывают ему все, что сделали и чему научили. Читая это место, невольно чувствуется, что Господь почему-то не разделяет с ними их энтузиазма. Не слышно ни похвалы, ни других каких-либо замечаний. Только что сразу после того, как они кончили рассказывать, какой большой успех они имели, Господь им говорит: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного». Я повторяю: спасены – да, призваны – да, наделены силой – да, одарены – тоже, но не доставало того, без чего они никогда не смогли бы быть пастырями. Они не были преломлены. Господь должен был их взять в свои святые руки и преломить их, их волю, их властное «я», чтобы они способны были пасти Его овец. Для того Он берет их в пустыню. Там Он при их глазах чудом размножает 5 хлебов и 2 рыбки и насыщает многотысячную толпу. Как происходит это чудо? Проследите ступени, которые привели к этому невероятному размножению. Первое, что Христос делает, Он берет. Сказано: «взяв 5 хлебов и 2 рыбы». Да, Он берет то, что мы Ему даем. И что можем мы Ему дать? Есть ли у нас что-нибудь, чем Он был бы заинтересован? Да, возлюбленные, в этом и есть Его дивная любовь, что Он нас самих хочет. Он берет нас таковыми, как мы есть. Он только ожидает от нас полную отдачу. И когда мы так вручаем Ему наш дух, душу и тело, то Он берет. Что дальше делает Христос с этими 5 хлебами и 2 рыбками? Поднимая свой взор на небо, Он их благословляет и преломляет. Это, возлюбленные, и есть итог Божьего благословения. Никогда не забудем этого, дорогие мои, что только в преломлении возможно размножение. Только ломимый хлеб может насытить голодный люд. Это именно и хотел Христос показать своим ученикам, будущим пастырям, чтобы быть благословенными пастырями. Наследие Божие они должны, как эти 5 хлебов и 2 рыбки, быть преломлены в пронзенных руках Спасителя. Библия обилует такими примерами, чтобы Иосифу стать кормильцем братьев своих и голодающего народа. Он должен быть ломим в руках Божьих. Он должен сперва быть отвергнут своими братьями, продан ими в рабы египтянам, быть брошенным в тюрьму по причине ложного обвинения и потом на целых 2 года быть забытым человеком, которому он помог. Этим тернистым путем Господня рука вела Иосифа. Господь готовил свой избранный сосуд, чтобы преломленный Иосиф мог спасти помимо своего народа целую страну. Псалмопевец, вспоминая историю Иосифа, говорит: «Послал пред ними человека, в рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его, слово Господне испытало его». Вы думаете, что Иосиф в этом обращении к нему враждебно настроенных людей, включая своих братьев, видел руку Божью? Не думай, что ему это всегда было так ясно. И тем не менее, он был в руках Божьих все время, и когда исполнилось время его испытания, когда преломил его Господь, только тогда был он готов для назначенного ему служения быть кормильцем. Почему, думаете вы, апостолу Павлу приходилось так много страдать? Он страдал ради тела Христова. Для чего дано было ему жало в плоти, о котором он 3 раза молился, чтобы Господь его удалил? Думаете ли вы, что он тогда видел в этом жале руку Божию? Нет. Пока Господь ему не ответил: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Читайте послание Павла, и вы обнаружите, что все это Бог допускал в его жизни. От Господа было послано ему это жало. И для чего? Пусть сам Павел ответит: «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас, и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь, которой сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас». Почему Павел в узах? Разве он теперь больше не в руках Божьих? Не может быть, Христос сказал, «Никто не похитит их из руки моей». Да, он в пронзенных руках Спасителя, и тем не менее закован в железной цепи, страдая как злодей. За железными решетками римской тюрьмы Павел, видя в этом руку Божию, говорит, «Я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славою». «Знаю, что жалкий я, утешитель, но, братья мои возлюбленные, вам, которым суждена тяжелая доля страдания, даже до уз, благословенны вы Богом. Вас Он избрал из сокровищницы Своей, чтобы через вас благословить многих. Господь вас избрал, чтобы вы обогатили Его Церковь, тело Христово. Вы можете сказать словами апостола Павла, «Смерть действует в нас, а жизнь в вас». Но, возлюбленные братья и сестры, не думайте, что призваны пасти наследие Божие только немногие. Правда, Господь призывает некоторых особо быть пастырями, и их Он Сам проводит через Свою школу, чтобы они могли исполнить свое служение. Но в то же время каждое чадо Божие имеет служение телу Христову. Все мы носим это сокровище в наших глиняных сосудах, и оно только тогда принесет пользу и благословение, когда этот глиняный сосуд будет разбит». Вы помните тот случай в Вифании, в доме Симона Прокаженного, в котором приготовили Иисусу вечерю и собрали много народу? Пришла туда и одна женщина того города, грешница, и принесла алавастровый сосуд с миром из нарда чистого, драгоценного. В горьком раскаянии она обливала ноги Спасителя слезами и отирала их волосами своими, и потом, разбивший сосуд, возлила этот драгоценный елей на голову Спасителя. Какая прекрасная картина! Сперва слезы покаяния, а потом сокровища из разбитого сосуда. К этому, возлюбленные, все мы призваны. Раскаявшийся и прощенный грешник имеет служение для тела Христова. Возлившая этот ароматный елей на тело Христово, Мария удостоилась от Господа этих чудных слов. Она сделала, что могла. Возлюбленный, каждому Бог дал носить сокровища в глиняных сосудах наших, но они принесут благословение только когда они будут разбиты. Что хочет нам Господь сегодня этим сказать? Чтобы быть угодными служителями Божьими, мы должны быть разбитыми сосудами, преломленными в руках нашего Господа. Тогда и только тогда мы будем благословением для тела Христова, который есть Его Церковь. Он ищет тех, которые готовы всецело отдать себя в Его пронзенные руки и позволить преломлением умножить нас для благословения многих». Но и эту беседу, дорогие мои, я не хотел бы закончить, не обратив наш взор на нашего пастора-начальника, который в этом является самым лучшим примером для нас. Он не просит своих последователей делать того, чего он сам не сделал. О, посмотрите на него! Не знавший греха, он все же был так ломим. Вся жизнь его была сокрушена. И, наконец, там, на кресте Голгофском, он ломим был для тебя и меня смертью преступника. Он иначе не мог бы нас спасти только преломлением тела своего на римском кресте. Поэтому, мой дорогой друг, если ты еще не нашел спасения, твои грехи еще не прощены, то сегодня, сейчас... Не отходя от твоего радиоприемника, ты его можешь иметь. Иисус Христос, пастырь добрый, совершил все для твоего спасения, жертвою своею на Голгофском кресте. Тебе нужно только принять то, что Он уже приготовил для тебя. Преклони свои колени там у своего приемника и попроси, чтобы Господь тебя простил и омыл своей драгоценной кровью. Он это сделает для тебя. Не откладывай это самое важное из всех решений. Пусть сам Дух Божий тебе поможет в этом. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

0: эфире радио BBN. Библия говорит нам, что ни в нас, ни в делах наших нет ничего, что хоть как-то могло бы заслужить Божью любовь и благосклонность. Мы никогда не поймем, почему нас Бог принимает. Он нас принимает так, как отец принимает блудного сына, который где-то вдали блуждал, а потом, опомнившись, пришел к своему отцу, и отец не воспоминает прошлого больше. Примем решение прийти опять к Небесному Отцу сегодня. Да поможет вам в этом Господь.
1: В эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».

0: Мы очень рады, дорогие друзья, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Даниила. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. При изучении книг Библии следует обращать внимание на детали, передаваемые истории о жизни народов и их владык. Как, например, в описании пира, который царь Валтасар устроил, когда появилась неожиданно кисть руки, написавшая на стене таинственные слова «Мене-мене упарсин», сказано, что от ужаса даже колени его стали биться одно о другое. 5 глава. Сказано также, что после объяснения значения этих слов облекли Даниила в багряницу по повелению Валтасара и возложили золотую цепь на него и провозгласили его третьим властелином в царстве. 5 глава, 29 стих. Возникает вопрос, почему третьим? Это объясняется тем, что вторым правителем Вавилона с царем был некий Набонидус. По-видимому, он являлся полководцем армии Вавилонской. Многие клинообразные плиты, раскопанные археологами, передают, что мидоперсы овладели Вавилоном без боя. Надпись на стене, возвестившая падение Вавилона, появилась в то время, когда победоносные полчища медоперсов уже приближались к Вавилону, а Вавилон в это время пировал, унижая величие живого Бога, о котором сказал ему Даниил. В ту же ночь Валтасар был убит, и Дарий Медянин воцарился над Вавилоном. Весьма кратко служил Даниил во время Валтасара во дворце, но Дарий вскоре сразу же высоко оценил мудрость Даниила и дал ему весьма высокий пост в своем царстве. Это подтверждает 6 глава 3 стих. Даниил превосходил всех князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь уже помышлял поставить его над всем царством. Можно было ожидать, что найдутся и завистники Даниилу. Он был пленник в Вавилоне, сильной, и противники не замедлили приготовить для него обвинение, чтобы осудить его и лишить жизни. Не подтверждает ли это слова Матфея, 27 главы 18 стиха? Пилат знал, что из зависти они предали его. Влияние Иисуса распространялось на всю страну. Популярность его была весьма велика, и религиозные вожди чувствовали, что их власть колеблется и оставляет их. Поэтому они сделали заговор, чтобы убить его. Есть разница между ревностью и завистью. Первое чувство рождается любовью, второе – ненавистью. В Библии сказано, что Бог есть ревнитель. Он так возлюбил мир, что ему делается больно за него. Он ревнует, чтобы миру сделать добро, принести ему счастье. Зависть овладела сердцами вавилонских вождей, хотя и в покоренных медоперцами, потому что царь Дарий весьма возвысил Даниила. Они сделали заговор, чтобы приготовить ему своего рода западню. Они знали, что им будет легче всего обвинить Даниила в связи с его верностью Богу в поклонении ему. Они начали играть на чувствах самолюбия Дария и его любви к похвалам, которые ему щедро преподносили лицемерные сановники. В те времена цари принимали божескую честь и славу, поклонение и просьбы всякого рода. Это Дарию нравилось, и он не подозревал ловушки, поддался этим придворным противникам Даниила. Он подписал поспешный указ, чтобы в течение 30 дней никто не поклонялся никакому иному божеству и не просил его о помощи, кроме самого царя Дария. Он принял их совет, не зная, что это был хитрый заговор завистников и противников Даниила, которого он уважал и весьма ценил. Часто они видели Даниила в молитве на коленях, с лицом, направленным в сторону любимого города Иерусалима. Эти люди знали, что он не изменит своего обычая и верности в молитве. При всей опасности, возникшей для Даниила, это было необычайное свидетельство слуги живого Бога. Его жизнь была открыта со всей светлой красотой и честностью его духовной жизни. Не подтверждает ли это, что истинный характер христианина открывается вполне во время тяжелых испытаний? Господь в такое время близок к своим детям, когда их трудности и страдания велики. Господь Иисус Христос сказал: «Блажены вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески несправедливо злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Матфея 5 глава с 11 по 12 стих. Даниил нисколько не поколебался, потому что сказано в 6 главе 10 стихе: «Он три раза в день преклонял колено свои и молился Богу своему и славословил Его, как это он делал и прежде этого». Вполне возможно, что он видел этих вельмож, следящих за ним. Он даже открыл окна горницы своей. Это не был жест гордого вызова им, а его обычай, и этого ради страха он не нарушил. Даниил предчувствовал, что его ожидает, но в тихом уповании на Бога он ожидал, что случится с ним. В то время, когда мир наполнял сердце Даниила перед лицом великой опасности, то царь Дарий этого мира не имел. Он был в тревоге за судьбу Даниила и искал путей, как облегчить его положение, потому что имел к нему уважение и сознавал, что Бог его — великий Бог. Однако придворные вельможи знали, что указ сделан так ясно, что Даниилу не было возможности избежать наказания. К этому строгому документу царь приложил свою печать. Поэтому они усиленно настаивали, чтобы Даниилу за нарушение этого повеления был вынесен приговор смерти. По-видимому, они достигли своего при встрече с царем, потому что Дарий приказал бросить Даниила во львиный ров на растерзание. Хотя эти злые противники считали, что пророку пришел конец, то сам Даниил видел и верил в живого Бога и в его всемогущество и милость. Даже и Дарий, по-видимому, имел в себе искру надежды, что Бог сохранит его доброго советника в живых чудесным образом. Подумайте о преждевременной радости грешников, вельмож, что они достигли своего, а также о чудном божественном мире сердца невинного пророка. Представьте себе и образ царя Дария, который провел тревожную ночь, удалился в свою комнату без пищи, и сон бежал от него, сказано в 6 главе 18 стихе. Он ожидал действия живого Бога Даниила, видя, что был обманут своими министрами и вельможами. Что думал простой народ, который слышал о страшном приговоре над Даниилом? Мы знаем, что народ весьма часто чувствует неправду и несправедливость высокопоставленных людей, а здесь Даниил. Имя его было очень известно. Даже при определении смерти казни Даниилу царь сказал ему многозначительные слова. «Бог твой, которому ты неизменно служишь, Он спасет тебя». 6 глава, 16 стих. В 20 стихе эти слова повторены царем в форме вопроса к Даниилу, когда поутру он прибежал к рву львиному. Бог вступился за невинного служителя своего, чтобы явить славу имени своему, чтобы открыть чудную, спасающую силу свою. Он употребил покорного раба своего, верного ему Даниилу. Ничто не могло изменить божественного плана. Хорошо остановиться немного на этой мысли. Вспомните переживания апостольской церкви, записанные в 12 главе Деяний апостолов. Ирод повелел убить мечом апостола Иакова, и, видя, что это понравилось противникам Господа Иисуса, он повелел арестовать апостола Петра, намереваясь сделать тоже страшное преступление. Но Бог послал ангела своего. Двери темницы открылись. Апостол Петр невредимым вышел из темницы и пришел к дому Марии, матери Иоанна Марка. Там совершалось ночное богослужение. Все изумились. Петр объяснил им происшествие и удалился в другое место. Великое чудо! Апостол Петр никогда не мог забыть его. Мы уже раньше упомянули, что апостол Иаков был также дорог Господу, как и Петр. Но воля Божия была здесь иная. Бог показал, что Он силен расстроить злые умыслы, власть имеющих, и спасти своего слугу для дальнейшего служения и подвигов. Церковь ободрилась и верностью Иакова, который пострадал, и верностью Петра, который был чудесно спасен Господом. О, как велик наш Господь Спаситель! Служите Ему, друзья, без страха, со всякой верностью. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Даниила. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Бог мой, судья». Эта книга охватывает все 70 лет вавилонского пленения Израиля. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Если мы привыкли каждый день питаться Словом Божьим, то у нас само собой появляется чувство голода, если в какой-то день почитать Библию не удается. Но если не удается раз, другой, третий, то постепенно пропадает всякое желание читать Библию, и тогда мы сами себя изнуряем духовным голодом. Давайте проверим себя, придем к Слову Божию и напитаемся из этого чудесного источника Божьей милости и доброты.

0: Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга псалмов Давида.
1: Псалом 28. Псалом Давида. Воздайте Господу, сыны Божии, воздайте Господу славу и честь. Воздайте Господу славу имени Его. Поклонитесь Господу в благолепном святилище Его. Глас Господень над водами. Бог славы возгремел, Господь над водами многими. Глас Господа силен, глас Господа величествен. Глас Господа сокрушает кедры, Господь сокрушает кедры ливанские и заставляет их скакать, подобно тельцу, Ливан и Сирион — подобно молодому единорогу. Глаз Господа высекает пламень огня. Глаз Господа потрясает пустыню, потрясает Господь пустыню Кадес. Глаз Господа разрешает от бремени ланей и обнажает леса. И во храме Его все возвещает о Его славе. Господь восседал над потопом, и будет восседать Господь царем вовек. Господь даст силу народу своему. Господь благословит народ свой миром. Псалом 29. Псалом Давида. Песнь при обновлении дома. Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною. Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи, Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. Пойте Господу, святые Его, славьте память святыни Его, ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его. Вечером водворяется плач, а на утро радость. И я говорил в благоденствии моем, не поколеблюсь вовек. По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою, но Ты сокрыл лице Твое, и я смутился. Тогда к Тебе, Господи, взывал я, и Господа умолял, что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? Будет ли прах славить Тебя? Будет ли возвещать истину Твою? Услышь, Господи, и помилуй меня. Господи, будь мне помощником. И Ты обратил сетование мое в ликование. снял с меня вретище и припоясал меня весельем. Да славит тебя душа моя и да не умолкает. Господи, Боже мой, буду славить тебя вечно. Псалом 30. Начальнику хора. Псалом Давида. На тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде твоей избавь меня. Преклони ко мне ухо твое, поспеши избавить меня. Будь мне каменною твердынею, домом прибежища, чтобы спасти меня. Ибо ты каменная гора моя и ограда моя. Ради имени твоего води меня и управляй мною. Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо ты крепость моя. В твою руку предаю дух мой. Ты избавлял меня, Господи, Боже истины. Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю. Буду радоваться и веселиться о милости твоей, потому что ты презрел на бедствие мое, узнал горесть души моей и не предал меня в руки врага, поставил ноги мои на пространном месте. Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне, иссохло от горести око мое, душа моя и утроба моя. Истощилась в печали жизнь моя, и лета мои в стенаниях. Изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли. От всех врагов моих я сделался поношением даже у соседей моих и страшилищем для знакомых моих. Видящие меня на улице бегут от меня. Я забыт в сердцах, как мертвый, я, как сосуд разбитый. Ибо слышу злоречие многих, отвсюду ужас, когда они сговариваются против меня, умышляют исторгнуть душу мою. А я на тебя, Господи, уповаю. Я говорю: ты мой Бог, в твоей руке дни мои. Избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих. Яви светлое лице твое рабу твоему, спаси меня милостью твоею. Господи, да не постыжусь, что я к тебе взываю. Нечестивые же да посрамятся, да умолкнут в аде, да онемеют уста лживые, которые против праведника говорят злое с гордостью и презрением. Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя и которые приготовил уповающим на тебя пред сынами человеческими. Ты укрываешь их под покровом лица твоего от мятежей людских, скрываешь их под сенью от пререкания языков. Благословен Господь, что явил мне дивную милость свою в укрепленном городе. В смятении моем я думал: отвержен я от очей твоих. Но ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к тебе. Любите Господа все праведные его. Господь хранит верных, и поступающим надменно воздает с избытком. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа. Псалом 31. Псалом Давида. Учение. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука Твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится Тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты покров мой, Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Вразумлю Тебя, наставлю Тебя на путь, по которому Тебе идти, буду руководить Тебя, око мое над Тобою. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись Тебе. Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные, торжествуйте все правые сердцем.
0: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы настроены на волну интернета, на которой вещает библейское вещание BBN. Христос воскрес! Необычно прозвучало в это время, но тем не менее я верю, что вы ответили «Воистину воскрес!». Да, в воскресение Иисуса Христа нужно верить. Мы не были очевидцами Его, но из священных писаний мы знаем о том, что Христос воскрес, что Он живет на небесах, и Он ожидает нас там. Пусть будет слава Богу за это!

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач». Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Мы продолжаем изучение Священного Писания Библии. Ежедневно в это же время на этой же волне вы вместе с нами можете исследовать, изучать Священное Писание Библии. Если у вас еще нет Библии, и вы решили изучать ее, пишите нам, и мы постараемся ее выслать вам. Как вы знаете, мы уже находимся в первой главе Евангелия от Марка. Я надеюсь, вы эту главу уже прочитали несколько раз и внимательно. И сегодняшняя лекция будет уже третьей на тему первой главы Евангелия от Марка. Как видите, мы не ушли очень далеко. И наша цель, друзья, наша цель не спешить через Библию в этой программе по изучению ее. Мы хотим положить хорошее, солидное основание для Евангелия от Марка, так как оно часто, очень часто превратно понимается. Или же на него мало, вообще мало обращают внимания, пренебрегают им. В первой главе этого Евангелия содержится много событий. Там мы видим Иоанна Крестителя, он проповедует и крестит, там он представил народу Иисуса, там Бог Отец подлинно во всеуслышание удостоверил, что Иисус Христос есть Его возлюбленный Сын. Там мы видим Иисуса в пустыне, где Он был искушаем 40 дней и устоял. И это определило Его пригодность к служению. Дальше в этой главе иллюстрируются Его слова и Его дела. Мы в ней не имеем родословной записи, но мы имеем удостоверение о личности Христа, дорогие слушатели. Как вы видите, Евангелие Марка довольно отлично от других. Оно имеет свои, так сказать, нюансы. Это Евангелие рассчитано на римлян. Оно специально назначено для римлян. Они были людьми действия. Они управляли миром. Это Евангелие было адресовано к людям силы. Евангелие от Матфея было адресовано к религиозному человеку. Евангелие от Марка – к сильному человеку. Евангелие от Луки обращалось к человеку, умеющему мыслить. А Евангелие от Иоанна – к человеку разбитой жизни, к такому, который нуждается в спасении. Теперь, когда мы подходим к 16 стиху 1 главы, наш Господь начинает свое служение в Галилее. Мы читаем от 16 до 20 стиха, где говорится: «Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков. И они тотчас, оставивши свои сети, последовали за ним. И прошед оттуда немного, он увидел Якова Завидеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети, и тотчас призвал их. И они, оставивши отца своего Завидея, в лодке с работниками последовали за ним». Это, слушатели, это не первый раз, что Господь Иисус призывает учеников на служение. В Евангелии от Иоанна мы находим, что когда Иисус пошел в Иерусалим, Он первый раз встречает их. И это был случайный, неформальный, общего характера призыв. После, как Иоанн Креститель крестил его, часть Иоанновых учеников последовала за Господом Иисусом. Но они не оставались долго с Ним. Теперь же, когда Иисус начал свое служение, они уже занимались рыбной ловлей. Иисус идет к морю и призывает их стать Его учениками. А Он сделает их ловцами человеков. Но после мы найдем, что они вновь пойдут назад ловить рыбу. После этого последует окончательное их призвание. И это уже будет призвание к апостольству. Мы находим, что Иисус три раза призывал своих учеников на служение. Сейчас это Его второй призыв, и они пошли за Ним на некоторое время. И вот мы читаем 21 стих. «И приходит в Капернаум, и скоро в субботу вошел он в синагогу и учил». Марк приводит нас к этой части обычного дня в служении Иисуса, и это полный деятельности день. И Иисус был занят, а это был, как вы видите, субботний день. И когда религиозные вожди некогда спросили его, почему он исцеляет в субботу, он со всей ясностью ответил, «Отец мой до ныне делает, и я делаю». Читаем это в Евангелии Иоанна, в 5 главе, 11 стих.

После того, как он оставил Назарет, и его собственные люди не приняли его, он пошел в Капернаум и сделал его центром своего земного служения. И вот он учит. Заметьте стих 22. «И дивились его учению, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники». Здесь, дорогие слушатели, мы видим эффект, производимый могуществом истины и образом действий этого человека. Мы сейчас не говорим по церквам так эффективно, потому что у нас недостает веры. Синагога в то время не давала людям ничего жизненного важного, и потому, когда Иисус говорил, они были в самом деле удивлены его учению, что оно имело жизненную силу. И вот мы читаем 23 и 24 стихи. «В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и кричал: „Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, что ты святый Божий“». Это было, слушатели, первое чудо в Евангелии от Марка. И оно в духовных сферах, где все находится под Божьим контролем. Бог имеет власть и над нечистыми духами. В то время демонизм процветал в Римской империи. Марк ставит это чудо первым, чтобы показать, что если Иисус имеет власть в этой сфере, тогда Он имеет силу в любой сфере. И второе – показать то, что только Бог может совершить такое чудо. Иисус имеет власть, и теперь Он эту власть демонстрирует. В наше время также имеются люди, одержимые нечистым духом, не покоряющиеся Богу и часто-часто делающие то, что никак не согласуется с здравым рассудком. Мы прочитаем дальше, от 25 до 27 стиха, где говорится: «Но Иисус запретил ему, говоря: „Замолчи и выйди из него“. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: „Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевается властью, и они повинуются ему“». Друзья дорогие, Иисус демонстрирует свою силу и свою власть в своем учении и в своих чудесах. И люди не могут понять этого. Он имеет власть, непостижимую им. Мы читаем далее стихи от 28 по 31, где говорится: «И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Вышедшие вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Яковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подошел он, поднял ее, взял ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им». Это, друзья, это второе чудо, совершенное Иисусом в тот день. Потом, со стиха 32 по 34, мы читаем о массовых исцелениях. «При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых. И весь город собрался к дверям, и он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос». Марк, друзья дорогие, Марк останавливается только, как вы видите, на отдельных случаях исцеления. Но Иисус, конечно, исцелял сотнями и тысячами людей. Теперь мы прошли с Иисусом через занятия и интенсивность субботнего дня. После усталости от всех дел он должен бы иметь продолжительный отдых и сон, не правда ли?
Но в 35 стихе мы читаем: «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился». Молитва, дорогие слушатели, была для него, для нашего Господа Бога, источником его неиссякаемой энергии. Она заменяла ему часто отдых,

мы читаем теперь далее, 36 по 39 стих, где говорится: «Симон и бывшие с ним пошли за ним, и нашедшие его говорят ему: все ищут тебя. Он говорит им: пойдем в ближнее селение и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел. И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов». Это есть начало благой вести, друзья. Вы видите, своим учением Иисус подготавливает их к тому, что есть спасение. То значит его смерть и воскресение. Его учение не спасет вас, друзья, нет. Его учение не спасет вас. Спасает нас его дело. Его дело, совершенное на кресте. Заметьте, что он проповедовал в их синагогах и изгонял нечистых духов по всей Галилее. Он обошел всю эту территорию в своем трехлетнем служении. И вот теперь мы приходим к последнему чуду в этой главе. Это чудо исцеления прокаженного. Проказа – это неизлечимая болезнь и часто оканчивалась смертью, разрушением

0: «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: «Хочу, очистись». Здесь, друзья, как вы видите, потрясающая, можно сказать, психологическая сторона этого чуда. К прокаженному нельзя было дотрагиваться. К этому человеку никто не притрагивался на протяжении многих лет. Ему даже приносили пищу и воду, оставляли там далеко, когда они уходили, он мог подойти и взять эту пищу. Никто не имел права подходить к нему близко. И вот теперь Господь притрагивается к нему и исцеляет его от проказы. Наконец, друзья, мы читаем с 42 по 45 стихи, где говорится: «После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему: смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им». А он вышел, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду. Друзья дорогие, очищенный прокаженный был вне себя от радости. Вы себе можете представить, всю жизнь человек мучился, долгие года мучился, не мог даже показаться в обществе, не мог показаться среди друзей, среди своей семьи. И вот большущая радость, он исцелен. Его неудержимо влекло поделиться этой радостью с другими. Даже запрещение Господа Иисуса не могло заставить его молчать. Друзья, когда вы получили прощение ваших грехов и спасение от Бога, вы также не могли удержаться, чтобы не поделиться этой радостью с другими, не правда ли? Но, а как сейчас? Как сейчас, после нескольких лет вашего уверования? И сейчас ваше сердце также переполнено радостью и влечет вас сказать другим о вашем чудесном переживании, о вашем чудном Спасителе? Если нет, дорогие слушатели, это значит, что грех, какой-то грех вошел в вашу жизнь и отравил вашу радость. Обратитесь вновь всем сердцем ко Христу, и неудержимая радость польется из вашего сердца и из ваших уст, дорогие друзья. Поэтому, друзья, так важно радоваться в спасении Господнем. Да поможет вам Господь в самом деле не забывать этого спасения. Да поможет Господь всегда помнить, откуда Он вас избрал, откуда Он вас вывел. Дорогие слушатели, я прощаюсь с вами до следующей встречи в эфире. Желаю, конечно, вам самого прекрасного.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не унижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Да сотворит Господь с вашим сердцем то, о чем здесь сказано. Да придут на вас все благословения Господни. Оставайтесь на нашей волне. У микрофона ваш ведущий Сергей Мараро.

Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о событиях, записанных в 19 главе. В предыдущей главе нам открылась картина благословенной христианской жизни в общении с Богом. Однако ныне картина будет другой. Мы покидаем Дубраву Мамре в Хевроне, где живет патриарх Авраам, и переносимся в город Содом, где живет его племянник Лот. По свидетельству Библии, жители Содома были злы и весьма грешны пред Господом. И вот в такой ситуации живет Лот со своей семьей. Этот город был результатом его выбора. Давайте теперь вместе с доктором МакГи посмотрим, что же там произошло.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В 19 главе мы видим картину того, что можно было бы назвать загубленной жизнью. Однако не забывайте, что сам Лот все-таки был человеком праведным. В это, конечно, трудно поверить. Если бы я читал только то, что написано о нем в книге «Бытие», я и сам бы в это не поверил. Но апостол Симон, он же Петр, в стихе 2, 2 главы своего второго послания, так говорил про Лота. «Сей праведник ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные». Лот жил в Содоме, но он никогда не был здесь счастлив. Когда Лот решил переселиться в Содом, это был черный день в его жизни, потому что здесь он потерял свою семью. Всю свою семью, если брать в конечном итоге. В этом трагедия Лота. Сегодня есть много таких людей, которые могут быть спасены, но из-за своего образа жизни или из-за своего окружения они теряют семью, достоинство и положение спасенных людей и свидетелей о спасении во Христе. Я довольно долго был пастором, и я знаю христиан, подобных Лоту. Не так давно сын одного из руководителей церкви, где я несу служение, признался мне, что ждет только смерти своего отца, чтобы, наконец, отказаться от христианского образа жизни. Он считал христианскую жизнь насквозь фальшивой. Он видел в ней одно сплошное лицемерие. Разумеется, все это свидетельствовало лишь о том, в какой семье он рос. Каким же лицемером в таком случае был его отец? Этот руководитель церкви потерял собственного сына. И могу вас заверить, он лишил себя еще очень многого. Но я не ставлю под вопрос его спасения. Думаю, он верит во Христа. Хотя по его жизни такого ни за что не скажешь. Несчастный Лот. Как все это горько. Эта глава одна из двух самых прискорбных в книге «Бытие». Итак, 19 глава, стих 1. «И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли». Эти два ангела приходят в Содом к Лоту, чтобы объявить ему о грядущем суде. Заметьте, что Лот сидит у ворот Содома. Я просто обязан обратить ваше внимание на тот факт, что у городских ворот обычно сидели судьи. Таким образом, Лот не просто поселился в Содоме, но и принял активное участие в местной жизни. Итак, Лот в качестве местного судьи сидел у городских ворот, когда увидел ангелов. Стих 2. «И сказал: «Государи мои, зайдите в дом раба вашего и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встаньте поутру и пойдете в путь свой». Но они сказали: «Нет, мы ночуем на улице». Ноги у этих двоих спутников были грязные. Естественно, ведь если вы пройдете пешком от Дубравы Мамре до Содома в простых сандалиях, вам просто потребуется срочно вымыть ноги. И опять же, я обращаю ваше внимание на тогдашний обычай умывания ног, в котором проявлялось радушие и гостеприимство. Лот был человеком радушным и гостеприимным. И когда эти путники пришли в город, он пригласил их к себе домой. Они приняли приглашение, хотя поначалу отказывались, но они сказали: «Нет, мы ночуем на улице». Другими словами, они ответили: «Мы просто переночуем под открытым небом. Мы не хотим причинять тебе неудобства». И они, конечно же, сказали это с определенной целью. Лот же сильно упрашивал их, и они пошли к нему и пришли в дом его. Он сделал им угощение и испек пресные хлебы, и они ели. Эти путники снова попадают на пир. Один пир им уже устроил Авраам, теперь их угощает Лот. У гостей Лота была определенная цель, когда они сказали, что останутся ночевать на улице и переночуют где-нибудь в саду. Лот же ответил им: «В Содоме этого делать не стоит, это очень опасно. Если вы это сделаете, за вашу жизнь никто и гроша ломаного не даст». Позвольте мне сказать вам, что современный Лос-Анджелес впору переименовать в Содом. Вы отнюдь не будете в безопасности, если вздумаете провести ночь где-то на улице в Лос-Анджелесе. Собственно говоря, небезопасно даже пройтись ночью по улицам этого города. Многие одинокие женщины не ходят вечером в церковь, потому что боятся выйти из дома. Одна из верующих говорила мне: «Как стемнеет, я сразу запираю свою дверь и не открываю ее до самого утра. В моем районе опасно даже пройти по улице». У нас снова наступили времена Содома и Гоморры, и в сущности по той же самой причине. Итак, Лот говорит: «Нет, не оставайтесь на улице, это слишком опасно». Он сильно упрашивал их, и они согласились. Далее я читаю вам стих 4 и 5. «Еще не легли они спать, как городские жители содомляне, от молодого до старого, весь народ со всех концов города окружили дом, и вызвали Лота и говорили ему: „Где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их“». И в разворачивающейся тошнотворной сцене видна вся развращенность этого города. С тех пор грех, о котором идет речь, так и называется содомским. Писание же в этом вопросе весьма решительно и сурово, и смягчить его приговор не удастся. Содомский грех отвратителен. Когда Лот решил поселиться в Содоме, он, по моему убеждению, плохо представлял себе, что это за город. Лот обосновался в Содоме и обнаружил, что половые извращения считаются здесь в порядке вещей. И в этой атмосфере ему пришлось воспитывать своих детей, своих сыновей и дочерей. Когда он еще только приближался к Содому, он видел перед собой чудесный город с красивыми улицами и бульварами, с богатыми общественными зданиями и цветущими садами. И в жителях города Лот видел только то, какими они казались снаружи, но не знал, каковы они внутри. Грехи этого города были так велики, что Бог решил свершить над ним свой суд. Бог решил уничтожить этот город. Позвольте мне высказаться довольно резко. Сейчас в моде новое отношение к греху. В воздухе витает мнение, будто грехи якобы не так черны, как мы думали раньше. Церковь в этом вопросе настолько уступчива, что подчас впадаешь в отчаяние. У нас в Южной Калифорнии есть церковь, состоящая сплошь из гомосексуалистов. И все они без тени смущения признают, что их пастор тоже один из них. Я должен вам сказать, что урок Содома и Гоморры – это урок для нынешнего поколения. Бог не признает подобных церквей. В наши дни в большом почете мнение, будто можно стать детьми Божьими, но при этом продолжать грешить. Бог говорит, что подобное невозможно. Этого делать нельзя. И судьба городов Содома и Гоморры лишний раз подтверждает данный факт. Бог уничтожил эти города. И не говорите мне, что в книге «Бытие» выражен примитивный взгляд на Бога, а у нас сегодня взгляды более развитые. И не надо доказывать мне, что Христос в конце концов принимает грешников. Да, Он принимает их, но только после того, как Он вошел в их жизнь, и они изменились. Блудница Раав, которая обратилась в веру Божью, больше не занималась своими делами. Когда она пришла к Богу, она изменилась. Это же случилось и с другими грешниками. Мытарь пришел ко Христу и оставил свое занятие. Придя к Господу, он отказался от всего, что было неправедно. Когда вы приходите ко Христу, вы меняетесь. Многие люди мне пишут и пытаются убедить меня, что мы живем в новое время, и мне, мол, пора проснуться. Друзья мои, мы живем в новые времена, но та же старая история Содома и Гоморры все повторяется и повторяется. Итак, около дома Лота собрались люди. Лот вышел к ним, ко входу, и запер за собой дверь, и сказал: «Братья мои, не делайте зла». Жители Содома стояли у дверей и требовали, чтобы Лот выдал им своих гостей. Они хотели сделать зло. Именно так расценивал намерение содомлян Лот, который уже довольно долго прожил в Содоме. Содомский грех не казался ему какой-то новой моралью. Он считал его все тем же старым грехом. Лот предлагает содомлянам: «Вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Лучше я выведу их к вам, делайте с ними что вам угодно, только людям всем не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего». В те дни, если человек принимал гостя, он принимал на себя и ответственность за его благополучие. Чтобы защитить своих гостей, Лот готов был пойти даже на такую крайнюю жертву. Я читаю Писание дальше. «Но они сказали: „Пойди сюда“, и сказали: „Вот пришлец и хочет судить. Теперь мы хуже поступим с тобою, нежели с ними“. И очень приступали к человеку сему, к Лоту, и подошли, чтобы выломать дверь. Тогда мужи те простерли руки свои и ввели Лота к себе в дом, и дверь заперли. А людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою, от малого до большого, так что они измучились, искав выхода». Если бы гости Лота этого не сделали, их вместе с Лотом растерзали бы, ведь именно таким было намерение содомлян. Лот и его гости заперлись в доме. Послушаем стихи 12, 13 и 14. «Сказали мужи те Лоту: „Кто у тебя есть еще здесь? Зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои? И кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места. Ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его к Господу, и Господь послал нас истребить его. И вышел Лот и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал: „Встаньте, выйдем из сего места, ибо Господь истребит сей город“. Но зятям его показалось, что он шутит». Лот попал в очень трудную ситуацию. Он уже много лет жил в этом городе. Он уже претерпелся к тому, что здесь творилось, хотя считал это беззаконием. Он видел, как растут его сыновья и дочери, и они, по всей видимости, вступали в браки с местными жителями, не выделявшимися своим нравственным уровнем. Когда же настал критический момент, и Лот узнал, что Господь велит ему бежать из Содома, он пошел к своим зятьям и сказал: «Давайте уходить отсюда, Бог уничтожит этот город». Зятья же подняли Лота на смех. Задумаемся, что произошло. Человек этот, Лот, находился в Содоме против воли Божьей и не мог свидетельствовать о Боге. Он не привел к Господу ни одного человека из этого города. Тот же самый принцип справедлив и сегодня. Когда вы опускаетесь до уровня грешников, вы, друзья мои, не сможете обратить их. Я считаю, что в наше время это доказано самым явным образом. Откровенно говоря, я, как и Авраам, готов усомниться, что Лот действительно спасен. Однако вспомним, что говорит апостол Петр во второй главе своего второго послания. «Бог, города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам. А праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил. Ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. И я повторяю вам, Лоту никогда особенно не нравилось жить в Содоме. А теперь, когда он собирается бежать из города, он никого не может уговорить пойти с ним, кроме своей жены и двух незамужних дочерей. О том, как они все-таки ушли из Содома, мы узнаем в стихах 15 и 16. «Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря, «Встань! Возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города». И как он медлил, то мужи те, по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили его вне города. Перед нами человек, который, несмотря ни на что, был все же человеком Божьим. Если бы я читал только книгу «Бытие», вряд ли я поверил бы, что Лот спасен. Но, поскольку апостол Петр называет его праведником, мы получаем уверенность, что он был спасен. Лот стал праведником, потому что шел по стопам Авраама. Он уверовал в Бога и приносил Богу жертвы. Бог был милостив к Лоту, а Лот поверил Богу и покинул город. Стихи 17, 18 и 19. «Когда же вывели их вон, то один из них сказал, «Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Но Лот сказал им, «Нет, владыка, вот раб твой обрел благоволение пред очами твоими, и велика милость твоя, которую ты сделал со мною, что спас жизнь мою. Но я не могу спасаться на гору, чтобы не застигла меня беда и мне не умереть». Даже Лоту не хочется бросать все нажитое. Он выходит из города, но не желает идти жить на гору. И он говорит в стихе 20-м, «Вот ближе бежать всей город, он же мал. Побегу я туда, он же мал, и сохранится жизнь моя». Этот небольшой городок назывался Сигор. Туда и направился Лот. Лот ушел из Содома, хотя ему нелегко было это сделать. И, разумеется, он переживал настоящее и происшедшее, как большое горе. О жене же Лотовой написано, что она оглянулась позади его и стала соляным столпом. Я полагаю, очень многие не понимают этого места. С какой стати жене Лота вздумалась повернуться и посмотреть назад? Я думаю, прежде всего она оглянулась потому, что ей не хотелось уходить из Содома. Ей нравился этот город, она любила своего мужа. Но она хотела любить его в Содоме, и она вовсе не хотела переселяться еще куда-то. Эта женщина, говоря современным языком, посещала кружок рукоделия, была членом теннисного клуба или членом шекспировского клуба. По сути дела, во всем городе не было клуба или кружка, в котором госпожа Лот не была активисткой. Боюсь ошибиться, но вполне возможно, что она с другими женщинами даже собиралась для изучения оснований веры в какой-нибудь религиозной организации. Она, друзья мои, была в самой гуще светской жизни, и она совсем не хотела с ней расставаться. Сердце ее оставалось в Содоме, ноги несли ее прочь, но сердце осталось позади. Сколько раз я слышал, как некоторые христиане говорят, что с нетерпением ждут пришествия Господа, однако в их жизни это совсем не проявляется. Трудно надеяться, чтобы они покинули свои уютные дома в воскресное утро. Да и в воскресный вечер им не хочется покидать свои теплые жилища, и они так любят сидеть, смотреть телевизор. Но когда Господь придет, друзья мои, вам придется расстаться со своими телевизорами, вам придется расстаться со своими уютными домами, вам придется расстаться со всем, что у вас есть. И я задам вам только один вопрос. Подумайте, будет ли страдать ваше сердце от расставания со всем, что вас окружает? Я много раз задавал себе этот вопрос. Буду с вами честен. Я вовсе не стремлюсь расстаться с этим миром. Я предпочел бы остаться. У меня есть друзья, есть любимые люди, с которыми я хотел бы быть вместе. Я читаю проповеди по радио, и я хотел бы их продолжать. Буду с вами искренен. Я надеюсь, что Господь позволит мне побыть здесь еще немного. Но я желал бы иметь силы сказать вот что. Когда Бог призовет меня, здесь не найдется ничего, с чем я не смог бы расстаться. Я тоже люблю свой дом, но я покину его с легким сердцем. А вы, готовы ли вы сегодня сделать это? Жена Лота обернулась назад. Есть другая причина того, что жена Лота оглянулась. Она просто не верила Богу. Бог сказал: «Спасайтесь из города и не оглядывайтесь назад». Лот не оглядывался. Он поверил Богу, но жена Лота не поверила. Она не была верующей и потому не смогла уйти из Содома. Она превратилась в соляной столб. Я не хочу обсуждать историю с Лотом и его двумя дочерьми, описанную в конце 19 главы в стихах с 31 по 38. Прочитайте о ней сами. Она постыдна да нельзя. Скажем прямо, Лот совершил большую ошибку, что переселился в Содом. Здесь он потерял все за исключением своей души. Его история повторяется в жизни слишком многих людей, которые не осуждают свою греховность. В заключение, я хотел бы еще раз обратиться к Аврааму. Что думает обо всем происходящем патриарх Авраам? Про Авраама говорится в стихах 27 и 28. «И встал Авраам рано утром и пошел на то место, где стоял пред лицом Господа, и посмотрел к Содому и Гоморре, и на все пространство окрестности, и увидел, вот дым поднимается с земли, как дым из печи». Мне кажется, когда Авраам смотрел на дым Содома и Гоморры, сердцем его овладела печаль. Я не уверен, знал ли Авраам о том, что Лоту удалось спастись. Возможно, патриарх узнал об этом лишь позже. Когда же он стоял перед пепелищем, он, может быть, скорбел о судьбе Лота. Однако в Содоме Авраам не оставил ничего дорогого его сердцу. Когда совершился суд, это не потревожило покой патриарха, потому что Авраам не любил того, что в Содоме, как не любил того, что в мире. Вспомните, что нам сказано: «Не любите мира, ни того, что в мире». Я иногда читаю проповедь о том, каким представляется Содом разным людям. Сначала я смотрю на Содом глазами самого Лота. У него, конечно, были не слишком правильные представления о Содоме. Затем глазами жены Лота. Она любила Содом. Мы можем также узнать, каким виделся Содом Аврааму. Этому праведному человеку делать там было просто нечего. И, наконец, мы можем пройти по улицам Содома с Господом и увидеть то, что увидел он. Прискорбно, что содомский грех видится сегодняшней церкви не таким, каким он видится Богу. Не думаю, что в наши дни этот грех усилился по сравнению с прошлым. Но среди нашего населения слишком много людей, находящихся в опасной близости к нему. И сейчас мы говорим о нем более открыто, чем раньше. И по этой самой причине нам очень важно усвоить урок 19 главы книги «Бытие».
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

Послание апостола Павла к римлянам 10:13. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Я не знаю, как обстоит дело с вами, но если вы еще не призвали имя Господа, вы еще не спаслись. А для этого всего нужна одна минута. Поэтому решитесь сделать это сейчас. Оставайтесь с нами, и вы услышите очень много уроков из Слова Божия.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Западная акупунктура. В современном западном обществе к иглоукалыванию или акупунктуре зачастую относятся негативно. Однако акупунктура, если лишить ее ауры восточной мистики, является собой весьма здравый и действенный способ лечения. Ученые-медики доказали, что акупунктура стимулирует некоторые нервы к вырабатыванию обезболивающих химических веществ. Эти естественные лекарства способны производить снотворное и успокаивающее действие и даже замедлять сердечный ритм. Исследователи пока еще спорят о том, как именно иглоукалывание достигает такого эффекта, но в самом эффекте никто не сомневается. Когда мы говорим об акупунктуре, на ум в первую очередь приходит религия Востока. Однако выяснилось, что Восток вовсе не обладает монополией на эту методику лечения. Например, ветеринары по сей день активно используют старинное средство, которое приводит к тем же результатам. В западном полушарии это средство известно со средневековья. Речь идет о скобе или петле, которой зажимает лошадиную морду во время болезненной операции. Эта процедура успокаивает и усыпляет лошадь. Исследования показали, что в это время сердце животного бьется медленнее обычного, а уровень природных анальгетиков в крови удваивается. Даже если сделать лошади укол, ее сердечный ритм все равно остается сниженным. Откуда людям это известно? Может быть, это останки знания о творении, данных когда-то человеку Богом. Знания, передававшиеся из уста в уста, утрачиваются или искажаются. Благословен Бог, который сохранил для нас свое откровение в письменном виде, в Священном Писании.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Евангелие от Иоанна начинается словами: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Слово в молитве восходит к Богу, беседует с Ним и приемлет от Него просимое. Это Слово обращается ныне к вам. Услышьте его и ответьте. Ответьте своим согласием вашему Спасителю и Господу Иисусу Христу. Оставайтесь с нами.

0: Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат, наши служители ждут вас. www.bbnchat.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
1: Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломейцева «Действие Святого Духа сегодня», часть 4.
2: Кто не хочет быть богатым? И кто не хочет быть здоровым? Все хотят. Поэтому люди поддаются на это дело, и люди отдают. Я был свидетелем того, когда звонит одна женщина, говорит: я вот в прошлом году пообещала вам 10 тысяч, хотя у меня было 20 тысяч долга, я пообещала 10 тысяч, но я вот не выплатила, и теперь у меня беда за бедой, вот сейчас я вам обещаю 30 тысяч пожертвовать, но у меня сейчас 25 тысяч долга. И ее ободряют и говорят: да, это вот настоящий шаг веры. Вот это да, вот это действительно шаг веры. Потом, конечно, не забудут, когда ее в тюрьму посадят. Шаг веры уже не нужен будет, чтобы ее хоть из тюрьмы вызволить, может быть, у кого-нибудь вера будет. И так далее. Вот эта тема дары исцеления и чудотворения, это то, на что очень многие люди попадаются. Очень многие люди. Вы знаете, особенно когда болеет, когда человек серьезно болеет, он готов что угодно делать. Готов керосин пить, готов не только керосин пить, а еще самые разные вещи люди пьют. Вот. Готов поехать куда-нибудь к знахарю, готов поехать куда-то в Мексику или на Тибет, когда у человека кожа за кожу, за жизнь человек все отдаст. Так вот, когда касается этих вещей, люди пробуют, а вдруг да поможет. И толпами забиваются эти стадионы. Почему? Потому что люди неясно понимают учение о даре исцеления или даре чудотворения. Каким образом Бог устроил это? Давайте посмотрим библейские факты, что об этом говорит. Во-первых, Библия говорит о том, что у апостолов была уникальная роль. Их задача была заложить основание церкви. Ефесянам 2 глава 19 стих. «Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Вы утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе». Посмотрите 20 стих. «Бывшие утверждены на основании кого? Апостолов и пророков». То есть апостолы и новозаветные пророки, они играли особую роль, роль фундамента. На этом фундаменте потом строилась церковь. То есть у них была роль, отличающаяся от всех остальных членов церкви. Это первый факт. Второй факт. Апостолы могли творить чудеса по их собственной инициативе. Апостолы обладали даром чудотворения и даром исцеления. Они творили эти чудеса не так, как сегодня творят чудотворцы современные. Когда апостол скажет: будешь исцелен, человек точно был исцелен. Здесь уже не было никаких двойственных вопросов. Я вам рассказывал о том, что передача Dateline NBC 2 года изучали деятельность Бенихина, известного проповедника харизматического, который собирает десятки тысяч людей на стадионах, собирает их с тем, что он демонстрирует, что люди получают исцеление. И это действительно выглядит на телеканале тогда, когда люди туда приходят, так что действительно впечатляет. Что сделала эта компания или эта передача? Они познакомились с теми людьми, которые получили исцеление, в кавычках. И они потом провели с ними встречу. встречи через месяц и через три месяца. Так вот, из 20 человек, которые получили исцеление, из этих 20 человек к концу трех месяцев не осталось в живых ни одного. Все эти люди, которые ушли от Бенихина и сказали: «Я исцелен». И Бенихин ему сказал: «Смотри, если вдруг засомневаешься, болезнь вернется назад». То есть они очень тонко делают. Они собирают огромные деньги и потом ответственность перекладывают на самого человека. Никогда Христос не говорил так людям. Никогда апостолы не говорили. Человек сидит, посмотрите, Деяния 3 глава, 6 стих. Человек сидит перед храмом, у врат храма. И люди постоянно ходили и видели, что он хромой от рождения. Апостол Петр не подходит и не говорит ему, что, знаешь, вот если ты будешь очень тверд в своем уповании, если ты еще пожертвуешь на нашу церковь что-нибудь, то тогда уж точно это исцеление будет за тобой. Абсолютно. Апостол просто говорит. Но Петр сказал: серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи. И все. Этого достаточно. Не нужен был оркестр, не нужно было нагнетать психологическую обстановку, чтобы люди каким-то образом, знаете, почувствовали особый подъем такой духовный, чтобы они способны были исцелиться. Абсолютно нет. Подходит, серебра и золота нет, что имею, то даю, встань и ходи. Кстати, есть такой проповедник здесь в Америке, его зовут Морис Сирула. Тоже говорит о том, что он исцелитель большой. Он, кстати, как-то присылал нам много писем, как-то наш адрес к ним попал, и без конца шлют письма: «Братья и сестры, пожертвуйте, пожалуйста, деньги, у нас такой хороший вариант, здесь такое благословение. Самолет, который стоит 12 миллионов, нам за 10 отдают». Собирает на самолет. Ну, поехал он в Индию. Приехал в Индию, а в Индии сложные отношения между христианами и индуистами, и эти местные власти не очень-то готовы были принимать его. И потом ему сказали так: знаешь что, мы хотим, чтобы наши люди получили исцеление, очень хотим. Поэтому давай сделаем так, к тебе в гостиницу мы привезем, выберем с больниц 20 человек, с разных больниц, привезем к тебе в гостиницу. Если они исцелятся, тогда мы тебе дадим стадион. Привезли ему 20 человек, неделю молились, ни один не исцелился, ни один. Пришлось этому проповеднику, исцелителю собрать чемоданы и на своем самолете за 10 миллионов улететь назад в Америку. Очень просто проверить. Это известные факты, которые, так скажем, сегодня... Ну, они объясняют, что атмосфера не та была, вот здесь духи насели, так насели, что ну никак не пробить. Вот пробивали, пробивали, и так и не пробили. Это не так у апостола. Апостол сказал, и все. Встань и ходи. То есть разница. Когда у человека был дар исцеления, он делал это по собственной инициативе и всегда успешно. Когда человек... сегодня просит об исцелении. Бог тоже может исцелить. Бог может вас исцелить по вашей молитве. Хотя вы не чудотворец, вы просто дитя Божие. У вас есть доступ к Господу, и вы можете к Нему обратиться, и можете просить у Него для себя здоровья, это вполне нормально. Вы можете просить братьев и сестер, друзей, просить о том, чтобы они молились о вашем здоровье, и это тоже нормально. Но есть разница. Ни вы, ни я, ни мы все вместе не можем прийти и сказать: болезнь, отступи. У нас нет такого права. Мы можем просить Бога о том, чтобы Бог своей силой исцелил и сделал это. Вот в чем разница. Таким образом, у апостолов был дар, который отличался от того, что есть сегодня. Следующий факт. Апостолы творили чудеса для подтверждения авторитетности своего слова. То есть была причина, почему Бог дал апостолам особую власть, особую силу. Эта причина заключалась в том, что апостолам, кроме того, что они проповедовали, им пришлось нести на себя груз того, чтобы заложить основание. Не было Нового Завета, не было учения Нового Завета. Это учение представляли апостолы. И Бог дал им особый дар, которым они подтверждали верность того, что они говорили. Послушайте, Евреям 2 глава 3 стих. «То как мы избежим, вознеродев отоликом спасений, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, различными силами и раздаянием Святого Духа по Его воле». Смотрите, о чем написано. Автор послания к евреям говорит, что Иисус Христос, Господь, Он утвердил Слово в нас посредством тех, кто слышал это Слово от Него. Говорит об апостолах, о учениках, которые слышали Иисуса Христа. Так вот, когда они утверждали это в нас, они это делали при том, что Бог свидетельствовал знамениями, чудесами, различными силами, раздаянием Духа Святого по Его воле. Здесь очень ясно описан этот процесс, как это происходило и почему апостолам была дана эта особая власть или особое положение. Апостол Павел пишет во 2 Коринфянам 12 главе о себе: «Признаки апостола оказались пред вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами». Опять-таки он говорит, это апостольские признаки. Если я имею вот эти знамения, чудеса и силы, это говорит о том, что я апостол. То есть вот та уникальная группа людей, которым было дано дарование заложить основание церкви, Бог им дал знаки отличия. Последнее упоминание чуда, совершенного апостолами, в 58 году произошло. 58 год по рождению Иисуса Христа. Это тогда, когда апостол Павел был на острове Мальта, и когда он исцелил отца начальника этого острова. Вот это последнее чудо, которое упомянуто. Во всех посланиях, которые, опять-таки, мы читаем, они написаны позже, нет намека на это. Последние книги, которые были написаны уже в 90-х годах, они то же самое не имеют абсолютно никакого учения, сконцентрировано на дарах исцеления или чудотворения. Следующий важный исторический факт. Сегодня нет тех, кто обладает новозаветным даром чудотворения. Сегодня есть много, кто претендует на то, что они творят чудеса. Но новозаветнего дара, вот такого, какой был у апостолов, который был бы абсолютен, авторитетен, был бы бессомненен. То есть люди, которые творят, они точно творят. А если не точно творят, то чем тогда они отличаются от всех остальных? Все остальные люди точно так могут помолиться, и Бог может дать, и может не дать. Это право дано всем, каждому христианину, не обладающему особым даром, каким-то специальным даром чудотворения. Иакова, 5 глава, 14 стих, написано: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. Если он соделал грехи, простятся ему». То есть речь идет о том, что есть процесс, процесс, совершенно отличающийся от всех тех шоу, о которых сегодня говорят. Очень просто: призовут пресвитеров, и пресвитера беседуют с человеком, и, возможно, человек согрешил, и есть возможность поговорить и помочь ему увидеть грех, исповедать этот грех, освободиться от греха и иметь, и просить Бога о том, чтобы Бог дал исцеление. Смотри, написано: много может усиленная молитва праведного. То есть речь идет о молитве, речь идет не о каком-то изгнании болезни, а о молитве, о просьбе к Богу. И Бог говорит: молитесь, зовите других людей, пресвитеров зовите, пусть они молятся. Это то, что мы видим. 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 8 стих. Дело в том, что Библия очень ясно говорит, смотрите, чудодейственные действия, производимые учениками, они сходят на убыль. Мы видим, по мере того, как мы читаем более поздние книги Нового Завета, тем меньше мы встречаем каких-то чудесных явлений там. Тем не менее, написано о том, что в последнее время набирать силу будут другие источники чудотворения. 1 Фессалоникийцев 2:18 написано: «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой, знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих, за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. То есть Писание очень ясно говорит, что чудеса будут усиливаться, но не Богом, не Божьими людьми, а наоборот теми людьми, которые представляют силы тьмы. Вывод. Дары чудотворения были необходимы в первые годы существования церкви. Для чего? Подтверждение авторитетности апостольского слова. Они сходили на нет в процессе формирования Нового Завета и были прекращены со смертью апостолов. Мы не видим дальнейшего доказательства присутствия таких. Функция была исчерпана. Основание церкви было заложено. Библия была написана. Откровение больше не представлялось. Все было остановлено на тот момент. То есть вот функция заложения основания, оно было завершено. И дальше началась жизнь церкви. Жизнь, которую мы с вами сегодня имеем. Бог продолжает творить чудеса, как мы уже говорили. Но Он делает это по своему изволению. Дети Божьи имеют право просить о Божьем непосредственном и сверхъестественном вмешательстве. Но они не имеют апостольского права инициировать чудеса. В этом разница. Это вывод по поводу даров исцеления и чудотворения. И еще третья часть – это дары знания и пророчества, связанные точно так же со всем остальным, о чем мы уже говорили. Библейские факты. Что об этом сказано? Библейские факты говорят о том, что апостолам и пророкам Нового Завета была дана особая способность, особая одаренность, которая была присуща им. И эта одаренность заключалась в том, что они имели прямое откровение от Бога, которое они передавали людям. То есть они были апостолами и пророками. Пророк – это тот человек, который прямо непосредственно получал слово от Бога, и который это слово провозглашал людям. Иногда это слово записывалось. То есть это было Божье откровение. Иоанна 14 глава, 26 стих. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Так Иисус Христос сказал Своим ученикам. «Я вам говорил, многое говорил. Будет время, когда вам нужно будет это вспомнить. Дух Святой непосредственно наполнит вас этим знанием. Он даст вам знание о том, что Я говорил». Следующий факт. Апостольское дарование выражено апостолом Иоанном в первой главе своего первого послания. С первого стиха посмотрите. «О том, что было от начала, о том, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была от Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом». То есть, смотри, еще одно подтверждение вот этой особой роли. Они говорят, у нас была особая благодать. Бог дал нам особое право видеть, слышать, осязать. Мы рассматривали, мы жили с этим словом. И теперь мы об этом говорим вам, мы возвещаем вам жизнь вечную. Вот это роль апостолов, которая была. Они общались со Христом, они заложили, и апостол Иоанн говорит, я должен написать это. Почему написать? Потому что я был там, вы не были. Это большое отличие тех людей, которые могли быть апостолами или не могли быть апостолами. Апостолы были со Христом, они знали все то, что Иисус Христос говорит. Третий факт, или третий текст, подтверждающий этот же факт. 2 Петра, 2 глава, 21 стих. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». То есть, опять-таки, была задача, у Бога была задача написать свое откровение и отдать людям, нам с вами, чтобы мы сегодня могли жить. Дух Святой не только спас апостолов, не только родил их свыше, но Он дал им еще специальный дар. Вот этот специальный дар, он включал в себя эту способность. Написано, святые Божьи человеки, люди, будучи движимы Святым Духом. То есть Дух Святой мог двигать ими, чтобы они писали. Это действительно еще одно чудо. Написано Слово Божие. Его писали апостолы, люди. И мы видим их характер, мы видим разный стиль написания у разного апостола. Но при этом Бог так это чудно устроил, что каждое слово было словом Божьим. Это еще один элемент, который говорит о этих парадоксах, о которых многие люди сегодня спорят. Это апостолы писали? Или это Дух Святой писал? Некоторые говорят, если это апостолы писали сами, значит, тогда там могут быть ошибки. Апостолы, мы видим, Павел пишет иногда, возбужденно очень пишет. Пишет так, что ему некогда сделать точку. У него целое предложение по 7-8 стихов, одно предложение. Видно, что это человек, который очень импульсивный. Другие апостолы, Лука пишет очень литературно, очень размеренно, очень ясно пишет. То есть мы видим, это другой стиль. И при этом Бог уникальным образом говорит, что каждое слово, абсолютно каждое слово мной вдохновлено. Это особый дар, особая способность, которая была у людей. Дар знания, дар пророчества. Кроме того, дар пророчества наблюдался и в Первой Церкви, не только у апостолов и новозаветных пророков, которые писали Новый Завет. Какой-то промежуток времени в Церкви был институт апостолов, то есть люди, которые выполняли эту функцию. Функция была такая. Посмотри, 1 Коринфянам 14 глава, с 1 стиха. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». Потом апостол 27 стихов говорит о злоупотреблениях с иными языками, которые были в церкви в Коринфе. И дальше возвращается опять к теме пророчества. 29 стих. «И пророки, пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем получаться и всем получать утешение». О чем идет речь? Дело в том, что нам сегодня очень трудно это представить. Мы сегодня думаем о том, что написано там, сквозь призму того, что мы знаем сегодня. Но на самом деле попытайтесь вернуться в то время, когда жили апостолы, когда была эта церковь. Смотрите, если послание Коринфянам было написано в 55 году, и мы знаем, что до... Помните, я длинный список посланий читал, которые были написаны после, что до послания Коринфянам всего одно, ну максимум два послания были написаны. То есть Нового Завета как такового еще не было. Собирались ученики, у них была их новозаветная жизнь. У них были их вопросы, связанные не с Ветхим Заветом, а с Новым Заветом. Вот почему Павел писал послание. И у них не было Нового Завета, в котором они могли бы получить ответы на свои вопросы. Поэтому Бог устроил таким чудесным образом, когда на вот этот переходной период мы видим, в церквах действуют пророки. Пророки, которые передавали прямое Божье откровение. Они не передавали его полностью, Павел говорит, отчасти пророчествуем. Они передавали конкретно каждую маленькую часть, которая касалась научения того или иного вопроса той или иной группы людей. Это то, что мы видим, то, что происходило в церкви в Коринфе. И по мере того, как формировался Новый Завет, меньше и меньше становилось необходимости в том, чтобы кто-то сказал что-то, чего нет в Новом Завете. Библия, вторая ее часть, написана специально для Нового Завета, для людей Нового Завета, отвечала на эти вопросы, освещала эти темы. И поэтому тогда, когда Дух Святой уже один раз сказал, не было необходимости повторяться и изобретать еще один канал, еще один какой-то, одного какого-то человека, который мог бы напрямую сказать то, что Бог уже сказал. Следующий факт – формирование церкви. Как мы уже сказали, по мере того, как Новый Завет формировался, по мере этого, мы видим, формировались люди, формировалось учение, вросла церковь, укреплялась. И поэтому апостол Павел пишет в 13 главе 1 Коринфянам 8 стихом, «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут и знание упразднится». То есть речь идет о том, что апостол Павел ясно говорит, что вот это прямое откровение, которое сейчас есть, оно прекратится, оно перестанет. Мы немножко ниже посмотрим, когда это произошло. Когда же настанет совершенно, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески мыслил, по-младенчески говорил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. То есть, смотрите, когда была сформирована позиция новозаветней церкви, когда совершенное слово было представлено, когда зрелость церковь достигла, когда этот период уже закончился, тогда он говорит, тогда то, что отчасти прекратится. То отчасти один пророк здесь пророчествовал, другой пророк здесь пророчествовал. Но теперь у нас есть совершенное, у нас есть полное, у нас есть то, что говорит обо всем этом. Это последние библейские факты. Теперь исторические факты. Немножко мы на них остановимся. Примеры внебиблейского откровения. Дело в том, что каждый раз, когда люди говорят о возможности внебиблейского откровения, то есть говорят так, что для чего пророк нужен сейчас, если допустить наличие пророка? Значит, что пророк должен прийти и сказать то, что, чего здесь нет. Так, да? Иначе это уже открыто, да? Уже оно не будет прямым откровением. То есть прямое откровение – это новое откровение, которое человек получает, то, которое не было открыто ранее. Я несколько примеров вам приведу людей, которые так делали. Это страшные примеры. Примеры, которые, в общем-то, связаны всегда, когда люди говорили, что у них есть новое откровение внебиблейское, всегда они приходили к этому концу. Православие и католицизм первые, может быть, в списке стоят. Что они делают? Зависимость от внебиблейских преданий. Они говорят, что есть Библия, и мы в нее верим. Но кроме Библии, так они объясняют, что есть живая церковь. Вот эта церковь может говорить какие-то вещи, которых нет в Писании, но которые также важны, которые нужно достигать и к ним нужно стремиться. Так они говорят. Это целая система. Это целая система, которая понемножку, совершенно понемножку, помаленьку добавляет к Писанию. Я сам лично присутствовал на одной лекции. Есть такой известный человек в православии, в русском, диакон Андрей Кураев. Он говорил, откровенно говорил, да, говорит, традиция, православная традиция – это мощный панцирь, лежащий на Библии. Он абсолютно не скрывает это. Они говорят, что да, вот этот панцирь – это то, что произвела церковь, и это то, чем церковь живет. Он стоит на Библии, но это отдельная какая-то структура, которая изобретена. Теперь посмотрим, к чему это приходит. Результат. Не библейское учение о Деве Марии. Когда вы посмотрите, ну это абсолютно в Библии нет. Но все в это верят. На основании чего? Да потому что потихоньку один святой сказал, второй святой сказал, третий святой добавил, четвертый святой преобразовал немножечко. И в конце концов получается учение о том, что Дева Мария занимает очень важный пост в деле нашего спасения и в деле ходатайства перед Иисусом Христом. Хотя об этом нигде ни в каком библейском тексте вы не найдете. Дальше, не библейское учение о крещении, что человек при крещении получает благодать. Что человек при крещении спасается, человек при крещении получает какую-то особую силу Духа Святого, которая действует. Там связано, там 7 ступеней есть, чтобы человек покрестился. Очень сложная система. Опять-таки, всего этого нет здесь, нет в Священном Писании. Смотри, как это получается, когда только, допустим, мы что-то небиблейское, причем здесь небиблейская традиция, предание церкви. Как мы только допустили ее, она растет, в конце концов мы получаем то, что очень трудно узнать. Небиблейское учение о спасении, небиблейское учение о церкви. Об этом можно много говорить. Много вещей, которых нет в Писании, но которые являются основой или представлены как структура, по которой живет церковь. Это один пример. Второй пример, который немножечко позже был, это мусульманство. Знаете, откуда оно появилось? Оттуда, что пророк Мухаммед сказал, что я имел откровение. Есть христианство, есть иудаизм, есть у них Библия, это все правильно. У них там даже в Коране написано немножко про Иса пророк, у них есть такой. Но я получил особое откровение. Он говорил, что ангел говорил ему, и он писал, и в результате... получился Коран. Книга, которая, ну, на сегодняшний день является основной книгой. И кроме Корана, лжерелигия. На чем основана? На том, что человек сказал, что у него есть прямое откровение от Бога. Кроме мусульманства, есть еще несколько таких же примеров. Адвентисты седьмого дня. Знаете, откуда они произошли? Оттуда, что в 1830-х годах группа людей предсказала, что придет Христос. Кажется, они пророчествовали, что он придет в 1838 году. Пророчество у них было особое откровение. Бог сказал им. Так они говорили. Христос не пришел в 1938 году. Они стали говорить пророчество о причине, почему Христос не пришел. Это пророчество сформулировала женщина, которую звали Елена Уайт. В результате получилось лжеучение. У них есть книга, ее книга «Великая борьба», которая говорит, что... Смотри, откуда это все появилось? Очень тонко. Человек пророчествовал, что Христос должен прийти. Там большое движение было. Вот почему я всегда с особой осторожностью отношусь ко всем вот этим искусственно раздутым призывам, что вот-вот придет, вот-вот придет, вот уже что-то, вот уже начинают там предсказывать какие-то дни или даты. Большое движение было, и все говорили, это хорошо, это ж об освящении, это призывает людей к чистоте. В результате Христос не приходит в 38-м году. Елена Уайт объявляет и говорит, что Бог не открыл, почему он не пришел. Христос уже хотел прийти, но он глянул, что субботу не исполняют на земле никто из его детей. Поэтому он отсрочил свое пришествие, пока здесь суббота не восстановится. Вот от чего появились адвентисты седьмого дня. На сегодняшний день это целая деноминация, целая группа даже деноминаций, несколько церквей с этим связаны. Свидетели Иеговы, точно та же картина. Пророчество о дате пришествия Христа, только попозже, 1870 год уже. Та же самая тема. Точнее, нужно написать здесь пророчество о датах пришествия Христа, потому что у них было как минимум 7 или 8 различных дат, которые они ставили. В том числе и в 1914 году. Последнее, кажется, было 1976 год, когда они пророчествовали пришествие Иисуса Христа. Результат – культ новый появился. Еще один факт. Мормоны. То же самое. Иосиф Смит говорит, что он встретился с ангелом, которого звали Мороний. Вот этот ангел сказал ему пророческое слово, что там на горе где-то под Нью-Йорком лежит золотая книга. И он пошел туда, якобы нашел эту золотую книгу и говорит, как только я ее переписал, сразу она исчезла. Вот как случается, да? Вот, сразу она исчезла, и больше никто не видел этой книги. Поэтому вот появились книга Мормона, они ходят с ней сейчас. Это то, что кроме Библии, внебиблейское, и новый культ. Культ – целая система, которая сегодня владеет огромными-огромными заводами, городами даже. Это целая, так скажем, религиозно-экономический конгломерат такой мощный, который действует по всему миру сегодня. Кроме того, разные секты. Виссарион, может быть, слышали, есть такой. Опять-таки, смотри, как он назвал свою церковь. Церковь Последнего Завета. Он говорит, был Ветхий Завет, был Новый Завет, а Бог мне дал Последний Завет. Вся одна и та же тема. То есть, как только мы откроем эту возможность прямого откровения, кроме Священного Писания, посмотрите, все примеры, которые говорят об этом, заканчивают очень плохо. Еще несколько элементов, о которых нужно остановиться. Ложность современных пророков. Ну, мы скажем, есть ли такие пророки, которые не основали культа мормонов? Да, есть. Но этих пророков очень легко проверить. Посмотрите, в Ветхом Завете была система, как проверять пророка. Второзаконие, 18 глава, 20 стих. Но пророк, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерть. Если скажешь ты в сердце, а как мы узнаем слово, которое не Господь говорит? Объясняется как. Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил слово. Но говорил себе пророк по дерзости своей, не бойся его. Сегодня большие дебаты идут вокруг этого. Сегодня те, кто настаивает на том, что пророки современные существуют, что есть сегодня пророки, они добиваются вот этого факта. Они говорят, да, что есть пророки сегодня, но они могут ошибаться. Если мы посмотрим на то, как представлены пророки в Ветхом Завете, то очень сложно увидеть вообще роль пророка, который может ошибаться. Смотрите, если пророк 99% говорит правильно, а 1% неправильно, как вы можете ему верить? Как ему можно верить? Вдруг вы попадете на этот 1%, вы будете воспринимать его от Бога, а это будет его выдумка. Но беда-то в том, что сегодняшние пророки, которые говорят, обычно что они делают? Они или говорят общими фразами то, что написано в Библии. Но я слышал одного пророка, который говорил: «Ваша церковь стоит у большого потока, и если этот поток будет питать ваши корни, то вы будете как зеленеющая пальма, которая цветет и которая приносит плод. Но если вы засохнете и не будете принимать эти живительные соки, то тогда вы превратитесь в ничто». Я тоже так могу пророчествовать. Для этого не нужно специальное откровение. Откройте, пожалуйста, первый псалом, и там очень ясно написано. Блажен муж, который, помните, не ходит на совет нечестивых, но будет он как дерево, посаженное при потоках вод, лист которого не вянет, и которое приносит плод свое во время свое. Для этого не нужно быть пророком. Для этого читать нужно научиться. Если же они дерзают пророчествовать о том, что не написано в Библии, или конкретное пророчество, то там уже, как, так скажем, процент вероятности их пророчеств примерно равен нам с вами. Точно так, как и вы представляете, выиграет эта команда или не выиграет. Точно так же. То есть это просто насколько человек, он может попасть, случайно угадать. Действительно. Ну, под вдохновением, правда, они так вдохновенно могут говорить. Итак, вывод. Прямое откровение от Бога людям было прекращено после формирования авторитетного Нового Завета. То есть после того, когда Новый Завет был сформирован, то вот эти знания и пророчества, они просто потеряли свою актуальность. Они потеряли ту роль, которую они должны были играть. Дары знаний и пророчества, так же, как и дары иных языков и чудотворения, были прекращены после формирования авторитетного Нового Завета. Закончить я хотел бы двумя текстами из второго послания к Тимофею. «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить и живых, и мертвых в явлении Его и Царстве Его. Проповедуй Слово. Настой во время и не во время. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням».

0: «Слово благодати» имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
1: В эфире радио BBN, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа, Никодиму, «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое «родиться свыше»? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

слушаете BBN, напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.

Дорогие наши друзья, может Господь о вас сказать то, что сказал когда-то через апостола Павла Ефесянам во 2 главе 19 стихом. «Вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Являетесь ли вы своими Богу? Если нет, то в сию минуту склонитесь перед Господом и попросите Его о милующей благодати, которую Он прострет на вас. Он стоит у дверей вашего сердца и стучит. Если вы откроете, то сегодня будет прекрасный духовный ужин в доме вашей души. Да не пройдет Господь мимо вашей двери, но будьте гостеприимными для получения Его святой благодати. Мы молимся о том, чтобы действительно это было так в вашей жизни сегодня.

0: Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.
1: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуй, дорогой друг! Во время прошлой встречи мы слышали о том, что царь Соломон состарился и умер. Новым царем стал Равоам. Но ведь когда-то было пророчество, что слуга Соломона наследует 10 колен. И Равоам, именно этот будущий наследник, пошел к новому царю попросить облегчения жизни израильтян. Разделение царств. Библия. Третья книга царств, глава 12. Равоам не знал, что ответить Иеровоаму и его спутникам, и сначала он обратился к старым советникам своего отца Соломона. «Следует ли мне быть строгим царем и держать народ в страхе, чтобы он не восстал против меня? Или нужно править им милосерднее, чем правил мой отец?» «Будь добр к своему народу», — отвечали старцы. «Обещай людям, что будешь милосердным правителем, и постарайся облегчить их бремя. За это они будут верно служить тебе». Затем Равоам спросил о том же у своих приятелей, молодых людей, которые выросли вместе с ним. Их ответ был совсем иным. «Скажи народу, что иго, которое наложил на них Соломон, ничто в сравнении с тем, которое наложишь ты. Ты будешь пасти их бичом железным, и они не посмеют противиться твоей твердой руке». Равоам нашел, что этот совет лучше, чем совет старцев. И когда Иеровоам снова предстал пред ним, сказал ему: «Мой отец наложил на вас тяжкое иго, а я его увеличу». Однако напрасно Равоам надеялся, что народ испугается его слов и будет безропотно ему повиноваться. Когда люди узнали от Иеровоама, что сказал царь, они воскликнули: «Долой Равоама! Долой царей дома Давидова!» Известия об этом дошли до Равоама, и он послал надзирателя по имени Адонирам покарать непослушный народ. Все в Израиле знали и ненавидели Адонирама. Это он по приказу царя сгонял людей на принудительные работы во времена Соломона. Разъяренные люди забросали Адонирама камнями и забили его насмерть. Народ призвал Иеровоама и просил его стать царем. Иеровоам с радостью согласился. Лишь два колена на юге Израиля, колено Иудина и колено Вениаминова остались верными Равааму. Из любви к Давиду, происходившему из колена Иудина, они решили принять сторону его внука. Царство разделилось надвое, и в каждой части был свой царь. И Иеровоам царствовал над 10 коленами, и его царство по-прежнему называлось Израилем. А Ровоам правил южным царством, которое стало называться Иудеей. Чему мы научились сегодня? Бог учит нас уважать старших и советоваться с ними, так как они прожили богатую событиями жизнь и научились понимать волю Божью. Царь Ровоам спросил совета у старцев, и их слова были мудрыми. Но царь решил поступить по совету своих молодых друзей, что и навлекло беду. Народ ожесточился и занял сторону Иеровоама. Таким образом, сбылось пророчество Божье, и царство разделилось. Но пришла пора прощаться. До свидания, до следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божье.
0: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 36. Деяния апостолов, 28 глава с 3 стиха. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его. Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Ехидна – это ядовитая змея, и ее укус смертелен. Только что апостол Павел и все люди, плывшие на корабле, выбрались на берег после кораблекрушения. Жители острова пришли накормить пострадавших и разожгли костры, чтобы они могли согреться. Но когда они увидели, как из охапки хвороста на руку апостола Павла выползла ядовитая змея, то подумали, наверное, этот человек страшный преступник. И несмотря на то, что он спасся из бушующего моря, Бог наказывает его смертью. Но с апостолом Павлом не случилось никакой беды. Он стряхнул змею в огонь и сел греться у костра. Все вокруг очень удивились, что Павел ничуть не пострадал. И жители острова даже говорили, что он Бог. Тюльпан и змея. Я уже рассказывал вам, как красивы тюльпаны, растущие в горах Киргизии. Как только они начинали цвести, в горы устремлялось множество людей. Кто-то бродил по горам и любовался их цветущими склонами. Домой он привозил небольшой букет тюльпанов, ставил его в вазу с водой и вспоминал о своем отдыхе в горах. А кто-то безжалостно вырывал цветы с корнями, набивал ими сумки и, возвратившись в город, продавал людям. Так тюльпанов становилось меньше, и чтобы полюбоваться ими, приходилось уходить далеко в горы. Однажды в таком путешествии по горам мы шли вверх по ущелью вдоль течения небольшой горной речки. У нас была цель дойти до горного родника, бьющего из-под скал. Вокруг цвели тюльпаны, в основном желтые и оранжевые. Цветы красного цвета попадались редко, и все они были невысокого роста, поэтому их мы не брали в свои букеты. И вдруг в небольшом кусте шиповника я увидел красный цветок на высоком стебельке. Я обрадовался так, как радуется рыбак пойманной рыбе или грибник найденному белому грибу. Колючий шиповник меня не испугал, и я уже протянул руку к цветку, чтобы сорвать его, но что-то остановило меня. Я увидел, что веточку шиповника рядом с тюльпаном облюбовала для своего отдыха змея. Она грелась в лучах весеннего солнца, и ей, конечно же, не было никакого дела до моего тюльпана. Но сорвать этот красивый цветок я не мог. Рядом с ним притаилась серьезная опасность. Горные гадюки не любят, чтобы их тревожили. Уверовавших же будут сопровождать эти знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Евангелие Марка, 16 глава, 17-18 стихи. Такое обещание дал нам Господь, Иисус Христос. Поэтому апостол Павел и не потерпел никакого вреда от ядовитой змеи. Но такое обещание Господа не означает, что можно быть беспечным и шутить с опасностью. Не надо брать в руки змею, если знаешь, что она укусит. И если знаешь, что впереди глубокая трясина, не стоит идти туда. Если человек поступает так необдуманно, то он искушает Бога. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. Так написано в книге Притчи, 22 глава, 3 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите!

0: давай уже бросай все свои дела и побыстрее, пожалуйста.
1: Привет, кабанчик. Что случилось? Что за спешка такая?
0: Да какая же ты забывчивая, Белочка. Ну у нас же сегодня радиопередача «Путешествие в заповедник».
1: Да-да, кабанчик, я ничего не забыла. Просто в прошлый раз мы договорились встретиться у дома дядюшки Лося после обеда, чтобы отправиться в путешествие по нашему заповеднику. А сейчас только время завтрака закончилось. К чему такая спешка?
0: Да ты что, Белочка, я же до обеда не доживу. А завтрак? Про завтрак я уже и думать позабыл. Слишком давно это было. И потом, я не хочу по нашему заповеднику прогуливаться, а хочу, как в прошлый раз, в разных там энциклопедиях, ну или как там правильно, в энциклопедиях прочитать. Ну и помнишь, Белочка, ну мы там про всяких заморских зверюшек разговаривали, там про актинии всякие.
1: Конечно, помню, кабанчик, и про актинию, и про тутового шелкопряда.
0: Да-да, и про шелкопряда тоже. Так что ж, Белочка, ну уже побежали к домику дядюшки Лося.
1: Подожди, кабанчик, мы никуда не опаздываем. Пойдем, я тебя чайком сначала угощу и бутерброд тебе с земляничным джемом сделаю. А уж потом мы к дядюшке Лосю отправимся.
0: Ой, ну хорошо, идем, да, меня на бутерброд ты. Это долго уговаривать не надо. Ну, чур уговор за дополнительный бутерброд. Еще и с этим, с морошковым вареньем. А то одного, знаешь, мне мало как-то будет.

0: Привет, дядюшка Лось! Это мы, Кабанчик и Белочка. Мы к тебе в гости пришли.
1: Привет, Кабанчик и Белочка.
0: И вообще, дядюшка Лось, мы сегодня отправимся в путешествие в Ненашинский заповедник. Ну, это в такой, где там всякие невиданные животные водятся. И эти неслыханные растения произрастают.
1: Что ж, Кабанчик, идея мне ваша нравится. Сходи-ка, принеси с полки детскую энциклопедию по биологии.
0: Вот, ну, открывайте уже поскорее. Ой, так путешествовать охота.
2: Дорогие мальчики и девочки, приглашаем вас отправиться путешествовать вместе с нами.
1: Радиопередача «Путешествие в заповедник» начинается.
0: А давайте, друзья, в этот раз будем про разные диковинные растения разговаривать.
2: Из каких растений мы начнем?
0: С таких, которые с буквы «Б» начинаются.
2: А почему с «Б»? А почему не с какой-нибудь другой? Почему с первой буквы алфавита не начать? С «А», например.
0: Белочка, да какая разница? И ты ж первая спросила, поэтому с «Б» и начнем. Ведь слово «белочка» с буквы «Б» начинается, а не с «А» или с «В». Понятно, да?
1: Давайте уже начнем. Пусть с «Б». Сегодня мы поговорим о зеленых «Б». Знаете ли вы, что банан – это не дерево, а гигантское, достигающее 15 метров в длину травянистое растение?
0: Как так? Невероятно! А я всегда думал, что это дерево такое большое, прибольшое, и на нем, растет много-много вкусненьких таких плодов. Ну, их там бананами называют.
1: Ну, слушайте дальше. Листья у бананов тоже не маленькие. 6 метров в длину и 1 метр в ширину. И рост у него скоростной. Уже через 10 месяцев банан может плодоносить. На каждом побеге банана плоды созревают только раз, а затем побег погибает, а корень дает жизнь новым побегам.
0: Как один раз в жизни? А как же полные корзины бананов с одного деревца или это с травинки теперь ж?
1: Насчет плодов. Для жителей тропических стран плоды банана заменяют хлеб, ведь по калорийности они превосходят картофель. Плоды бананов обычно желтые, но бывают и красные. У красных бананов более нежная мякоть, поэтому они не выдерживают дальних перевозок. Представляете, в Индии, чтобы спустить на воду корабли, использовали раздавленные бананы. Для корабля среднего водоизмещения потребовалось бы 20 тысяч бананов. Ну а в Европе в старину спусковую плоскость смазывали салом.
0: Ой, а вот интересно, а что превосходит по калорийности мои любимые желуди?
2: И я кое-что знаю. Ну, об одном зеленом «Б». Вот, бамбук – это высоченный злак.
0: Что, опять трава, что ли?
2: Да, и его родственниками по семейству являются такие злаки, как рожь, пшеница, кукуруза. Растет бамбук невероятно быстро, до 91 сантиметра в сутки. И его можно назвать великим силачом, так как его молодые побеги способны прорасти даже через асфальт. А по высоте он стоит впереди всех своих сородичей. Побеги бамбука достигают в длину 37 метров. Если вы окажетесь в бамбуковых лесах, то увидите, как плотно побеги прижимаются друг к другу. Не удивлюсь, если вы так и не сможете протиснуться между этими злаковыми колоннами.
0: Очень нам протискиваться надо, ага. Нас и знаете, в наших дубовых лесах неплохо кормят.
2: Так вот, я продолжаю. Из стеблей бамбука строят дома, изготавливают мебель, посуду, плетут корзины. Молодые побеги бамбука употребляют в пищу. Цветет и плодоносит бамбук только один раз в жизни.
0: Слушайте, вы что там с дядюшкой лосем сговорились, что ли, а? Ну, про то, что ваши зеленые бэ плодоносят один раз в жизни, цветут один раз в жизни.
2: Да, и случается это раз в 50, а то и в 100 лет. Представляете, после плодоношения целые бамбуковые леса полностью погибают. Когда бамбук высыпает свои семена на землю, то их слой на поверхности может достигнуть 15 сантиметров. Вот уж настоящий пир для грызунов. У некоторых видов бамбука вырастают сочные сладкие плоды формой, напоминающие груши.
0: Ой, все, собираю вещички и махну в бамбуковый лес, чтобы там плодов сочных да сладких отведывать. Ну, а потом еще подождать этого пира там для грызунов. Может, они, эти грызуны, и меня на свою вечеринку пригласят. Как вы думаете-то?
1: А слышали ли вы когда-нибудь о баобабе?
0: Ой, надеюсь, он-то уж не травянистое растение.
1: Нет. Обитатель африканских саванн баобаб изумляет своими размерами. Высота ствола баобаба достигает 20 метров, а ширина от 4 до 10 метров. Раньше считали, что баобаб живет до 4 или 5 тысяч лет. Но оказалось, что его век короче, всего лишь около 1 тысячи лет.
0: Да уж, укоротили. Вот мне бы от своего века этот баобаб хотя бы сотенку лет презентовал бы, а? Представляете, что бы обо мне писали бы все газеты нашего заповедника? Кабанчик, долгожитель. Ой, да, ага. И портрет бы мой тоже на первую страницу поместили.
2: Кабанчик, что ты все время всех перебиваешь? Продолжай свой рассказ, дядюшка Лось.
1: Так на чем же я остановился? А, опыляют крупные цветки баобаба не пчелы и мухи, а летучие мыши. В засушливый период баобаб сбрасывает листву и сразу становится похожим на дерево, растущее корнями вверх. В такой период баобаб покрыт съедобными плодами, напоминающими крупные.

0: хлебным деревом.
1: Ой, а желуди это значит хлеб кабантиков. Да ладно, молчу я, молчу, белочка. Не нужно так нервно своим хвостиком там постукивать.
0: Стволы у баобаба обычно полые, выгнившие внутри. Порой они могут наполняться дождевой водой, становясь естественными бутылями огромных размеров. Из коры баобаба получают волокно для изготовления веревок, рыболовных сетей, тканей, а из мякоти плодов готовят прохладительные напитки.
1: А я вот тоже кое-что знаю, ага. Ну, из зеленых, которые с буквы «Б» там начинаются. Я вам расскажу про баньян, или бенгальский фикус. А еще его зовут деревом лесом. Ну, помните, я еще пытался в нашем заповеднике дуб лес вырастить. Ну, из кучки желудей. И, правда, у меня ничего не получилось. Ну, вот я эту идею у бенгальского фикуса позаимствовал. Ну, слушайте. Свое развитие баньян начинает как эпифит и образует многочисленные воздушные корни.
0: Эпифит – это растение, которое поселяется на стволе или ветвях другого растения.
1: Это ты верно, ага, заметил. Угу, речка лось. Такими воздушными корнями эпифит добывает себе воду и минеральные вещества. Корни разрастаются, достигают земли, укореняются и приобретают облик и функцию слонов. Ну, то есть стволов, я хотел сказать. А в итоге образуется необычное дерево-лес. А вот растение-хозяин погибает. В течение веков баньян выращивают в индийских деревнях ради густой тени. В Калькутском ботаническом саду, ну это там в Индии, значит, 300-летний баньян занимает площадь более гектара.
2: Да уж, действительно дерево-лес. Интересное путешествие у нас, друзья, получилось.
1: А это все потому, что это я такую интересненькую идейку подкинул. Ну там насчет всяких зеленых Б, значит.
0: А время нашей передачи «Путешествие в заповедник» подошло к концу.
1: Пишите нам по адресу: Христианская миссия, Свет на Востоке. Радиопередача «Смотрите, радуга! Путешествие в заповедник». Абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
2: Запишите наш электронный адрес: radugasobaka.lio.ru.
1: До новых встреч! Радиопередачи «Смотрите, радуга».
0: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
1: Ой, слушайте! А какая у нас теперь буква-то на очереди? Буква «В», кажется. А-а-а!

0: Сегодня мы посмотрим на отношение Давида к смерти Саула.
1: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Мы продолжаем биографический цикл передачи о Давиде под названием «Давид – человек по сердцу Бога». В этом цикле мы говорим о мужчине, который своим характером смог угодить Богу и был назван «человеком по сердцу Божьему». В его жизни были радостные и печальные моменты, были дни счастья, были также дни, когда он раздирал одежды и посыпал голову пеплом. Сегодня мы посмотрим на Давида, узнавшего о смерти царя Саула. Какие чувства он испытывал, какие слова говорил, нам есть чему у него поучиться. Название сегодняшней беседы – «Некролог. Что нужно говорить о жизни человека».
0: Мир вам, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем читать историю жизни Давида. И она связана и переплетена с историями жизни других людей. Священное Писание говорит о жизни и о смерти. Есть мир физический и есть мир духовный. В физическом мире все имеет начало и конец. Начало жизни, рождение. Но также будет конец жизни физической – смерть. Духовный мир отличается от мира физического. Много тайн, но то, что нам открыто, мы знаем и проповедуем. У человека есть вечная душа. О ней нужно позаботиться. Есть жизнь или смерть вечная. И мы верим в Бога, сотворившего небо и землю, живущего вне ограничений этого мира. И Библия учит о Боге живом и говорит о человеке согрешившем, нуждающемся в духовной жизни. Итак, продолжая читать библейское повествование о Давиде, мы прочитали об окончании жизни царя Саула, его сыновей. В прошлый раз мы говорили о суициде. Человек сам заканчивает свою жизнь. Трагично заканчивается первая книга царств, а вторая книга царств начинается со слов печали о погибшем царе. Давайте прочитаем первую главу второй книги царств. Читаем с первого стиха. «По смерти Саула, когда Давид возвратился от поражения амаликитян и пробыл в Сикилаге 2 дня, вот на третий день приходит человек из стана Саулова. Одежда на нем разодрана, и прах на голове его. Придя к Давиду, он пал на землю и поклонился ему. И сказал ему Давид: „Откуда ты пришел?“ И сказал тот: „Я убежал из стана израильского“. И сказал ему Давид: „Что произошло? Расскажи мне“. И тот сказал: „Народ побежал со сражения, и множество из народа пало и умерло, и умерли и Саул, и сын его, и Ионафан“. Конец жизни Саула. Это было суицидальное окончание жизни. Много лет до этого, когда Самуил пришел в дом в Вифлееме, это был прекрасный день, но он просмотрел всю большую семью сыновей и только одного сына избрал и помазал на следующего царя. Этому юноше было около 15 лет. И вот с того времени 15 лет испытаний. Бог использовал это время для того, чтобы готовить будущего царя. Это Божья цель. И кажется, вот этот момент настал. И что же будет делать Давид? Для каждого, кто может пройти через испытания бедностью, непростые испытания богатством, что же он сделает? Давид прошел через это испытание властью, богатством. И он продолжает быть посвященным Богу. Сейчас время, когда Давид узнает о гибели царя Израиля Саула. И это непростое время. Как нужно реагировать? Что нужно говорить о жизни человека? Дорогие друзья, когда становишься служителем церкви, то всегда есть большое преимущество у тех, кто вырос в семье священнослужителя.

0: Я вырос в семье служителей. Мой отец был человеком, которого я глубоко и лично уважаю. Но также многому я научился просто наблюдать за служением отца, живя в семье. Но даже окончивши семинарию, когда я вышел на служение и уже был женатым человеком, то иногда я советовался со своим отцом по определенным вопросам. И помню, однажды мы говорили о том, как проводить похороны. И мой отец сказал мне: на похоронах всегда проповедуй о вере в Господа Иисуса Христа, а не только говори о человеке. Я вспоминаю, я был диаконом, молодым служителем в одной из поместных церквей, и это было одно из первых траурных богослужений, в котором я участвовал. Я решил рассказать несколько историй об умершем члене церкви, который только что умер в возрасте 46 лет. Я проигнорировал совет отца и говорил много положительных слов об умершем человеке. Он был человеком жертвенным, активным, членом церкви. И вот прошло всего несколько недель, как выяснилось, несколько неприглядных моментов. Узнали, что этот человек жил двойной жизнью, и всплыли греховные аспекты. Я был огорчен. Это одно дело — говорить добрые слова о человеке достойном, и совсем другое дело — о недостойном человеке. Но когда мы читаем Священное Писание, то обнаруживаем, именно так сделал Давид, когда узнал о смерти царя Саула. Мы читаем вторую книгу Царств, первую главу. Давид, несмотря на то, что он прекрасно знал, как поступал царь Саул, воспел песнь Саулу и его сыну Ионафану, другу Давида. Да, в прошлый раз мы говорили о том, что царь Саул погиб, упав на свой меч, а также погибли его три сына в большой кровопролитной битве. Сам Давид не участвовал в сражении с филистимлянами, поэтому он ничего не знал о гибели царя Саула и его сыновей. Он узнал об этом определенным образом. Давид со своим отрядом жили в Зиклаге, филистимском городе, который был выделен Давиду и его людям по распоряжению царя филистимского. Давид только что вернулся с большого сражения, которое произошло с амаликитянами, захватившими город Зиклаг, когда Давид отсутствовал, и вестник, возможно, слышал об этом, но хотел принести доброе известие Давиду. И он сказал: «Саул умер». Он, возможно, считал, что будет вознагражден Давидом за то, что он сообщил весть, которую уже давно ждал. Что его враг Саул, который многие годы желал убить самого Давида, который преследовал его, и теперь не было препятствия войти на царский трон. Но, очевидно, он не знал хорошо Давида. И вот читаем дальше библейский текст. Это вторая книга Царств, первая глава с 5 стиха. «И сказал Давид отроку, рассказывавшему ему: а как ты знаешь, что Саул и сын его Ионафан умерли? И сказал отрок, рассказавший ему: я случайно пришел на гору Гилвуйскую, и вот Саул пал на свое копье. Колесницы же и всадники настигали его. Тогда он оглянулся назад и, увидев меня, позвал меня. Я сказал: вот я. И он сказал мне: кто ты? Я сказал ему: я амаликитянин. Тогда он сказал мне: подойди ко мне и убей меня, ибо тоска смертная объяли меня, душа моя все еще во мне. И я подошел к нему и убил его, ибо знал, что он не будет жив после своего падения. И взял я венец, бывший на голове его, и запястье, бывшее на руке его, и принес их господину моему сюда». Дорогие друзья, когда мы читаем о том, что рассказал вестник Давиду, то выясняется один из вопросов, который задает каждый думающий человек. В предыдущей главе мы прочитали о том, что Саул был изранен филистимлянами. Но он сам закончил свою жизнь, пав на свой меч, чтобы филистимляне не захватили его живым и не мучили. Вестник амаликитянин рассказывает Давиду, что когда он пришел к Саулу, то тот просил этого амаликитянина убить Саула. Он понимал, что раны были очень глубокими, и поэтому он услышал просьбу царя и выполнил ее, убив его. И это не противоречие. Но история, рассказанная амаликитянином, была сфабрикована. Он обманывал Давида, чтобы приобрести благоволение со стороны Давида и чтобы обезопасить себя. Вы вспомните, что Давид только что вернулся с погони и сражения с амаликитянами. И первая книга Царств, 31 глава, повествует истину. Но в то же время нужно упомянуть о том, что амаликитянин принес корону и бронь Саула. Или браслет. Скорее всего, амаликитянин пришел к царю Саулу сразу после его смерти, но до разграбления филистимлянами. Это также характеризует Саула как человека гордого, который на битву одевал царское одеяние и царский венец. Конечно, филистимляне могли легко увидеть цели и направить все свои стрелы, чтобы погубить руководителя. И вот наступает плач о гибели Саула. И мы читаем в 11 стихе. «Тогда схватил Давид одежды свои, разодрал их, а также все люди, бывшие с ним, и рыдали, и плакали, и постились до вечера о Сауле, и о сыне его, и о Нафане, и о народе Господнем, и о доме Израилевом, что пали они от меча. Когда Давид и его люди услышали о том, что умер Саул, то они разорвали одежды свои, плакали и постились, вспоминая царя Сауле, об Иоаннафане и о всем доме Израиля». Вот это истина, записанная в книге. Мы также читаем книгу Притч, 24 глава, 17 стих. «Не радуйся, когда упадет фраг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется». И именно такое отношение было у Давида к его врагу Саулу. Даже если мы услышим, что Божий служитель согрешил, признался в этом, мы должны сокрушаться, плакать. Мы часто слышим, как люди радуются, когда у врагов появляются проблемы. Но не так поступал Давид. Давид плакал по трем причинам. О тех, кто пострадал, и в этом случае о Сауле и его сыновья, включая Нафана. О всем народе, то есть о деле Божьем. И мы также должны реагировать, когда мы слышим, что кто-то из верующих согрешает, отступает, ослабевает в вере. И этот принцип важен. Нельзя радоваться, когда страдает другой человек. Член тела Христова страдает – дело Божие. Мы читаем дальше библейский текст. Первая глава, второй книги Царств, с 13 стиха. «И сказал Давид отроку, рассказавшему ему, откуда ты? И сказал он, я сын пришельца амаликитянина. Тогда Давид сказал ему, как не побоялся ты поднять руку, чтобы убить помазанника Господня? И призвал Давида одного из отроков и сказал ему, подойди, убей его. И тот убил его, и он умер. И сказал к нему Давид, кровь твоя на голове твоей, ибо твои уста свидетельствовали на тебя, когда ты говорил, я убил помазанника Господня. Конечно, выглядит так, что Давид очень грубо реагирует и приказывает убить посланника. Но это также говорит о том, что он не поверил его рассказу. В книге Второзаконие, в 25 главе, мы читаем об амаликитянах, и будет полезно помнить об их корнях. Когда израильтяне вышли из Египта, то народ амаликитяне нападали на отставших от народа в пустыне. Поэтому Господь сказал, что когда иудеи расположатся на своей земле, то землю нужно будет очистить от амаликитян. И об этом сказано так во Второзаконии, 25 главе, 19 стих. Итак, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон, на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы овладеть ею, изгладь память Амалика из-под небесной. Не забудь. Давид теперь становится царем. Его первое действие – это выполнение Божьего предписания, который был причастен к смерти Саула. И он хотел использовать рассказ о трагической смерти царя Израиля для своего продвижения, дохода, прибыли. И это жестокое решение, но в рамках Божьей заповеди. Что мы читаем дальше? «И оплакал Давид Саула, и сына его Иоаннафана, сею плачевную свою песню, и повелел научить сынов Иудиных луку, как написано в книге праведного, и сказал: «Краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих, как пали сильные». Это печальная песня. Плач Давида называется «Песня лука», потому что эту печальную песнь пели, когда мужчины упражнялись, тренировались в стрельбе из лука. Это было напоминание о смерти Саула от рук филистимских стрелков и предупреждение, чтобы с ними такого не случилось. Эта песня – прекрасное произведение искусства из мировой литературы и пример того, как нужно говорить об умершем, уважаемом друге. Это реквием смерти помазанника Божьего. «Краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих! Как пали сильные!» Вот красота или слава Израиля — это ссылка на Саула, на его сына Ионафана, как Богом избранных помазанных служителей. И Давид продолжает относиться к царю Саулу с уважением, несмотря на все, что он сделал против него. Вот что он пишет: «Не рассказывайте в Гифе, не возвещайте на улицах Аскалона, чтобы не радовались дочери филистимлян, чтобы не торжествовали дочери необрезанных». Желание было от Господа, чтобы, если весть о победе филистимлян распространится, что это будет посрамлением для Божьего имени. Вот что пишет Давид: «Горы Гилвуйские, да не сойдет ни роса, ни дождь на вас, и да не будет на вас полей с плодами, ибо там повержен щит сильных, щит Саула. Как бы не был он помазан елеем, без крови раненых, без стука сильных лук Ионафана не возвращался назад, и меч Саула не возвращался даром». Давид призывает Бога судить горы Гилвуйские, чтобы не было урожая, так как там погиб Саул, потому что коснулись помазанника Божьего, и даже горы должны нести ответственность за его смерть. «О Саул и Ионафан, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей, быстрее орлов, сильнее львов». Это треугольник взаимоотношений между Саулом, Давидом и Ионафаном. Непростые отношения, сложные. Саул и Ионафан – это отец и сын. Давид был слугой Саула, помазанным царем и связанный крепкой дружбой с Ионафаном. У сына Ионафана было самое трудное положение, потому что он любил и отца, и своего друга Давида. Но Давид никогда не старался использовать свое влияние, дружбу с сыном царя для своей пользы или для того, чтобы разделить отца и сына. И вот в своей печальной песне Давид ничего не говорит о своих близких отношениях с Ионафаном. Он говорит о них как об отце и сыне. И несмотря на то, что они были разные, Саул и Ионафан были вместе в жизни и в смерти. «Дочери израильские, плачьте о Сауле, который одевал вас в багряницу с украшениями и доставлял на одежды ваши золотые уборы». И как вы помните, раньше женщины пели песни о том, как Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. И об этом слышали даже в столице филистимлян. А теперь Давид просит женщин петь только о Сауле, петь о славе царя. И победы Саула принесли успех Израилю. Женщины начали хорошо одеваться. Помните об этом. Радуйтесь, вспоминая о нем. Давид очень красиво говорит о личных отношениях. Говорит о своей любви к Ионафану. Это любовь больше, чем любовь женщины. То есть между этими мужчинами были дружеские, близкие отношения доверия. И сегодня очень редко говорят о дружбе. Отношения дружбы и любви – это не просто сексуальные отношения, но доверие, уважение и помощь друг другу. Сегодня мужчины боятся, что их могут обвинить в неправильных связях. А христиане должны восстановить пример целомудренных, близких, дружеских отношений между мужчинами, отношения, которые прославляют Бога. Ну а вот теперь давайте посмотрим, что не было сказано в этом некрологе. И две вещи не упомянуты. Давид ничего не говорит об ошибках, промахах, о падениях Саула. А Давид мог написать несколько куплетов о том, как Саул выходил из себя и кидал в него копье, как гонялся за Давидом, как за собакой в пустыне. Но он этого не сделал. И если бы вы слушали эту траурную речь и больше ничего не знали об истории их жизни, то не могли бы предположить, что между ними были напряжения. Это прекрасное напоминание. Как сказано в книге Притч, 10 главе, ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. Давид относится с уважением к царю. Давид не упоминал и не вспомнил ни одного греха Саула. И Давид не обманывал. Он говорил правду о мужестве Саула, как главнокомандующего. Говорил о его руководстве, как о царе. Но он не все рассказал. Он сделал выбор и говорил только о положительном. И это полезный текст Священного Писания. Поэтому можно сделать несколько выводов. Важные принципы применить всем нам с вами. Первое. Нам всем нужно иметь ответственность перед тем, кого Господь поставил над нами. Да, царь Саул все время угрожал Давиду, но Давид никогда не поднимал свою руку или уста свои против Саула. Давид был помазанным на царство, но Давид ясно понимал, Саул царь, я нет. И пока Господь держит его на троне, я буду почитать его как царя Израиля. Разве Саул не был достоин быть судим? Ему же нужно было отомстить. Ну, конечно. Но Давид сказал, что рука Давида не коснется Божьего помазанника. Давид был верен своим принципам, даже когда окружающие его были недовольны и злились на него. Мы живем все под властью Господа. И работаем, живем под властью других. Есть начальники, директора, советы попечителей, учителя, тренеры, родители, чиновники, которых нужно уважать. Наша роль не бунтовать, а почитать начальствующих. Иногда сложно почитать начальствующих, но Господь поместил их над нами для определенной цели. И прежде всего мы должны быть людьми Божьими и слушаться Господа, и быть светом и солью. Давид не стал радоваться смерти своего врага. Что сделал Давид, когда он услышал новость о смерти царя Саула? Он продолжал видеть в людях доброе. Поэтому молитесь не только о себе, а молитесь о начальствующих. Наши начальники таковы, как мы о них молимся. Второй вывод. Нам нужно следовать за руководителями, которые поставлены над нами. Давид был помазанным на царство задолго до смерти Саула. Но Давид никогда не старался приблизить момент, чтобы самому захватить трон. У Давида было много возможностей смести с должности, произвести военный переворот, убить царя. Но он всегда противился советам коснуться Божьего слуги. Давид был послушен Богу и не делал то, что должен был сделать Бог. Потому что Бог ставит, и Господь снимает. Третье. Есть искушение выполнять труд Духа Святого, чтобы побыстрее выполнить план. Но главное — это быть в послушании Богу. И Бог все совершит в свое время. И вот, читая вторую главу, уже Саула не было. Давид задавал вопрос. Пришло ли мое время? И он по-прежнему был в Зиклаге. Он не торопил события. Господи, да будет твоя воля, твое время. Давид не спешил. И можно предположить, что вот он момент. Наконец-то! Но когда Саул умер, Давид не спешит. Он молится и ждет ответа от Господа. И это важный урок. Лучше подождать, не спешить. И делать тогда, когда Господь призовет. Относимся ли мы с уважением к тем, кто над нами? Нам нужно поступать так, как поступал Давид. Давид обновился в вере в Бога. Некогда Самуил помазал Давида елейным маслом, а теперь наполнил Духом Святым. Он положился на Господа. чтобы он руководил его жизнью и был готов стать царем. Но теперь зададим вопрос. А как было в жизни Иисуса Христа? Вот однажды он пришел посетить сестер Вифании и друга Лазаря. Но тот умер. И Христос говорит: «Я есть воскресение и жизнь». Христос совершил служение воскресения Лазаря. Так Христос отвечает сестрам: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Когда погребли Господа нашего Иисуса Христа, то женщины рано утром пошли ко гробу с благовонными мазями, чтобы почтить, чтобы тело, которое было уже третий день во гробе, помазать, оказать честь. И что же нужно говорить на похоронах? Какие слова употребить в некрологе? Нужно говорить о жизни и о смерти. Я вспоминаю, когда я работал на скорой помощи. Часто человек был на грани жизни и смерти. И человеку положено умереть. Но я же только начинаю жизнь. Я всю жизнь тяжело работал. И так хочется теперь пожить. В разных культурах похороны проходят по-разному. Я на всю жизнь запомнил участие в похоронах детей семьи Тотевых. После террористического акта в школе 1 сентября 2004 года в городе Беслане, Северной Осетии, был великий плач. Женщины плачут, рыдают. Мужчины на глазах сидеют, стареют, печалятся. И когда хоронят детей, то переосмысливаешь, зачем живешь. Помните, что с собой вы ничего не возьмете. Плачьте с плачущими, радуйтесь с радующимися. Когда приходите в дом печали, выразите соболезнования, пожмите руку, обнимите, помолитесь, возьмите с собой Евангелие, прочитайте несколько строк об Иисусе Христе. Нужно проповедовать о нашем Господе, о Христе воскресшем, проповедовать тем, кто живет. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и вся жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божьего имеет жизнь, не имеющий Сына Божьего не имеет жизни. Сие написал вам, верующим во имя Сына Божьего, дабы вы знали, что, веруя в Сына Божьего, имеете жизнь вечную. Иисус Христос дарует жизнь вечную. Благослови Господь, уверовать в Него, познать Его и следовать за Ним.
1: Дорогие друзья, вы прослушали передачу «Некролог. Что нужно говорить о жизни человека?». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное, учиться доверять Богу, следовать Его воле. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид. Человек по сердцу Бога». Прочитав две первые главы второй книги Царств, мы можем заметить, что Давид не радуется смерти Саула, хотя его кончина открывает для Давида путь к престолу и дает освобождение от преследований. Он вспоминает все хорошее, что сделал царь Саул. Он оплакивает его как героя, как великого правителя. Давид оплакивает и своего друга Иоаннафана, не делая никакого акцента на своей дружбе с ним. Он возвышает друга, а не себя. Для нас это может послужить хорошим примером для подражания. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот тема следующих передач цикла: «Новый царь, неизменный Господь». А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь!
2: Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар – жизнь вечную, не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы «покаяние». Ваша молитва может быть примерно такой. «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org

В эфире BBN, библейское вещание на интернете. Когда мы открываем Библию, мы находим там утешение. Мы находим ответы на все вопросы, которые жизнь нам задает. Если еще нет, значит мы мало открываем Библию. Давайте полюбим эту книгу, как святое Слово Божье, и будем черпать наставления каждый день.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 29 июня. Сегодняшнее место из Писания записано в книге «Чисел» в 13 главе, в 33 стихе. Там есть такие слова: «Народ, который видели мы среди ее, люди великорослые». Да, они видели исполинов, а Халев и Иисус Навин видели Бога. Сомневающиеся говорят: «Мы не сможем идти». Те же, кто верит, говорят: «Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть врагов». Исполины символизируют великие препятствия, и эти исполины таятся повсюду. Мы обнаруживаем их в наших семьях, в наших церквях, в нашей общественной жизни, в наших собственных сердцах, и мы должны их побеждать. «Мы достанемся им в добычу», — говорили 10 соглядатаев, осматривавших землю. Но мужи веры говорили: «Они есть хлеб для нас, мы поглотим их». Иными словами, мы станем сильнее, когда покорим их. Это лучше, чем если бы исполинов там не было. Если в нас не будет всепобеждающей веры, то мы фактически будем съедены, поглощены исполинами, которые встречаются на нашем пути.

Давайте же исполнимся тем духом, какой имели упомянутые мужи веры. Будем видеть Бога, а Он уже позаботится о преодолении трудностей. Исполины встречаются нам на пути исполнения долга. Исполины появились тогда, когда Израиль шел вперед. Когда же народ израильский повернул назад в пустыню, исполинов там не было. Приятно полагать, что сила Божья в жизни человека должна охранять его от всех испытаний и столкновений. На самом же деле проявление силы Бога всегда сопряжено со столкновениями и борьбой. Казалось бы, во время своего великого миссионерского путешествия в Рим Павел должен был бы по какому-то могущественному промыслу избежать бурь, ураганов и врагов. Но наоборот, это путешествие оказалось сплошной тяжелой борьбой с евреями, гонителями, сокрушительными стихийными бедствиями, ядовитыми змеями и всеми земными и преисподними силами, от которых, в конце концов, он был едва спасен и вплавь на обломке от разбитого корабля достиг берегов Мальты, чудом избежав могилы на дне морском. Видим ли мы во всем этом Бога с Его неограниченной властью? Да, именно так. Так и Павел говорит нам, что как только он принял Господа Иисуса Христа в глубину своей души, для него немедленно начались испытания. На самом деле борьба не прекращалась, он был постоянно преследуем, но из всего этого он всегда выходил победителем силою Иисуса Христа. Он дает чрезвычайно образное описание этих испытаний. «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем». 2 Коринфянам 4:8. Какая всепоглощающая напряженная борьба. Невозможно нашим родным языком передать всю яркость языка оригинала. Перед нами 5 следующих друг за другом картин. Первая рисуется в виде толпы врагов, теснящих человека со всех сторон, но все же не сокрушающих его, потому что небесные силы расчистили путь, достаточно широкий для спасения. Буквальный перевод мог бы быть таким: «Мы теснимы толпой со всех сторон, но не растоптаны». На второй картине перед нами человек, чей путь кажется совершенно закрытым, но который он все-таки проходит. Света достаточно, чтобы сделать следующий шаг. Исправленный перевод звучит так: «Мы растеряны, но не отчаиваемся». Роттерхам приводит еще более буквальный вариант: «Дороги нет, но есть тропинки». В третьем действии мы видим врага, яростно преследующего жертву, но божественный защитник находится рядом, и преследуемый не брошен на произвол судьбы. Опять приведем прекрасный перевод Роттерхама: «Преследуемы, но не покинуты». Четвертое действие еще живее и драматичнее. Враг настиг человека, нанес ему удар, сбил с ног. Но удар не смертелен. Он может вновь подняться. Это можно перевести как «низвержены, но не побеждены». Картина снова меняется, и здесь кажется перед нами сама смерть. Всегда носим в теле мертвость Господа нашего. Но мы не умираем, потому что жизнь Иисусова теперь приходит к нам на помощь, и мы живем, идя вперед и исполняя порученное нам дело. Многие терпят неудачу в опыте божественного исцеления, потому что ожидают получить все это без борьбы. Когда приходит черед испытаний, и битва идет долго, они теряют мужество и сдаются, не зная, что нелегко дается все ценное. Бог должен был снова заплатить за наше спасение, ведь все ценное дорого стоит. Школа веры и воспитание характера является сама по себе тяжелым испытанием. Если мы хотим подняться над простой человеческой силой и почувствовать божественную силу в наших тленных телах, то сможем достичь этого не иначе, как в процессе борьбы, которую можно назвать муками рождения новой жизни. Нет, страждущее дитя Божье, ты не обманешься в ожиданиях, если только отважишься верить и держаться стойко
и непобедима.

0: Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 55. О повреждении природы и о действии божественной благодати. Господи Боже мой, создавший меня по образу Твоему и подобию, Ты сам явил мне величие благодати Твоей, и от Тебя познал я, как нужна она для спасения. Удели мне от благодати сей, чтобы победил я скверную свою природу, влекущую меня ко греху и погибели. Ибо вижу в членах моих иной закон, противоборствующий закону ума моего и пленяющий меня законом греховным, Римлянам 7:23, в послушание чувственности во всем. Не могу я противиться страстям ее, если не придет мне на помощь святейшая благодать Твоя, разлившись в сердце горячим потоком. Так нужна мне благодать Твоя и многая благодать, чтобы победить природу от юности моей всегда к злу преклонную. Ибо упала она в первом человеке Адаме и повредилась грехом, и во всех человеков вошла казнь того повреждения. Так что первая природа, прекрасна и правильно Тобою созданная, приняла уже весь порок и всю немощь поврежденной природы, и все ее движение, когда она сама на свою волю оставлена, и влечет ее к злу и вниз погружает. И малая сила, какая осталась в ней, лежит точно искра в пепле таящаяся. Таков-то по природе наш разум, объятый великим мраком, и есть еще в нем развлечение добра от зла и лжи от истины, хотя и нет в нем силы исполнять все то, что одобряет, и не обладает он полным светом истины и целостью здравого ощущения. Отсюда происходит, Боже мой, что я услаждаюсь в законе Твоем по внутреннему человеку, зная, что заповедь Твоя добра и праведна, и свята, и что нужно убегать от всякого зла и всякого греха. Но плотью своею работаю и подчиняюсь закону греха, повинуясь не столько разуму, сколько чувственности. Оттого-то, когда хочется мне делать доброе, а прилежит злое, Римлянам 7:18, оттого часто полагаю много благих намерений, но нет благодати в помощь немощи моей, и от легкого препятствия отстаю и прихожу в бессилие. Оттого случается, что и познал я путь совершенства, и довольно ясно вижу, что мне следует делать, но, поникнув под бременем повреждения своего, не возвышаюсь к совершенству. О, как необходима мне, Господи, благодать Твоя для начинания в добре, для преуспевания и для усовершенствования! Без Тебя не могу творить ничего, но все могу в Тебе, когда укрепляет меня благодать Твоя. Истина, небесная благодать, без нее и собственные заслуги, и все природные дары ни во что уменяются. Ни знание, ни богатство, ни красота, ни крепость телесная, ни ум, ни красноречие, ничего не стоит у Тебя, Господи, без Твоей благодати. Ибо природные дары доступны и злым заодно с добрыми, а особенный дар избранных – благодать или благое поспешение, помощь, и ею запечатленные учиняются и становятся достойными жизни вечной. и так превосходна благодать эта, что ни дар пророчества, ни чудотворение, ни самое высокое умозрение не вменяются ни во что без нее. Ниже вера, ни надежда, ниже другие добродетели, без любви и благодати тебе не угодны. О, блаженнейшая благодать, нищего духом творящая богатым в добродетелях и богатого многими благами, одевающего смиренных по сердцу! Приди, сойди ко мне, исполни меня благовременным твоим утешением, да не поникнет душа моя от утомления и от сухости чувства. Молю Тебя, Господи, да обрету я благодать перед очами Твоими, ибо довольна с меня благодати Твоей, хотя бы ничего другого не получил я, чего требует природа. Если и много истомлюсь, и много в скорбях искушен буду, не устрашусь и зла, лишь бы со мною пребывала благодать Твоя. Она мне крепость, она совет и помощь подает мне. Всех врагов она сильнее и премудра более всех премудрых. Она научает истине и наставляет в правиле жизни. Она свет сердцу, отрада в притеснении, прогоняет печаль, отнимает страх, питает благоговение и производит слезы. Что я без нее? Разве дерево сухое и пень бесплодный, готовый на посечение? Но Твоя благодать, Господи, всегда да предупреждает меня и да последует, и да поддержит меня непрестанно в попечении о делах благих Иисусом Христом, Сыном Твоим. Аминь. Глава 56. О том, что должно нам отвергнуть себя и Христу подражать во кресте. Сын мой, чем дальше себя оставишь, тем больше в меня обратишься. Кто не желает ничего внешнего, тот обретает внутренний мир. И кто отрекается от себя внутренне, тот соединяется с Богом. Хочу я, чтобы научился ты совсем повергать себя волю мою без рокота и прикословия. Следуй же за мною, ибо я есть путь, истина и жизнь». Иоанна 14:6. «Без пути нет хождения, без истины нет познания, без жизни нет бытия. Я есть путь, по которому ты следовать должен, истина, в которую должен верить, жизнь, которой должен надеяться. Я есть путь неизменный, истина непреложная, жизнь бесконечная». Я есть единый путь правый, истина верховная, жизнь истинная, жизнь блаженная, жизнь несозданная. Если прибудешь в пути моем, познаешь истину, и истина освободит тебя, и наследуешь жизнь вечную. Кто вникнет в закон совершенный, да соблюдает заповеди мои, говорит Господь. Если хочешь познать истину, веруй мне. И если хочешь совершенным быть, продай все. Если хочешь быть моим учеником, отвергнись себя самого. Если хочешь наследовать блаженную жизнь, презри настоящую жизнь с ее выгодами. Если хочешь быть велик на небесах, смири себя ныне в мире. Если хочешь со мною царствовать, неси крест мой со мною, ибо одни служители креста обретают жизнь во блаженстве и во свете истинном. Господи Иисусе, как тесна была жизнь Твоя и в презрении у мира, так и мне даруй, подражая Тебе, вместе с Тобою быть у мира в презрении». Ибо раб не больше господина своего, и ученик не больше учителя своего. Да искушен и испытан будет раб твой в жизни твоей, ибо в ней мое спасение и истинная святость. Кроме нее, что бы ни читал я и что бы ни слышал, ничто не услаждает меня и не дает мне совершенной отрады. Сын мой, все это прочел, все это узнал ты, и еще, если исполнять будешь, то блажен будешь. Имея заповеди мои и соблюдая их, любит меня, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Иоанна 14:21. И сотворю, да сядет со мною в царстве Отца моего. Да будет мне, Господи, по слову и по обетованию Твоему достойно от Тебя принять. Принял я, принял крест от руки Твоей, стану нести его до смерти, так как Ты возложил его на меня, и вправду жизнь доброго служителя — крест. Но в том кресте рай виднеется, начало положено, нельзя обратиться вспять и отставать не должно. Слышите, братья, вместе пойдем вперед, Иисус будет с нами. Иисуса ради восприняли мы крест, Иисуса ради твердо и станем во кресте. Кто нам вожди предшественник, тот и помощник нам будет. Вот царь наш перед нами идет и за нас поборать будет. Последуем за Ним мужественно, никто да не убоится страха, будем готовы на смерть, славы нашей не дадим бесчестия, не убежим от креста.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кемпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

ходить пред Богом. Что только не заключается в этих словах. Какое в них сказывается отделение от мира, какое самоотвержение, какая святость и нравственная чистота, какая благость и кротость, какое смирение, какая нежность, но и какая ревность и энергия, какое долготерпение, снисходительность и в то же время какая верность, какая твердость, какая решимость. Сегодня день прощения грехов, сегодня день спасения. Благословений вам, Господних!

для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Продолжим наше изучение жизни и служения апостола Павла, великого миссионера к язычникам. Мы уже заметили, что он был строгим фарисеем и ярым преследователем ранней христианской церкви. Он обратился на пути в Дамаск, когда шел туда с целью мучить верующих. Сразу же после своего обращения Павел, тогда известный как Савл, начал проповедовать Христа воскресшего и прославленного. Не все верующие приняли этот факт, что Савл возродился и стал новой тварью во Христе Иисусе. Некоторые, вероятно, побаивались, что это была только стратегическая тактика с его стороны для того, чтобы увеличить эффективность и движение его цели, а именно заключить в тюрьмы всех, кто свидетельствует и верит в Иисуса Христа. И вот примерно 10 лет после его обращения апостол Павел вместе с Варнавой делает свое первое миссионерское путешествие. В основном этому путешествию приписывается к 45-му году после Рождества Христова. Посетив Кипр, остров, на котором вырос Варнава, они отправились в северо-западном направлении в Пергию и Памфилию. Этот порт в Малой Азии был промежуточным пунктом в их планах достичь Антиохию Писидийскую. Они отправились в путь из Антиохии, которая находилась в Сирии, и теперь находится в Антиохии Писидийской. И снова они посещают местную синагогу. Тема этой проповеди нам дана в 13 главе Деяния святых апостолов. Напоминая, как Бог поступал с израильским народом на протяжении столетий, Павел напомнил слушающим также и о том, что они еще помнили Иисуса, а именно, что Господь Иисус Христос был распят. Возможно, с тех пор прошло только 15 лет. Благодаря его смерти на позорном кресте можно получить прощение грехов. Затем апостол предупредил слушателей об опасности отвержения вести спасения. И сегодня эта весть остается той же. Посредством жертвы Иисуса Христа на Голгофском кресте спасение предлагается всякому человеку, как дар Божий, независимо от того, еврей ли он или язычник. Предупреждение тоже остается таким же, как и в те дни, когда проповедовал апостол Павел, предупреждая своих слушателей, отвергающих благую весть, впоследствии суд. «Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь во Христе Иисусе, Господе нашим». Отвержение или пренебрежение благой вестью означает, что личность или личности еще остаются чадами гнева, мертвыми по преступлениям, уже осужденными. Павел проповедовал торжественно и серьезно. Это вы заметите и вступительных слов апостола, когда он стоял пред членами синагоги в Антиохии Писидийской. По отношению к их пребыванию в синагоге он сказал: «Мужи израильские и боящиеся Бога». Эти люди усердно, неделями за неделей, приходили, имея такого рода встречи, и все же они не поняли всего того, что совершилось для их пришествия Христа. Позже в послании к римлянам апостол Павел, ссылаясь на эту характерную черту людей, которую он заметил среди евреев своего времени: «Ибо свидетельствую им, что имеет ревность по Боге, но не по рассуждению». И по этой причине апостол Павел печалился сердцем, мыслями и духом. Мужчины и женщины и сегодня могут иметь ревность по Боге, но если она без рассуждения и духовного понимания относительно действительности и цели смерти Христовой за человечество, они остаются в духовной тьме и попадают в вечность без Бога, без Христа и без надежды. Из библейского повествования мы видим, что Павел и Варнава проповедовали в синагоге в Антиохии. Это может намекать на то, что в городе было сравнительно маленькое население еврейского происхождения. Наряду с местными писидийцами там были и греки, а также и римляне. И все же кажется, что евреи, несмотря на свое меньшинство, имели большое влияние в жизни города. Итак, когда апостол кончил свою речь в синагоге, язычники обратились к нему с просьбой говорить о том же в следующую субботу. Евреи имели большое влияние на язычников, и многие стали прозелитами иудаизма, которые, в свою очередь, проявляли на язычников, с которыми они были знакомы, и они тоже пожелали посоветоваться с Павлом. Повествование, данное в 13 главе, также приводит свет на истину, что в то время евреи имели религиозную свободу и имели публичные собрания без каких-либо ограничений. Возможно, что синагога в Антиохии не имела привлекательного здания, но все нужды евреев были удовлетворены. Один из толкователей Библии заметил: традиционные особенности, несомненно, способствовали объединению евреев, и независимо от того, были ли синагоги богаты или бедны, на протяжении всех веков они были похожи одна на другую. Для женщин отводилось особое место, иногда это было особое помещение или же часть помещения, отгороженного решетчатой стеной, в центре стоял стол, где читающий открывал книгу на виду у всего собрания. Он внятно читал книгу закона. Места в синагоге были расположены так, что глаза всех сидящих были устремлены на того, кто говорил. Были также места председания в синагогах, которые предназначались для правителей или начальников синагоги. Незнакомцы Павел и Варнава должно были произвели большое впечатление на людей, потому что на следующей неделе было большое множество народа. Собрались служить слова апостола. Это напоминает нам слова апостола, когда, обращаясь к римлянам, он написал: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что она есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». Вероятно, служители Божии ободрились при виде народа, который собрался для слышания и внимания Божьему Слову. День за днем происходили определенные беседы, и люди советовались с ним, или точнее с ними. Поэтому при наступлении субботы синагога была полной. Из Писания видно, что большое множество заполнило здание, и все еще были те, которые всячески старались войти и послушать то, о чем говорили Павел и Варнава. Писание особенно выразительно. Почти что весь город собрался слушать Слово Божие. Было такое возбуждение, когда народ старался войти в синагогу и собрался вокруг здания, что евреи, которые ранее относились хладнокровно, вдруг начали завидовать. Их охватила ревность. Синагога никогда не видела столько собравшейся там толпы. Таков будет результат такого отношения язычников к благой вести, о которой проповедовал апостол Павел и Варнава. Что случится с ревностью и завистью, которая вспыхнула в мыслях и сердцах евреев которые очерствили свои сердца по отношению дела и вести Божией, проповеданной апостолом. Интересно заметить, что когда Стефан провозгласил слова Божии и весь совет Божий перед Синедрионом, в котором Павел был членом и присутствовал, ненависть и гнев религиозных вождей не знала границ. Стефан был мученически казнен, а Павел, тогда еще Савву, преследователь только что родившейся церкви, проголосовал против Стефана. Теперь Павел встретился с той же самой ненавистью, с той же самой жестокостью, с тем же самым отказом слышать и внять Богом данной вести, которые выражали евреи или многие из них. Казалось, что Павел понял, что призвание, которое он получил во время своего посещения в Иерусалиме, немного ранее, о котором он свидетельствует в 22 главе Деяний святых апостолов, становилось реальностью. В Иерусалиме он слышал голос Господа, говорящий: «Иди, я пошлю тебя далеко к язычникам». Поэтому Павел ясно и решительно заявляет: «Вам первым надлежало быть проповедано Слову Божию, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам». Кто может измерить ответ иудеев на такое обвинение их отношения? Они публично обвинили апостола и возбудили против него некоторых язычников, принявших иудаизм, и тем самым усилили преследование апостола Павла и Варнавы. Кто может измерить ответ со стороны язычников, которые с радостью слышали Слово Божие? Они с радостью верили и были спасены. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель – подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире библейское вещание BBN. Мы все по природе очень не любим ждать, особенно если ждать приходится Бога. Но зачем Он только иногда заставляет нас столько много ждать? Будем доверяться Господу. Он все делает в свое время, в то время, которое нужно для нас. Доверяйтесь Господу и оставайтесь с нами. Программа BBN продолжается.

0: В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Бегство Давида». Сегодня вторая часть. В прошлой части мы закончили на том, что Давид никогда в своей жизни веры не находил мощную руку Господа короткой. Давид испытал, как эта мощная Божья рука могла спасти его из всех нужд и проблем, какие бы они ни были. А теперь мы увидим что-то другое. Интересен тот факт, что в течение всего времени пребывания Давида в области воли врага и в своем неверии перед Богом не написал ни единого псалма, и этот факт подтверждает его духовный упадок. Все это время было потеряно. Говоря другими словами, Дух Божий не говорил больше через Давида, и Слово Божие не проявлялось больше его устами. Такие времена являются духовными засушливыми временами, возникающие на основании собственной вины. Собственная вина вызвала эти изменения вне Божьей воли, так как не было согласия Давида с его путями, хотя только его пути являются верными путями, которыми он с нами идет, которыми Господь Иисус с нами идет. Что касается духовных вопросов, то теперь в жизни Давида все онемело и находилось в покое смерти. А внешнее, к великому сожалению, он в этом вопросе стал убийцей. Горечь заполнила его сердце. Но начатый им путь он хотел идти. Это находилось в его воле. Со стороны Саула плоть Давида пришла, наконец, в покой, что всегда благоприятно действует на нашего ветхого человека. И даже в том случае, если эта плоть находится у врага. Таких, которые пришли к врагу, он оставляет в покое. Даже ученик Иисуса, Петр, мог вместе с безбожниками греться у огня. Цена этому является духовная смерть. Безусловно, каждый, кто окажется в такой ситуации здесь, при жизни, в плоти на земле, тот будет иметь огромную потерю, но еще намного большую потерю в вечности. Жизнь многих детей Божьих очень похожа на эту фазу жизни Давида, хотя каждая такая жизнь отдельных детей Божьих и не фиксируется на бумаге. Неверие со своей человеческой мудростью всегда ведет к духовному распаду и вечному ущербу, к вечной потере, которую мы в вечности не можем устранить. Библия говорит: «Праведный верою жив будет» Римлянам 1 стих 17. Но Давид пытался жить посредством своего неверия. Но эта попытка не имела для него успеха. Неверие будет постоянно пытаться и нас привести на путь человеческого разума и человеческой мудрости, потому что на этом пути враг может над нами власть получить. Расчетливое неверие, хотя и видит тысячи опасностей, но с помощью человеческой логики находит столько же причин, чтобы найти пути облегчения. Неверие гонит или принуждает нас к бегству, как Давида. Это мы видим уже у Адама. Когда он согрешил, то одновременно оставил веру по отношению к сказанному Слову Божьему. Неверие может и нас привести во вражескую страну филистимлян. Наше неверие заставляет нас оставить Божий путь и найти кажущийся более легкий путь. Но более легкий путь ведет нас, как в нашем тексте у Давида, к Анхусу. Анхус является царем филистимлян в Гефе. Имя Анхус означает «заклинатель змей». Это имеет глубокий духовный смысл, так как Давид ищет у него защиту, подчинился его власти, то в стихе 10 находим Давида во лжи. В первой книге Царств, 27 стих 10. «И сказал Анхус Давиду, на кого нападали ныне? Давид сказал, на полуденную страну Иудеи, и на полуденную страну Иерахмеила, и на полуденную страну Кенеи». Вы заметили, в чем Давид солгал? На вопрос Анхуса Давид сказал, на полуденную страну Иудею, хотя на Иудею он никогда не нападал. Это неправда. В стихах 8 и 9 этой же главы Слово Божие абсолютно точно говорит о том, куда Давид нападал, а именно на гессиян, гирзиян и амалекитян. Но Анхусу, который является прообразом сатаны отца лжи, Давид, зараженный этой же ложью, говорит, что он и на Иудею нападал, чтобы в глазах филистимского царя оказаться в хорошем свете, что он является якобы врагом Израиля, Божьего народа. Именно поэтому Давид так сказал, чтобы Анхус верил ему, что он стал врагом Израиля. Ясно, что Анхус очень хотел такое слышать из уст Давида. Анхус очень радовался и наслаждался таким известием, но это была ложь Давида. Но лучше будет, если мы не будем подражать неверию Давида, а будем подражателями его веры. Что касается неверия, то мы его сами имеем в избытке. Поэтому будем просить нашего Господа Иисуса, чтобы слышанное нами сегодня слово Он поставил перед нашими глазами и перед нашими душами. Для чего? Чтобы Он мог нас таким образом увещевать, чтобы на примере этого неверия лучше познать достоинство и преимущество настоящей веры. Но самым радостным и чудесным является тот факт, что Слово Божье не может быть отменено даже через нашу неверность. Писание говорит во втором послании Тимофею 2:13, «Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Поэтому слово, которое Господь Иисус сказал Давиду, останется в силе, как читаем в Деяниях апостолов 13 стих 22, «отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои». Все же какого любящего, милостивого и всемогущего Бога мы имеем! Поэтому нашу веру следует Ему подарить, потому что Он озабочен о нас. Однако пойдем в рассмотрение жизни Давида дальше. Мы с вами знаем, что Давид не остался в этом глубоком падении. В его духовной жизни наступил снова день, но пока что он находится еще во мраке, в присутствии сатаны. Поэтому главным текстом для дальнейшего рассмотрения жизни Давида возьмем теперь из первой книги Царств, из главы 29, стихи 1 и 2. «И собрали филистимляне все ополчения свои в Афеке, а израильтяне расположили станом у источника, что в Израиле. К Князья филистимские шли сотнями и тысячами. Давид же и люди его шли позади с Анхусом. Давид, муж по сердцу Господа, сделал в своей жизни много ошибок. Наш мудрый и любящий Господь Иисус допускает это, чтобы мы познали, чтобы мы могли познать, что и любое дитя Божие, о котором можем сказать «муж по сердцу Господа», не является безошибочным. В отношении этого вопроса мы должны занять определенную позицию против ложного учения о совершенстве определенных сектантских кругов в последнее время. Характерным примером такой секты являются универсалисты. Но так как хождение Давида до его падения в глазах Господа Иисуса постоянно было таким совершенным, поэтому он по-прежнему очень дорог его сердцу. Точно так обстоит дело и у нас. Любовь Христа дорого искупила нас дорогостоящей кровью креста, дороже, чем Давида тогда. Цена нашего искупления очень высока, поэтому Господь Иисус всех принадлежащих Ему так любит. И эта Божья любовь не уменьшится по отношению к нам даже в том случае, если мы, подобно Давиду, совершим большие ошибки. Любовь Господа Иисуса по отношению к нам не изменяется, поэтому Святой Дух в Новом Завете говорит во втором послании Тимофею 2:13, «Если мы неверны, то есть, если сделаем ошибки, Он пребывает верен и в Своей любви, ибо себя отречься не может». В нашем тексте 1 Царств 29, стихи 1 и 2, Святой Дух показывает нам, как враги Израиля, филистимляне, выступили против Божьего народа Израиля. Мы не станем все это событие детально рассматривать, но выделим и подчеркнем самый ужасный факт в стихе 2, а именно, что Давид и его 600 воинов представляют врагов Израиля. Выше мы рассмотрели с вами текст 1 Царств 27 стих 1. Мы еще раз вернемся к этому тексту, но в первой книге Царств 29 стих 2 мы видим, как на основании неверия в истории падения Давида открывается все более глубокий мрак. Мы можем спросить, как это могло случиться, что Давид, помазанный в царя Израиля, о котором сам Господь Иисус дает такое свидетельство в Деяниях апостолов 13:22, мог превратиться во врага Израиля и выступить на борьбу против Израиля. Однако в этом нет ничего странного, потому что и в церкви Иисуса мы это сегодня находим. И кто из нас мог когда-либо подумать, что победитель великана Голиафа мог бы так глубоко пасть, чтобы теперь стоять на стороне филистимлян, на стороне врагов Израиля? И если мы на этом месте исследуем причину этого дела, то мы, как я уже выше отметил, познаем неверие Давида в те дни, начало которого мы видим в первой книге Царств, 27 стих 1, где Давида охватил страх быть однажды убитым, что он должен умереть. На основании этого Давид покинул почву или фундамент своей веры. И я уверен, что Давид вовсе и не представлял себе ясно, что он оставил фундамент своей веры и не давал себе отчета в том, что он, собственно, делает. Он не представлял себе, так же, каковы могут быть последствия его поступка. Он шел просто на поводу у мыслей своего сердца и при этом еще не знал, какой букет зла может исходить из наших человеческих сердец. Давид оставил почву веры и обменял ее на мысли своего сердца. Так развивался ход этого события. Итак, мы видим, как Давид, этот муж Божий, помазанный Иеговы, шаг за шагом идет в глубину мрака. Отсюда мы видим, как неверие ослепляет. Мы должны научиться это познавать и видеть. Если бы мы Давиду сказали в глаза: «Давид, ты слепой», то он с этим высказыванием никогда не согласился бы. Он же действительно был слепой. Он не видел, как эта слепота все больше и больше затягивала его в петлю неверия, которая и сегодня распространяется среди верующих, как чума, чтобы в конечном счете полностью оказаться в сети сатаны. В этом месте или в этой фазе жизни Давид не имел больше света, чтобы познать, чтобы понять, что он находится в союзе с Божьими врагами. Отсюда мы должны понять, какие последствия может часто иметь всего лишь одна мысль сердца, если автором этой мысли является враг. Давид не заметил, где началось его падение, а также не заметил, когда он проявил готовность сражаться против Божьего народа. Давид имел, конечно, объяснение и оправдание по отношению к своему теперешнему поведению. Этот Давид, который не отважился тогда в пещере убить помазанного Бога, но с большим сердцебиением в доказательство отрезал всего лишь край одежды своего врага Саула. Для Саула это было совершенно безболезненно, так что он этого даже не заметил. А теперь неверие затемнило живого Бога перед глазами Давида. Господь Иисус, который был его водителем и скалой в течение всего времени преследования Саулом, вдруг не стоял больше перед душой Давида. На первый план выступили другие вещи и вопросы. Давид вдруг оказался в такой ситуации, что в лице Божьего помазанника он готов был признать своего врага. Он снизошел на духовный уровень Саула. Саул преследовал Давида как своего врага, хотя и знал, что Давид помазан Господом через Самуила в царя Израиля. А теперь мы видим, мы находим Давида в этой же роли. Из дальнейшего сообщения Слова Божьего в отношении этой истории мы знаем, что в этом сражении филистимлян против Израиля погибло очень много израильтян, а вместе с ними и царь Израиля Саул. Можете мне поверить, что в своем неверии Давид убил бы на этот раз Саула, ибо с этой целью он не выступил вместе с Божьими врагами. Он был уже в пути с наточенными мечами и на лихих конях. Сердце неверия убьет и своего друга, которым являлся сын Давида Иоанафан, который погиб вместе со своим отцом. Представьте себе эту темную, как ночь, фазу жизни вхождения Давида. Хочу особенно заметить, что при этом движении или падении Давида вниз не было ступенек. Это был беспрепятственный, бесперебойный, свободный переход. И только тонкости неверия последовательно присоединялись друг к другу, так что вместо предполагаемых ступеней неверия образуется чрезвычайно гладкая горка для катания, по которой свободно скатываешься вниз, в бездну неверия. Точно так выглядит этот вопрос и сегодня. Позволь себе только покинуть то место, куда Господь Иисус тебя поставил, то ты увидишь, как быстро ты приземлишься совершенно в другом месте, куда ты вообще не хотел попасть. А теперь спрашиваю, где мог бы закончить свой путь поскользнувшийся, любой из нас, на такой гладкой горке, если бы Божья доброта и милость не хранила нас? до этого места, до этого момента Господь Иисус дал или подарил Давиду свободу, свободную волю. Он был мужем по сердцу Господа. И в тот момент, когда он исполнял свою волю, то он снизошел до врагов Господа. Так было не только с сыном Иессея. Так обстоит дело с этим вопросом и сегодня. Как именно? Неизменно. Если мы вступим в борьбу или в сражение, независимо в какое, без щита веры, то мы будем поражены каждой огненной стрелой врага. Давид, вышедший в неверии и вступивший на собственный путь, был весь продырявлен вражескими стрелами, а что касается его веры, то он остался без позвоночника, без устойчивости, без Божьего подтверждения. Его вера была полностью просеяна, как читаем в Луке 22, стихи 31 и 32. «И сказал Господь: Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих. Именно поэтому только милующая рука любящего Господа Иисуса, которая не хочет нас больше оставлять, которая ходит за нами в своей бесконечной любви, могла освободить Давида из этой бедственной духовной связи с врагом. И до сегодняшнего дня в этом вопросе ничего не изменилось. С этого момента прошу всех слушателей и читателей быть вдвойне внимательными, потому что дальше мы увидим радикальное изменение в жизни Давида, его восстановление. Если бы истечение обстоятельств дальше шло в соответствии с намерением Давида, то он проявил бы себя убийцей Божьего народа, потому что для этого он был уже в пути. Так далеко может нас завести неверие, и не только Давида. Мы настолько ленивы в распознании нашего собственного положения, что посредством медленного возрастания света Божьего мы не можем с нашей стороны ответить на Божьи действия. Бог нуждается в более глубоком вмешательстве в нашей жизни. Так поступает Бог и при покаянии человека. Эти обращения к Господу Иисусу, конечно, очень разнообразны в тех случаях, когда при обращении человека отсутствует потрясение. Чаще всего люди приходят к Иисусу через какое-нибудь потрясение. И если такое потрясение отсутствует, то Господь Иисус вызывает или допускает его в дальнейшей жизни покаявшегося. Господь Иисус хочет нас растормошить, разбудить, расшевелить, чтобы мы познали наше собственное духовное положение, иначе мы ничего не познаем. Поэтому Слово Божие увещевает нас, чтобы мы были готовы по нашей инициативе искать Божью волю, чтобы Господу Иисусу не было необходимости в своей любви нас тормошить. Я могу, конечно, поставить вопрос: неужели Давид не мог в этот критический момент своей жизни опомниться и, наконец, позволить Господу вести себя? Но практически получилось так, что Давид должен был теперь Анхусу позволить себя вести и позволить вражескому царю Анхусу вернуть себя на Божий путь. Сейчас я сделаю определенную вставку в наше рассмотрение. Затем мы продолжим рассмотрение в свете Божьей точки зрения и на основании его действия. Итак, займемся восстановлением Давида. Нет, нет, я никому не поверил бы и не поверю, что Давид мог бы выступить с филистимлянами против Божьего народа Израиля. Господь Иисус не делает ошибок, Поэтому он строго следил за поведением Давида и допускает его в своем падении до определенной границы. И весь ход событий в этой темной фазе жизни Давида Господь Иисус не пускал на произвол, а держал все рычаги управления в своих руках. Еще раз повторяю, что на примере этого падения Давида Господь Иисус желает нам показать, на что способны наши сердца, если Он Сам не будет нас постоянно от подобного падения хранить. Я на 100% уверен, что Господь Иисус возбудил сердца филистимских князей сказать своему царю Анхусу, как читаем в первой книге Царств, 29 стихи с 3 по 7. «И говорили князья филистимские, это что за евреи?» Анхус отвечал князьям филистимским, «Разве не знаете, что это Давид, раб Саула, царя Израильского? Он при мне уже более года, и я не нашел в нем ничего худого со времени его прихода до сего дня». И вознегодовали на него князья филистимские, и сказали ему князья филистимские, «Отпусти ты этого человека, пусть он сидит в своем месте, которое ты ему назначил, чтоб он не шел с нами на войну и не сделался противником нашим на войне. Чем он может умилостивить господина своего, как не головами сих мужей? Не тот ли это Давид, которому пели в хороводах, говоря, «Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч»?» И призвал Анхус Давида и сказал ему, «Жив Господь, ты честен, и глазам моим приятно было бы, чтобы ты выходил и входил со мною в ополчение, ибо я не заметил в тебе худого со времени прихода твоего ко мне до сего дня». Но в глазах князей ты нехорош, и так возвратись теперь и иди с миром, и не раздражай князей филистимских. Анхус является прообразом сатаны, а его князья — прообразом отпавших ангелов, то есть демонов. В послании евреям читаем в главе 1 стих 14. «Не все ли они, то есть ангелы, суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Это значит, что на служении Господь Иисус использует не только световых ангелов, но и отпавших ангелов, которых мы прообразно видим в князьях Анхуса. Через них Господь Иисус и направляет теперь Давида на прежний и верный путь. Возмущение и настойчивость филистимских князей являются решающим и поворотным пунктом в этой фазе жизни Давида, является началом выхода из этой темной фазы жизни Давида. Если Господь Иисус песок положил людскому морю границею, как читаем в Иеремии 5:22, то почему он не может и Давиду, мужу по своему сердцу, положить определенную границу в его падении? Я беру на себя смелость и ответственность выступить в отношении рассматриваемого отрезка жизни Давида в роли защитника. В моих проповедях «Давид, прообраз Иисуса на время благодати» и в теме «Благодать на благодать» я рассматривал в основном его положительные стороны Давида. Но я должен вам сегодня показать, что и в этом негативном свете, в котором мы выше рассматривали Давида, он, тем не менее, остается тем же прообразом нашего Господа Иисуса. Да-да, это очень интересно, но это следует только духовными глазами видеть. Вернемся в жизни Давида назад и посмотрим, что явилось причиной бегства Давида с Филистею. Когда Саул точно решил Давида убить, то Давид убежал к священнику Ахимелеху и говорит ему в первой книге Царств, глава 21, стихи 2, 3 и 10. «И сказал Давид Ахимелеху, священнику, «Царь поручил мне дело и сказал мне, пусть никто не знает, зачем я послал тебя и что поручил тебе. Поэтому людей я оставил на известном месте. И так, что есть у тебя под рукою, дай мне хлебов 5, или что найдется». И встал Давид, и убежал в тот же день от Саула, и пришел к Анхусу, царю Гефскому. Я объяснял, что Саул является прообразом плоти элиты Израиля, фарисеев, саддукеев и книжников, которые устраивали все преследования на Иисуса, а затем по их инициативе распяли Иисуса на кресте. В словах Давида «Царь поручил мне дело и сказал мне, пусть никто не знает, зачем я послал тебя и что поручил тебе». Мы в этих словах видим поручение или задание Небесного Отца своему Сыну Иисусу Христу, которое Он должен совершить на земле в плоти. Израиль отверг Иисуса и не признал Его своим Мессией. Поэтому Господь Иисус отставляет Израиль на 2000 лет в сторону и занимается теперь язычниками. Именно этот факт мы видим в выражении «И встал Давид и убежал в тот день от Саула и пришел к Анхусу, царю Гефскому», то есть в Филистею, которая является прообразом мира сего, в котором мы с вами постоянно находимся. Чтобы это лучше понять, напомню, что и Египет является прообразом мира сего, из которого мы в духе вышли при покаянии. Но поскольку мы живем еще на этой грешной земле, то физически находимся в этом мире, прообразно представленный Филистеей. Иисус оставил Израиль и принял язычников, поэтому в духе Он находится сейчас в Филистее. А далее читаем о том, как Давида встретили в Филистее. Глава 21, стихи 11 по 14. «И сказали Анхусу слуги его, не это ли Давид, царь той страны, не ему ли пели в хороводах, и говорили, Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч?» Давид положил слова эти в сердце своем и сильно боялся Анхуса, царя Гефского, и изменил лицо свое пред ними, и притворился безумным в их глазах, и чертил на дверях, и пускал слюну по бороде своей, и сказал Анхус рабам своим, «Видите, он человек сумасшедший, для чего привели его ко мне? Прошу помнить, что это всего лишь прообраз, и постоянно обращать внимание на самое главное. Именно так, как мы здесь видим Давида, безбожный мир смотрит на Господа Иисуса во все время благодати. Именно так, как Анхус ответил своим рабам. А как он ответил? «Видите, он человек сумасшедший, для чего вы привели его ко мне?» Так смотрит мир сей на Господа Иисуса. А теперь обратимся к другому, выше рассмотренному случаю, из которого мы видим, что Давид был готов вместе с филистимлянами выступить на войну против своего же народа Израиля. 1 Царь 29, стих 2. «Князья филистимские шли сотнями и тысячами, Давид же и люди его шли позади с Анхусом». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.
0: Вы прослушали программу библейского вещания ABBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели. Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную, и Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.

Захария 4:10. «Ибо кто может считать день сей маловажным?» Действительно, этот день немаловажен в вашей жизни, дорогие друзья. Господь стучит в ваше сердце. Через песни, которые вы сегодня слышите, через размышления над Словом Божьим, Господь хочет войти в ваш сердечный дом и найти там себе обитель. Откройте Ему свои двери и пригласите Его как самого лучшего гостя, чтобы Он не просто оставался гостем, но стал в вашей жизни хозяином. Будьте с нами.

0: В эфире библейское вещание BBN. Почти каждое послание апостола Павла заканчивается прекрасным пожеланием, о чем он сам говорит так: «Приветствие моею рукою». Это записано во втором послании к Фессалоникийцам, самые последние стихи. «Приветствие моею рукою Павловою, что служит знаком во всяком послании, пишу я так: благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами». Какие прекрасные слова! Благодать, что может быть лучше благодати от Бога, этого благого даяния, которое мы получаем от Бога, ну, совершенно незаслуженно, только по Его святой милости. Давайте больше благодарить Господа за ту благодать, которую мы от Него получаем каждый день.
1: Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.
0: Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: В 7 стихе 2 главы своего первого послания Церкви в Фессалониках апостол Павел пишет: «Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели предать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Чьи эти слова? Вникните не только в их значение, но в самый дух этих слов, и вы убедитесь, что тут говорит не какой-нибудь профессиональный религиозный деятель. Нет, но тут слышно эхо того, который сказал: «Я есть пастырь добрый». Эти слова насыщены духом блюстителя душ наших, пастыря-начальника, который положил жизнь свою за овец своих. В этой второй главе для нас изображен служитель Божий, пастырь, соответствующий Божьему идеалу. И вот я хотел бы посвятить сегодняшнюю беседу вопросу о том, что значит «пастырь». Как следует это слово понимать в библейском смысле? Апостол Петр в своем послании пишет: «Пастырей вашей умоляю я, сопастырь, пасите Божье стадо». Пресвитеров церкви, старших братьев, он называет пастырями, и притом он и себя включает в слово «сопастырь». Интересно отметить, что в значении самого слова «пастырь» вы обнаружите, в чем заключается главное призвание пастыря, в чем, собственно, является его главная задача. От слова «пастырь», как в греческом, так и русском переводе, мы получаем слово «пасти». «Пастырей умоляю, пасите Божье стадо». Иначе говоря, в чем заключается главное призвание пастыря? Его главная задача – обеспечить наследие Божьей пищей. К этому он призван. Как верный пастырь Павел мог сказать фессалоникийцам: «Мы были как кормилица среди вас». Павел не был наемником. Он был в полном смысле этого слова пастырем, который пас, то есть обеспечивал необходимым кормом, духовной пищей, церковь Божию. Послушайте, как псалмопевец Давид описывает пастыря-начальника, а ведь он наш наивысший пример. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». Да, братья, к этому призван Божий слуга – пасти наследие Божие. И поверьте, что для этого нужно больше, чем знание, дары, духовная сила или даже само призвание. Все это, конечно, обязательно, необходимо, но этого недостаточно, чтобы быть воистину кормильцем детей Божьих, пастырем Церкви Божьей. Необходимо, дорогие мои, что мы называем пастырское сердце. Возьмем в пример апостолов. Они ведь сразу не стали пастырами, несмотря на то, что они были обращены, имели знания, были научены самым великим учителем. Им дана была особая сила, да, и притом они были избраны самим Господом. И еще следует добавить, что они имели чудные результаты в их служении. И все же они не были готовы пасти наследие Божие. Да, Господь намерен был их сделать пастырями, но чтобы пасти Божье стадо, Он должен был совершить что-то еще в их внутреннем человеке. И только прикосновение Его благословенной руки могло это совершить. Господь должен был их сокрушить, преломить. В этом и заключается пастырское сердце. Это сердце сокрушенное, способное сострадать страдающими, плакать с плачущими, скорбеть скорбящими. Пастырь тот, который, подобно кормилице, ласково обходится с ребенком своим, с нежностью, терпением и любовью, ухаживает, пригревает и нянчит малейшего в стаде Христовом. К этому служению способен только тот, который имеет это пастырское сердце. Мне кажется, что именно этот урок, в чем заключается пастырское сердце, Иисус Христос хотел продемонстрировать своим ученикам чудом насыщения 5000-ной толпы. Вы заметили, когда это чудо произошло? Оно произошло сразу после их первого миссионерского путешествия. Возвратились они, хоть и уставшими, но с большим порывом энтузиазма. Окружившие своего наставника, они воодушевленно рассказывают ему все, что сделали и чему научили. Читая это место, невольно чувствуется, что Господь почему-то не разделяет с ними их энтузиазма. Не слышно ни похвалы, ни других каких-либо замечаний. Только что сразу после того, как они кончили рассказывать, какой большой успех они имели, Господь им говорит: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного». Я повторяю: спасены – да, призваны – да, наделены силой – да, одарены – тоже, но не доставало того, без чего они никогда не смогли бы быть пастырями. Они не были преломлены. Господь должен был их взять в свои святые руки и преломить их, их волю, их властное «я», чтобы они способны были пасти Его овец. Для того Он берет их в пустыню. Там Он при их глазах чудом размножает 5 хлебов и 2 рыбки и насыщает многотысячную толпу. Как происходит это чудо? Проследите ступени, которые привели к этому невероятному размножению. Первое, что Христос делает, Он берет. Сказано: «взяв 5 хлебов и 2 рыбы». Да, Он берет то, что мы Ему даем. И что можем мы Ему дать? Есть ли у нас что-нибудь, чем Он был бы заинтересован? Да, возлюбленные, в этом и есть Его дивная любовь, что Он нас самих хочет. Он берет нас таковыми, как мы есть. Он только ожидает от нас полную отдачу. И когда мы так вручаем Ему наш дух, душу и тело, то Он берет. Что дальше делает Христос с этими 5 хлебами и 2 рыбками? Поднимая свой взор на небо, Он их благословляет и преломляет. Это, возлюбленные, и есть итог Божьего благословения. Никогда не забудем этого, дорогие мои, что только в преломлении возможно размножение. Только ломимый хлеб может насытить голодный люд. Это именно и хотел Христос показать своим ученикам, будущим пастырям, чтобы быть благословенными пастырями. Наследие Божие они должны, как эти 5 хлебов и 2 рыбки, быть преломлены в пронзенных руках Спасителя. Библия обилует такими примерами. Чтобы Иосифу стать кормильцем братьев своих и голодающего народа, он должен быть ломим в руках Божьих. Он должен сперва быть отвергнут своими братьями, продан ими в рабы египтянам, быть брошенным в тюрьму по причине ложного обвинения и потом на 2 года быть забытым человеком, которому он помог. Этим тернистым путем Господня рука вела Иосифа. Господь готовил свой избранный сосуд, чтобы преломленный Иосиф мог спасти помимо своего народа целую страну. Псалмопевец, вспоминая историю Иосифа, говорит: «Послал пред ними человека, в рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его, слово Господне испытало его». Вы думаете, что Иосиф в этом обращении к нему враждебно настроенных людей, включая своих братьев, видел руку Божью? Не думай, что ему это всегда было так ясно. И тем не менее, он был в руках Божьих все время, и когда исполнилось время его испытания, когда преломил его Господь, только тогда был он готов для назначенного ему служения быть кормильцем. Почему, думаете вы, апостолу Павлу приходилось так много страдать? Он страдал ради тела Христова. Для чего дано было ему жало в плоти, о котором он 3 молился, чтобы Господь его удалил? Думаете ли вы, что он тогда видел в этом жале руку Божью? Нет. Пока Господь ему не ответил: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Читайте послание Павла, и вы обнаружите, что все это Бог допускал в его жизни. От Господа было послано ему это жало. И для чего? Пусть сам Павел ответит: «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас, и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть церковь, которой сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас». Почему Павел в узах? Разве он теперь больше не в руках Божьих? Не может быть, Христос сказал, никто не похитит их из руки моей. Да, он в пронзенных руках Спасителя, и тем не менее закован в железные цепи, страдая как злодей. За железными решетками римской тюрьмы Павел, видя в этом руку Божию, говорит: «Я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славою». «Знаю, что жалкий я, утешитель, но, братья мои возлюбленные, вам, которым суждена тяжелая доля страдания, даже до уз, благословенны вы Богом. Вас Он избрал из сокровищницы Своей, чтобы через вас благословить многих. Господь вас избрал, чтобы вы обогатили Его церковь, тело Христово. Вы можете сказать словами апостола Павла: смерть действует в нас, а жизнь в вас». Но, возлюбленные братья и сестры, не думайте, что призваны пасти наследие Божие только немногие. Правда, Господь призывает некоторых особо быть пастырями, и их Он Сам проводит через Свою школу, чтобы они могли исполнить свое служение. Но в то же время каждое чадо Божие имеет служение телу Христову. Все мы носим это сокровище в наших глиняных сосудах, и оно только тогда принесет пользу и благословение, когда этот глиняный сосуд будет разбит. Вы помните тот случай в Вифании, в доме Симона Прокаженного, в котором приготовили Иисусу вечерю и собрали много народу? Пришла туда и одна женщина того города, грешница, и принесла алавастровый сосуд с миром из нарда чистого, драгоценного. В горьком раскаянии она обливала ноги Спасителя слезами и отирала их волосами своими, и потом, разбивший сосуд, возлила этот драгоценный елей на голову Спасителя. Какая прекрасная картина! Сперва слезы покаяния, а потом сокровища из разбитого сосуда. К этому, возлюбленные, все мы призваны. Раскаявшийся и прощенный грешник имеет служение для тела Христова. Возлившая этот ароматный елей на тело Христово, Мария удостоилась от Господа этих чудных слов. Она сделала, что могла. Возлюбленный, каждому Бог дал носить сокровища в глиняных сосудах наших, но они принесут благословение только когда они будут разбиты. Что хочет нам Господь сегодня этим сказать? Чтобы быть угодными служителями Божьими, мы должны быть разбитыми сосудами, преломленными в руках нашего Господа. Тогда и только тогда мы будем благословением для тела Христова, которое есть Его Церковь. Он ищет тех, которые готовы всецело отдать себя в Его пронзенные руки и позволить преломлением умножить нас для благословения многих. Но и эту беседу, дорогие мои, я не хотел бы закончить, не обратив наш взор на нашего пастора-начальника, который в этом является самым лучшим примером для нас. Он не просит своих последователей делать того, чего он сам не сделал. О, посмотрите на него! Не знавший греха, он все же был так ломим. Вся жизнь его была сокрушена. И, наконец, там, на кресте Голгофском, он ломим был для тебя и меня смертью преступника. Он иначе не мог бы нас спасти, только преломлением тела своего на римском кресте. Поэтому, мой дорогой друг, если ты еще не нашел спасения, твои грехи еще не прощены, то сегодня, сейчас, не отходя от твоего радиоприемника, ты его можешь иметь. Иисус Христос, пастырь добрый, совершил все для твоего спасения, жертвою своею на Голгофском кресте. Тебе нужно только принять то, что Он уже приготовил для тебя. Преклони свои колени там у своего приемника и попроси, чтобы Господь тебя простил и омыл своей драгоценной кровью. Он это сделает для тебя. Не откладывай это самое важное из всех решений. Пусть сам Дух Божий тебе поможет в этом. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

В эфире радио BBN. Библия говорит нам, что ни в нас, ни в делах наших нет ничего, что хоть как-то могло бы заслужить Божью любовь и благосклонность. Мы никогда не поймем, почему нас Бог принимает. Он нас принимает так, как отец принимает блудного сына, который где-то вдали блуждал, а потом, опомнившись, пришел к своему отцу, и отец не воспоминает прошлого больше. Примем решение прийти опять к Небесному Отцу сегодня. Да поможет вам в этом Господь.

круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.

0: Очень рады, дорогие друзья, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Даниила. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. При изучении книг Библии следует обращать внимание на детали, передаваемые истории о жизни народов и их владык. Как, например, в описании пира, который царь Валтасар устроил, когда появилась неожиданно кисть руки, написавшая на стене таинственные слова «Мене-мене упарсин», сказано, что от ужаса даже колени его стали биться одно о другое. 5 глава. Сказано также, что после объяснения значения этих слов облекли Даниила в багряницу по повелению Валтасара и возложили золотую цепь на него и провозгласили его третьим властелином в царстве. 5 глава, 29 стих. Возникает вопрос, почему третьим? Это объясняется тем, что вторым правителем Вавилона с царем был некий Набонидус. По-видимому, он являлся полководцем армии Вавилонской. Многие клинообразные плиты, раскопанные археологами, передают, что мидоперсы овладели Вавилоном без боя. Надпись на стене, возвестившая падение Вавилона, появилась в то время, когда победоносные полчища мидоперсов уже приближались к Вавилону, а Вавилон в это время пировал, унижая величие живого Бога, о котором сказал ему Даниил. В ту же ночь Валтасар был убит, и Дарий Медянин воцарился над Вавилоном. Весьма кратко служил Даниил во время Валтасара во дворце, но Дарий вскоре сразу же высоко оценил мудрость Даниила и дал ему весьма высокий пост в своем царстве. Это подтверждает 6 глава 3 стих. Даниил превосходил всех князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь уже помышлял поставить его над всем царством. Можно было ожидать, что найдутся и завистники Даниилу. Он был пленник в Вавилоне, сильной, и противники не замедлили приготовить для него обвинение, чтобы осудить его и лишить жизни. Не подтверждает ли это слова Матфея, 27 главы 18 стиха? Пилат знал, что из зависти они предали его. Влияние Иисуса распространялось на всю страну. Популярность его была весьма велика, и религиозные вожди чувствовали, что их власть колеблется и оставляет их. Поэтому они сделали заговор, чтобы убить его. Есть разница между ревностью и завистью. Первое чувство рождается любовью, второе – ненавистью. В Библии сказано, что Бог есть ревнитель. Он так возлюбил мир, что ему делается больно за него. Он ревнует, чтобы миру сделать добро, принести ему счастье. Зависть овладела сердцами вавилонских вождей, хотя и в покоренных медоперцами, потому что царь Дарий весьма возвысил Даниила. Они сделали заговор, чтобы приготовить ему своего рода западню. Они знали, что им будет легче всего обвинить Даниила в связи с его верностью Богу в поклонении ему. Они начали играть на чувствах самолюбия Дария и его любви к похвалам, которые ему щедро преподносили лицемерные сановники. В те времена цари принимали божескую честь и славу, поклонение и просьбы всякого рода. Это Дарию нравилось, и он не подозревал ловушки. поддался этим придворным противникам Даниила. Он подписал поспешный указ, чтобы в течение 30 дней никто не поклонялся никакому иному божеству и не просил его о помощи, кроме самого царя Дария. Он принял их совет, не зная, что это был хитрый заговор завистников и противников Даниила, которого он уважал и весьма ценил. Часто они видели Даниила в молитве на коленях, с лицом, направленным в сторону любимого города Иерусалима. Эти люди знали, что он не изменит своего обычая и верности в молитве. При всей опасности, возникшей для Даниила, это было необычайное свидетельство слуги живого Бога. Его жизнь была открыта со всей светлой красотой и честностью его духовной жизни. Не подтверждает ли это, что истинный характер христианина открывается вполне во время тяжелых испытаний? Господь в такое время близок к своим детям, когда их трудности и страдания велики. Господь Иисус Христос сказал: «Блажены вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески несправедливо злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Матфея 5 глава с 11 по 12 стих. Даниил нисколько не поколебался, потому что сказано в 6 главе 10 стихе: «Он три раза в день преклонял колено свои и молился Богу своему и славословил Его, как это он делал и прежде этого». Вполне возможно, что он видел этих вельмож, следящих за ним. Он даже открыл окна горницы своей. Это не был жест гордого вызова им, а его обычай, и этого ради страха он не нарушил. Даниил предчувствовал, что его ожидает, но в тихом уповании на Бога он ожидал, что случится с ним. В то время, когда мир наполнял сердце Даниила перед лицом великой опасности, то царь Дарий этого мира не имел. Он был в тревоге за судьбу Даниила и искал путей, как облегчить его положение, потому что имел к нему уважение и сознавал, что Бог его — великий Бог. Однако придворные вельможи знали, что указ сделан так ясно, что Даниилу не было возможности избежать наказания. К этому строгому документу царь приложил свою печать. Поэтому они усиленно настаивали, чтобы Даниилу за нарушение этого повеления был вынесен приговор смерти. По-видимому, они достигли своего при встрече с царем, потому что Дарий приказал бросить Даниила во львиный ров на растерзание. Хотя эти злые противники считали, что пророку пришел конец, то сам Даниил видел и верил в живого Бога и в его всемогущество и милость. Даже и Дарий, по-видимому, имел в себе искру надежды, что Бог сохранит его доброго советника в живых чудесным образом. Подумайте о преждевременной радости грешников, вельмож, что они достигли своего, а также о чудном божественном мире сердца невинного пророка. Представьте себе и образ царя Дария, который провел тревожную ночь, удалился в свою комнату без пищи, и сон бежал от него, сказано в 6 главе 18 стихе. Он ожидал действия живого Бога Даниила, видя, что был обманут своими министрами и вельможами. Что думал простой народ, который слышал о страшном приговоре над Даниилом? Мы знаем, что народ весьма часто чувствует неправду и несправедливость высокопоставленных людей, а здесь Даниил. Имя его было очень известно. Даже при определении смерти казни Даниилу царь сказал ему многозначительные слова. «Бог твой, которому ты неизменно служишь, Он спасет тебя». 6 глава, 16 стих. В 20 стихе эти слова повторены царем в форме вопроса к Даниилу, когда поутру он прибежал ко рву львиному. Бог вступился за невинного служителя своего, чтобы явить славу имени своему, чтобы открыть чудную, спасающую силу свою. Он употребил покорного раба своего, верного ему Даниилу. Ничто не могло изменить божественного плана. Хорошо остановиться немного на этой мысли. Вспомните переживания апостольской церкви, записанные в 12 главе Деяний апостолов. Ирод повелел убить мечом апостола Иакова, и, видя, что это понравилось противникам Господа Иисуса, он повелел арестовать апостола Петра, намереваясь сделать тоже страшное преступление. Но Бог послал ангела своего. Двери темницы открылись. Апостол Петр невредимым вышел из темницы и пришел к дому Марии, матери Иоанна Марка. Там совершалось ночное богослужение. Все изумились. Петр объяснил им происшествие и удалился в другое место. Великое чудо! Апостол Петр никогда не мог забыть его. Мы уже раньше упомянули, что апостол Иаков был также дорог Господу, как и Петр. Но воля Божия была здесь иная. Бог показал, что Он силен расстроить злые умыслы, власть имеющих, и спасти своего слугу для дальнейшего служения и подвигов. Церковь ободрилась и верностью Иакова, который пострадал, и верностью Петра, который был чудесно спасен Господом. О, как велик наш Господь Спаситель! Служите Ему, друзья, без страха, со всякой верностью. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Даниила. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Бог мой, судья». Эта книга охватывает все 70 лет вавилонского пленения Израиля. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Если мы привыкли каждый день питаться Словом Божьим, то у нас само собой появляется чувство голода, если в какой-то день почитать Библию не удается. Но если не удается раз, другой, третий, то постепенно пропадает всякое желание читать Библию, и тогда мы сами себя изнуряем духовным голодом. Давайте проверим себя, придем к Слову Божию и напитаемся из этого чудесного источника Божьей милости и доброты.

0: В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
2: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга псалмов Давида.
2: Псалом 32. Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире, пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием, ибо слово Господне право, и все дела Его верны. Он любит правду и суд, милости Господней полна земля. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Он собрал будто груды морские воды, положил бездны в хранилищах. Да боится Господа вся земля, да трепещут пред Ним все живущие во вселенной, ибо Он сказал, и сделалось, Он повелел, и явилось. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек, помышление сердца Его в род и род. Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Не спасется царь множеством воинства, исполина не защитит великая сила, не надежен конь для спасения, не избавит великою силою своею. Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его, что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их. Душа наша уповает на Господа, Он — помощь наша и защита наша. О Нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали. Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя. Псалом 33. Псалом Давида, когда он притворился безумным пред Авимелехом и был изгнан от него и удалился. Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. «Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Сей нищий воззвал, и Господь услышал, и спас его от всех бед его. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ним. Очи Господни обращены на праведников, и уши Его к воплю их. Но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них. Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет. Псалом 34. Псалом Давида. Вступи, Господи, в тяжбу с тяжущимися со мною. Побори борющихся со мною. Возьми щит и латы и восстань на помощь мне. Обнажи меч и прегради путь преследующим меня. Скажи душе моей, я спасение твое. Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей. Да обратятся назад и покроются бесчестием, умышляющие мне зло. Да будут они, как прах пред лицем ветра, и ангел Господень да прогоняет их. Да будет путь их темен и скользок, и ангел Господень да преследует их. Ибо они без вины скрыли для меня яму, сеть свою, без вины выкопали ее для души моей. Да придет на него гибель неожиданная, и сеть его, которую он скрыл для меня, да уловит его самого, да впадет в нее на погибель. А моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от Него. Все кости мои скажут: «Господи, кто подобен Тебе, избавляющему слабого от сильного, бедного и нищего от грабителя его?» Восстали на меня свидетели неправедные. Чего я не знаю, о том допрашивают меня. Воздают мне злом за добро, сиротством душе моей. Я во время болезни их одевался во вретище, изнурял постом душу мою, и молитва моя возвращалась в недра мое. Я поступал, как бы это был друг мой, брат мой. Я ходил скорбный, с поникшей головою, как бы оплакивающий мать. А когда я притыкался, они радовались и собирались. Собирались ругатели против меня, не знаю, за что поносили и не переставали. С лицемерными насмешниками скрежетали на меня зубами своими. Господи, долго ли будешь смотреть на это? Отведи душу мою от злодейств их, от львов одинокую мою. Я прославлю тебя в собрании великом, среди народа многочисленного восхвалю тебя, чтобы не торжествовали надо мною враждующие против меня неправедно и не перемигивались глазами ненавидящие меня безвинно. Ибо не о мире говорят они, но против мирных земли составляют лукавые замыслы. Расширяют на меня уста свои, говорят: «Хорошо, хорошо, видел глаз наш». Ты видел, Господи, не умолчи. Господи, не удаляйся от меня. Подвигнись, пробудись для суда моего, для тяжбы моей, Боже мой и Господи мой. Суди меня по правде Твоей, Господи, Боже мой, и да не торжествуют они надо мною. Да не говорят в сердце своем: «Хорошо, по душе нашей», да не говорят: «Мы поглотили его». Да постыдятся и посрамятся все, радующиеся моему несчастью, да облекутся в стыд и позор, величающиеся надо мною, да радуются и веселятся, желающие правоты моей, и говорят непрестанно: «Да возвеличится Господь, желающий мира рабу своему». И язык мой будет проповедовать правду Твою и хвалу Твою всякий день.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы настроены на волну интернета, на которой вещает библейское вещание BBN. Христос воскрес! Необычно прозвучало в это время, но тем не менее я верю, что вы ответили «Воистину воскрес!». Да, в воскресение Иисуса Христа нужно верить. Мы не были очевидцами Его, но из священных писаний мы знаем о том, что Христос воскрес, что Он живет на небесах, и Он ожидает нас там. Пусть будет слава Богу за это!

0: Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена Библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Мы продолжаем изучение Священного Писания Библии. Ежедневно в это же время на этой же волне вы вместе с нами можете исследовать, изучать Священное Писание Библии. Если у вас еще нет Библии, и вы решили изучать ее, пишите нам, и мы постараемся ее выслать вам. Как вы знаете, мы уже находимся в первой главе Евангелия от Марка. Я надеюсь, вы эту главу уже прочитали несколько раз и внимательно. И сегодняшняя лекция будет уже третьей на тему первой главы Евангелия от Марка. Как видите, мы не ушли очень далеко. И наша цель, друзья, наша цель не спешить через Библию в этой программе по изучению ее. Мы хотим положить хорошее, солидное основание для Евангелия от Марка, так как оно часто, очень часто превратно понимается. Или же на него мало, вообще мало обращают внимания, пренебрегают им. В первой главе этого Евангелия содержится много событий. Там мы видим Иоанна Крестителя, он проповедует и крестит, там он представил народу Иисуса, там Бог Отец подлинно во всеуслышание удостоверил, что Иисус Христос есть Его возлюбленный Сын. Там мы видим Иисуса в пустыне, где Он был искушаем 40 дней и устоял. И это определило Его пригодность к служению. Дальше в этой главе иллюстрируются Его слова и Его дела. Мы в ней не имеем родословной записи, но мы имеем удостоверение о личности Христа, дорогие слушатели. Как вы видите, Евангелие Марка довольно отлично от других. Оно имеет свои, так сказать, нюансы. Это Евангелие рассчитано на римлян. Оно специально назначено для римлян. Они были людьми действия. Они управляли миром. Это Евангелие было адресовано к людям силы. Евангелие от Матфея было адресовано к религиозному человеку. Евангелие от Марка – к сильному человеку. Евангелие от Луки обращалось к человеку, умеющему мыслить. А Евангелие от Иоанна – к человеку разбитой жизни, к такому, который нуждается в спасении. Теперь, когда мы подходим к 16 стиху 1 главы, наш Господь начинает свое служение в Галилее. Мы читаем от 16 до 20 стиха, где говорится: «Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков. И они тотчас, оставивши свои сети, последовали за ним. И прошед оттуда немного, он увидел Якова Завидеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети, и тотчас призвал их. И они, оставивши отца своего Завидея, в лодке с работниками последовали за ним». Это, слушатели, это не первый раз, что Господь Иисус призывает учеников на служение. В Евангелии от Иоанна мы находим, что когда Иисус пошел в Иерусалим, Он первый раз встречает их. И это был случайный, неформальный, общего характера призыв. После, как Иоанн Креститель крестил его, часть Иоанновых учеников последовала за Господом Иисусом. Но они не оставались долго с Ним. Теперь же, когда Иисус начал свое служение, они уже занимались рыбной ловлей. Иисус идет к морю и призывает их стать Его учениками. А Он сделает их ловцами человеков. Но после мы найдем, что они вновь пойдут назад ловить рыбу. После этого последует окончательное их призвание. И это уже будет призвание к апостольству. Мы находим, что Иисус три раза призывал своих учеников на служение. Сейчас это Его второй призыв, и они пошли за Ним на некоторое время. И вот мы читаем 21 стих. «И приходит в Капернаум, и скоро в субботу вошел он в синагогу и учил». Марк приводит нас к этой части обычного дня в служении Иисуса, и это полный деятельности день. И Иисус был занят, а это был, как вы видите, субботний день. И когда религиозные вожди некогда спросили его, почему он исцеляет в субботу, он со всей ясностью ответил: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». Читаем это в Евангелии Иоанна, в 5 главе, 11 стих.

после того, как он оставил Назарет, и его собственные люди не приняли его, он пошел в Капернаум и сделал его центром своего земного служения. И вот он учит. Заметьте стих 22. «И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники». Здесь, дорогие слушатели, мы видим эффект, производимый могуществом истины и образом действий этого человека. Мы сейчас не говорим по церквам так эффективно, потому что у нас недостает веры. Синагога в то время не давала людям ничего жизненного важного, и потому, когда Иисус говорил, они были в самом деле удивлены Его учению, что оно имело жизненную силу. И вот мы читаем 23 и 24 стихи. «В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и кричал: „Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, что ты святый Божий“». Это было, слушатели, первое чудо в Евангелии от Марка. И оно в духовных сферах, где все находится под Божьим контролем. Бог имеет власть и над нечистыми духами. В то время демонизм процветал в Римской империи. Марк ставит это чудо первым, чтобы показать, что если Иисус имеет власть в этой сфере, тогда Он имеет силу в любой сфере. И второе – показать то, что только Бог может совершить такое чудо. Иисус имеет власть, и теперь Он эту власть демонстрирует. В наше время также имеются люди, одержимые нечистым духом, не покоряющиеся Богу и часто-часто делающие то, что никак не согласуется с здравым рассудком. Мы прочитаем дальше, от 25 до 27 стиха, где говорится: «Но Иисус запретил ему, говоря: „Замолчи и выйди из него“. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: „Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевается властью, и они повинуются ему“?» Друзья дорогие, Иисус демонстрирует свою силу и свою власть в своем учении и в своих чудесах. И люди не могут понять этого. Он имеет власть, непостижимую им. Мы читаем далее стихи от 28 по 31, где говорится: «И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Вышедшие вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Яковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подошел он, поднял ее, взял ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им». Это, друзья, это второе чудо, совершенное Иисусом в тот день. Потом, со стиха 32 по 34, мы читаем о массовых исцелениях. «При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых. И весь город собрался к дверям, и он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос». Марк, друзья дорогие, Марк останавливается только, как вы видите, на отдельных случаях исцеления. Но Иисус, конечно, исцелял сотнями и тысячами людей. Теперь мы прошли с Иисусом через занятия и интенсивность субботнего дня. После усталости от всех дел он должен бы иметь продолжительный отдых и сон, не правда ли?
Но в 35 стихе мы читаем: «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился». Молитва, дорогие слушатели, была для него, для нашего Господа Бога, источником его неиссякаемой энергии. Она заменяла ему часто отдых –

Мы читаем теперь далее, 36 по 39 стих, где говорится: «Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, нашедшие его, говорят ему: все ищут тебя. Он говорит им: пойдем в ближнее селение и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел. И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов». Это есть начало благой вести, друзья. Вы видите, своим учением Иисус подготавливает их к тому, что есть спасение. То значит его смерть и воскресение. Его учение не спасет вас, друзья. Нет, его учение не спасет вас. Спасает нас его дело. Его дело, совершенное на кресте. Заметьте, что он проповедовал в их синагогах и изгонял нечистых духов по всей Галилее. Он обошел всю эту территорию в своем трехлетнем служении. И вот теперь мы приходим к последнему чуду в этой главе. Это чудо исцеления прокаженного. Проказа – это неизлечимая болезнь и часто оканчивалась смертью, разрушением тела человеческого. Это трагическая болезнь, которая деформировала тело и обезображивала жертву и закрывала ей доступ к обществу людей. Мы читаем стихи 40 и 41. «Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его, и падая пред ним на колени, говорит ему: если хочешь, можешь меня очистить. Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: хочу, очистись». Здесь, друзья, как вы видите, потрясающая, можно сказать, психологическая сторона этого чуда. К прокаженному нельзя было дотрагиваться. К этому человеку никто не притрагивался на протяжении многих лет. Ему даже приносили пищу и воду, оставляли там далеко. Когда они уходили, он мог подойти и взять эту пищу. Никто не имел права подходить к нему близко. И вот теперь Господь притрагивается к нему и исцеляет его от проказы. Наконец, друзья, мы читаем 43 по 45 стихи, где говорится: «После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист, и, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему: смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им». А он вышел, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду. Друзья дорогие, очищенный прокаженный был вне себя от радости. Вы себе можете представить, всю жизнь человек мучился, долгие года мучился, не мог даже показаться в обществе, не мог показаться среди друзей, среди своей семьи. И вот большущая радость, он исцелен. Его неудержимо влекло поделиться этой радостью с другими. Даже запрещение Господа Иисуса не могло заставить его молчать. Друзья, когда вы получили прощение ваших грехов и спасение от Бога, вы также исцелены.

0: из вашего сердца и из ваших уст, дорогие друзья. Поэтому, друзья, так важно радоваться в спасении Господнем. Да поможет вам Господь в самом деле не забывать этого спасения. Да поможет Господь всегда помнить, откуда Он вас избрал, откуда Он вас вывел. Дорогие слушатели, я прощаюсь с вами до следующей встречи в эфире. Желаю, конечно, вам самого прекрасного.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не унижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла».

сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие». «Да сотворит Господь с вашим сердцем то, о чем здесь сказано. Да придут на вас все благословения Господни. Оставайтесь на нашей волне. У микрофона ваш ведущий Сергей Мараро».

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о событиях, записанных в 19 главе. В предыдущей главе нам открылась картина благословенной христианской жизни в общении с Богом. Однако ныне картина будет другой. Мы покидаем Дубраву Мамре в Хевроне, где живет патриарх Авраам, и переносимся в город Содом, где живет его племянник Лот. По свидетельству Библии, жители Содома были злы и весьма грешны пред Господом. И вот в такой ситуации живет Лот со своей семьей. Этот город был результатом его выбора. Давайте теперь вместе с доктором МакГи посмотрим, что же там произошло.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В 19 главе мы видим картину того, что можно было бы назвать загубленной жизнью. Однако не забывайте, что сам Лот все-таки был человеком праведным. В это, конечно, трудно поверить. Если бы я читал только то, что написано о нем в книге «Бытие», я и сам бы в это не поверил. Но апостол Симон, он же Петр, в стихе 2, 2 главы своего второго послания, так говорил про Лота. «Сей праведник ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные». Лот жил в Содоме. Но он никогда не был здесь счастлив. Когда Лот решил переселиться в Содом, это был черный день в его жизни, потому что здесь он потерял свою семью, всю свою семью, если брать в конечном итоге. В этом трагедия Лота. Сегодня есть много таких людей, которые могут быть спасены, но из-за своего образа жизни или из-за своего окружения они теряют семью, достоинство и положение спасенных людей и свидетелей о спасении во Христе. Я довольно долго был пастором, и я знаю христиан, подобных Лоту. Не так давно сын одного из руководителей церкви, где я несу служение, признался мне, что ждет только смерти своего отца, чтобы, наконец, отказаться от христианского образа жизни. Он считал христианскую жизнь насквозь фальшивой. Он видел в ней одно сплошное лицемерие. Разумеется, все это свидетельствовало лишь о том, в какой семье он рос. Каким же лицемером в таком случае был его отец? Этот руководитель церкви потерял собственного сына. И могу вас заверить, он лишил себя еще очень многого. Но я не ставлю под вопрос его спасения. Думаю, он верит во Христа. Хотя по его жизни такого ни за что не скажешь. Несчастный Лот. Как все это горько! Эта глава – одна из двух самых прискорбных в книге «Бытие». Итак, 19 глава, стих 1. «И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли». Эти два ангела приходят в Содом к Лоту, чтобы объявить ему о грядущем суде. Заметьте, что Лот сидит у ворот Содома. Я просто обязан обратить ваше внимание на тот факт, что у городских ворот обычно сидели судьи. Таким образом, Лот не просто поселился в Содоме, но и принял активное участие в местной жизни. Итак, Лот в качестве местного судьи сидел у городских ворот, когда увидел ангелов. Стих 2. «И сказал: Государи мои, зайдите в дом раба вашего и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встаньте поутру и пойдете в путь свой. Но они сказали: Нет, мы ночуем на улице». Ноги у этих двоих спутников были грязные. Естественно, ведь если вы пройдете пешком от Дубравы Мамре до Содома в простых сандалиях, вам просто потребуется срочно вымыть ноги. И опять же, я обращаю ваше внимание на тогдашний обычай умывания ног, в котором проявлялось радушие и гостеприимство. Лот был человеком радушным и гостеприимным, И когда эти путники пришли в город, он пригласил их к себе домой. Они приняли приглашение, хотя поначалу отказывались, но они сказали: «Нет, мы ночуем на улице». Другими словами, они ответили: «Мы просто переночуем под открытым небом. Мы не хотим причинять тебе неудобства». И они, конечно же, сказали это с определенной целью. Лот же сильно упрашивал их, и они пошли к нему и пришли в дом его. Он сделал им угощение и испек пресные хлебы, и они ели. Эти путники снова попадают на пир. Один пир им уже устроил Авраам, теперь их угощает Лот. Угостей Лота была определенная цель, когда они сказали, что останутся ночевать на улице и переночуют где-нибудь в саду. Лот же ответил им: «В Содоме этого делать не стоит, это очень опасно. Если вы это сделаете, за вашу жизнь никто и гроша ломаного не даст». Позвольте мне сказать вам, что современный Лос-Анджелес впору переименовать в Содом. Вы отнюдь не будете в безопасности, если вздумаете провести ночь где-то на улице в Лос-Анджелесе. Собственно говоря, небезопасно даже пройтись ночью по улицам этого города. Многие одинокие женщины не ходят вечером в церковь, потому что боятся выйти из дома. Одна из верующих говорила мне: «Как стемнеет, я сразу запираю свою дверь и не открываю ее до самого утра. В моем районе опасно даже пройти по улице». У нас снова наступили времена Содома и Гоморры, и в сущности по той же самой причине. Итак, Лот говорит: «Нет, не оставайтесь на улице, это слишком опасно». Он сильно упрашивал их, и они согласились. Далее я читаю вам стих 4 и 5. «Еще не легли они спать, как городские жители содомляне, от молодого до старого, весь народ со всех концов города окружили дом, и вызвали Лота и говорили ему: „Где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их“». И в разворачивающейся тошнотворной сцене видна вся развращенность этого города. С тех пор грех, о котором идет речь, так и называется содомским. Писание же в этом вопросе весьма решительно и сурово, и смягчить его приговор не удастся. Содомский грех отвратителен. Когда Лот решил поселиться в Содоме, он, по моему убеждению, плохо представлял себе, что это за город. Лот обосновался в Содоме и обнаружил, что половые извращения считаются здесь в порядке вещей. И в этой атмосфере ему пришлось воспитывать своих детей, своих сыновей и дочерей. Когда он еще только приближался к Содому, он видел перед собой чудесный город с красивыми улицами и бульварами, с богатыми общественными зданиями и цветущими садами. И в жителях города Лот видел только то, какими они казались снаружи, но не знал, каковы они внутри. Грехи этого города были так велики, что Бог решил свершить над ним свой суд. Бог решил уничтожить этот город. Позвольте мне высказаться довольно резко. Сейчас в моде новое отношение ко греху. В воздухе витает мнение, будто грехи якобы не так черны, как мы думали раньше. Церковь в этом вопросе настолько уступчива, что подчас впадаешь в отчаяние. У нас в Южной Калифорнии есть церковь, состоящая сплошь из гомосексуалистов. И все они без тени смущения признают, что их пастор тоже один из них. Я должен вам сказать, что урок Содома и Гоморры – это урок для нынешнего поколения. Бог не признает подобных церквей. В наши дни в большом почете мнение, будто можно стать детьми Божьими, но при этом продолжать грешить. Бог говорит, что подобное невозможно, этого делать нельзя. И судьба городов Содома и Гоморры лишний раз подтверждает данный факт. Бог уничтожил эти города. И не говорите мне, что в книге «Бытие» выражен примитивный взгляд на Бога, а у нас сегодня взгляды более развитые. И не надо доказывать мне, что Христос в конце концов принимает грешников. Да, Он принимает их, но только после того, как Он вошел в их жизнь, и они изменились. Блудница Раав, которая обратилась в веру Божью, больше не занималась своими делами. Когда она пришла к Богу, она изменилась. Это же случилось и с другими грешниками. Мытарь пришел ко Христу и оставил свое занятие. Придя к Господу, он отказался от всего, что было неправедно. Когда вы приходите ко Христу, вы меняетесь. Многие люди мне пишут и пытаются убедить меня, что мы живем в новое время, и мне, мол, пора проснуться. Друзья мои, мы живем в новые времена. Но та же старая история Содома и Гоморры все повторяется и повторяется. Итак, около дома Лота собрались люди. Лот вышел к ним, ко входу, и запер за собою дверь, и сказал: «Братья мои, не делайте зла». Жители Содома стояли у дверей и требовали, чтобы Лот выдал им своих гостей. Они хотели сделать зло. Именно так расценивал намерение содомлян Лот, который уже довольно долго прожил в Содоме. Содомский грех не казался ему какой-то новой моралью. Он считал его все тем же старым грехом. Лот предлагает содомлянам: «Вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Лучше я выведу их к вам, делайте с ними что вам угодно, только людям всем не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего». В те дни, если человек принимал гостя, он принимал на себя и ответственность за его благополучие. Чтобы защитить своих гостей, Лот готов был пойти даже на такую крайнюю жертву. Я читаю Писание дальше. «Но они сказали: „Пойди сюда“, и сказали: „Вот пришлец и хочет судить. Теперь мы хуже поступим с тобою, нежели с ними“. И очень приступали к человеку сему, к Лоту, и подошли, чтобы выломать дверь. Тогда мужи те простерли руки свои и ввели Лота к себе в дом, и дверь заперли. А людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою, от малого до большого, так что они измучились, искав выхода». Если бы гости Лота этого не сделали, их вместе с Лотом растерзали бы, ведь именно таким было намерение содомлян. Лот и его гости заперлись в доме. Послушаем стихи 12, 13 и 14. «Сказали мужи те Лоту: „Кто у тебя есть еще здесь? Зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои? И кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места. Ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его к Господу, и Господь послал нас истребить его. И вышел Лот и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал: „Встаньте, выйдем из сего места, ибо Господь истребит сей город“. Но зятям его показалось, что он шутит». Лот попал в очень трудную ситуацию. Он уже много лет жил в этом городе. Он уже претерпелся к тому, что здесь творилось, хотя считал это беззаконием. Он видел, как растут его сыновья и дочери, и они, по всей видимости, вступали в браки с местными жителями, не выделявшимися своим нравственным уровнем. Когда же настал критический момент, и Лот узнал, что Господь велит ему бежать из Содома, он пошел к своим зятьям и сказал: «Давайте уходить отсюда, Бог уничтожит этот город». Зятья же подняли Лота на смех. Задумаемся, что произошло. Человек этот, Лот, находился в Содоме против воли Божьей и не мог свидетельствовать о Боге. Он не привел к Господу ни одного человека из этого города. Тот же самый принцип справедлив и сегодня. Когда вы опускаетесь до уровня грешников, вы, друзья мои, не сможете обратить их. Я считаю, что в наше время это доказано самым явным образом. Откровенно говоря, я, как и Авраам, готов усомниться, что Лот действительно спасен. Однако вспомним, что говорит апостол Петр во второй главе своего второго послания. «Бог, города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам. А праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил. Ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. И я повторяю вам, Лоту никогда особенно не нравилось жить в Содоме. А теперь, когда он собирается бежать из города, он никого не может уговорить пойти с ним, кроме своей жены и двух незамужних дочерей. О том, как они все-таки ушли из Содома, мы узнаем в стихах 15 и 16. «Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря, «Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города». И как он медлил, то мужи те, по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили его вне города. Перед нами человек, который, несмотря ни на что, был все же человеком Божьим. Если бы я читал только книгу «Бытие», вряд ли я поверил бы, что Лот спасен. Но, поскольку апостол Петр называет его праведником, мы получаем уверенность, что он был спасен. Лот стал праведником, потому что шел по стопам Авраама. Он уверовал в Бога и приносил Богу жертвы. Бог был милостив к Лоту, а Лот поверил Богу и покинул город. Стихи 17, 18 и 19. «Когда же вывели их вон, то один из них сказал, «Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Но Лот сказал им, «Нет, владыка, вот раб твой обрел благоволение пред очами твоими, и велика милость твоя, которую ты сделал со мною, что спас жизнь мою». Но я не могу спасаться на гору, чтобы не застигла меня беда и мне не умереть. Даже Лоту не хочется бросать все нажитое. Он выходит из города, но не желает идти жить на гору. И он говорит в стихе 20. «Вот ближе бежать всей город, он же мал. Побегу я туда, он же мал, и сохранится жизнь моя». Этот небольшой городок назывался Сигор. Туда и направился Лот. Лот ушел из Содома, хотя ему нелегко было это сделать. И, разумеется, он переживал настоящее и происшедшее, как большое горе. О жене же Лотовой написано, что она оглянулась позади его и стала соляным столпом. Я полагаю, очень многие не понимают этого места. С какой стати жене Лота вздумалось повернуться и посмотреть назад? Я думаю, прежде всего она оглянулась потому, что ей не хотелось уходить из Содома. Ей нравился этот город, она любила своего мужа, но она хотела любить его в Содоме, и она вовсе не хотела переселяться еще куда-то. Эта женщина, говоря современным языком, посещала кружок рукоделия, была членом теннисного клуба или членом шекспировского клуба. По сути дела, во всем городе не было клуба или кружка, в котором госпожа Лот не была активисткой. Боюсь ошибиться, но вполне возможно, что она с другими женщинами даже собиралась для изучения оснований веры в какой-нибудь религиозной организации. Она, друзья мои, была в самой гуще светской жизни, и она совсем не хотела с ней расставаться. Сердце ее оставалось в Содоме, ноги несли ее прочь, но сердце осталось позади. Сколько раз я слышал, как некоторые христиане говорят, что с нетерпением ждут пришествия Господа, однако в их жизни это совсем не проявляется. Трудно надеяться, чтобы они покинули свои уютные дома в воскресное утро. Да и в воскресный вечер им не хочется покидать свои теплые жилища, и они так любят сидеть, смотреть телевизор. Но когда Господь придет, друзья мои, вам придется расстаться со своими телевизорами, вам придется расстаться со своими уютными домами, вам придется расстаться со всем, что у вас есть. И я задам вам только один вопрос. Подумайте, будет ли страдать ваше сердце от расставания со всем, что вас окружает? Я много раз задавал себе этот вопрос. Буду с вами честен. Я вовсе не стремлюсь расстаться с этим миром. Я предпочел бы остаться. У меня есть друзья, есть любимые люди, с которыми я хотел бы быть вместе. Я читаю проповеди по радио, и я хотел бы их продолжать. Буду с вами искренен. Я надеюсь, что Господь позволит мне побыть здесь еще немного. Но я желал бы иметь силы сказать вот что. Когда Бог призовет меня, здесь не найдется ничего, с чем я не смог бы расстаться. Я тоже люблю свой дом, но я покину его с легким сердцем. А вы, готовы ли вы сегодня сделать это? Жена Лота обернулась назад. Есть другая причина того, что жена Лота оглянулась. Она просто не верила Богу. Бог сказал: «Спасайтесь из города и не оглядывайтесь назад». Лот не оглядывался. Он поверил Богу, но жена Лота не поверила. Она не была верующей и потому не смогла уйти из Содома. Она превратилась в соляной столб. Я не хочу обсуждать историю с Лотом и его двумя дочерьми, описанную в конце 19 главы в стихах с 31 по 38. Прочитайте о ней сами. Она постыдна да нельзя. Скажем прямо, Лот совершил большую ошибку, что переселился в Содом. Здесь он потерял все за исключением своей души. Его история повторяется в жизни слишком многих людей, которые не осуждают свою греховность. В заключение, я хотел бы еще раз обратиться к Аврааму. Что думает обо всем происходящем патриарх Авраам? Про Авраама говорится в стихах 27 и 28. «И встал Авраам рано утром и пошел на то место, где стоял пред лицом Господа, и посмотрел к Содому и Гоморре, и на все пространство окрестности, и увидел, вот дым поднимается с земли, как дым из печи». Мне кажется, когда Авраам смотрел на дым Содома и Гоморры, сердцем его овладела печаль. Я не уверен, знал ли Авраам о том, что Лоту удалось спастись. Возможно, патриарх узнал об этом лишь позже. Когда же он стоял перед пепелищем, он, может быть, скорбел о судьбе Лота. Однако в Содоме Авраам не оставил ничего дорогого его сердцу. Когда совершился суд, это не потревожило покой патриарха, потому что Авраам не любил того, что в Содоме, как не любил того, что в мире. Вспомните, что нам сказано: «Не любите мира, ни того, что в мире». Я иногда читаю проповедь о том, каким представляется Содом разным людям. Сначала я смотрю на Содом глазами самого Лота. У него, конечно, были не слишком правильные представления о Содоме. Затем глазами жены Лота. Она любила Содом. Мы можем также узнать, каким виделся Содом Аврааму. Этому праведному человеку делать там было просто нечего. И, наконец, мы можем пройти по улицам Содома с Господом и увидеть то, что увидел он. Прискорбно, что содомский грех видится сегодняшней церкви не таким, каким он видится Богу. Не думаю, что в наши дни этот грех усилился по сравнению с прошлым. Но среди нашего населения слишком много людей, находящихся в опасной близости к нему. И сейчас мы говорим о нем более открыто, чем раньше. И по этой самой причине нам очень важно усвоить урок 19 главы книги «Бытие».
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

«Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его» – Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org

Послание апостола Павла к римлянам 10:13. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Я не знаю, как обстоит дело с вами, но если вы еще не призвали имя Господа, вы еще не спаслись. А для этого всего нужна одна минута. Поэтому решитесь сделать это сейчас. Оставайтесь с нами, и вы услышите очень много уроков из Слова Божия.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Западная акупунктура. В современном западном обществе к иглоукалыванию или акупунктуре зачастую относятся негативно. Однако акупунктура, если лишить ее ауры восточной мистики, является собой весьма здравый и действенный способ лечения. Ученые-медики доказали, что акупунктура стимулирует некоторые нервы к вырабатыванию обезболивающих химических веществ. Эти естественные лекарства способны производить снотворное и успокаивающее действие и даже замедлять сердечный ритм. Исследователи пока еще спорят о том, как именно иглоукалывание достигает такого эффекта, но в самом эффекте никто не сомневается. Когда мы говорим об акупунктуре, на ум в первую очередь приходит религия Востока. Однако выяснилось, что Восток вовсе не обладает монополией на эту методику лечения. Например, ветеринары по сей день активно используют старинное средство, которое приводит к тем же результатам. В западном полушарии это средство известно со средневековья. Речь идет о скобе или петле, которой зажимает лошадиную морду во время болезненной операции. Эта процедура успокаивает и усыпляет лошадь. Исследования показали, что в это время сердце животного бьется медленнее обычного, а уровень природных анальгетиков в крови удваивается. Даже если сделать лошади укол, ее сердечный ритм все равно остается сниженным. Откуда людям это известно? Может быть, это останки знания о творении, данных когда-то человеку Богом. Знания, передававшиеся из уста в уста, утрачиваются или искажаются. Благословен Бог, который сохранил для нас свое откровение в письменном виде, в Священном Писании.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Евангелие от Иоанна начинается словами: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Слово в молитве восходит к Богу, беседует с Ним и приемлет от Него просимое. Это Слово обращается ныне к вам. Услышьте его и ответьте. Ответьте своим согласием вашему Спасителю и Господу Иисусу Христу. Оставайтесь с нами.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN».
1: Стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
2: Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломейцева «Действие Святого Духа сегодня». Часть 4.
3: Кто не хочет быть богатым? И кто не хочет быть здоровым? Все хотят. Поэтому люди поддаются на это дело, и люди отдают. Я был свидетелем того, когда звонит одна женщина, говорит: «Я вот в прошлом году пообещала вам 10 тысяч, хотя у меня было 20 тысяч долга, я пообещала 10 тысяч, но я вот не выплатила, и теперь у меня беда за бедой, вот сейчас я вам обещаю 30 тысяч пожертвовать, но у меня сейчас 25 тысяч долга». И ее ободряют и говорят: да, это вот настоящий шаг веры. Вот это да, вот это действительно шаг веры. Потом, конечно, не забудут, когда ее в тюрьму посадят. Шаг веры уже не нужен будет, чтобы ее хоть из тюрьмы вызволить, может быть, у кого-нибудь вера будет. И так далее. Вот эта тема дары исцеления и чудотворения, это то, на что очень многие люди попадаются. Очень многие люди. Вы знаете, особенно когда болеет, когда человек серьезно болеет, он готов что угодно делать. Готов керосин пить, готов не только керосин пить, а еще самые разные вещи люди пьют. Вот. Готов поехать куда-нибудь к знахарю, готов поехать куда-то в Мексику или на Тибет, когда у человека кожа, за жизнь человек все отдаст. Так вот, когда касается этих вещей, люди пробуют, а вдруг да поможет. И толпами забиваются эти стадионы. Почему? Потому что люди неясно понимают учение о даре исцеления или даре чудотворения. Каким образом Бог устроил это? Давайте посмотрим библейские факты, что об этом говорит. Во-первых, Библия говорит о том, что у апостолов была уникальная роль. Их задача была заложить основание церкви. Ефесянам 2 глава 19 стих. «Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Вы утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе». Посмотрите 20 стих. «Бывшие утверждены на основании кого? Апостолов и пророков». То есть апостолы и новозаветные пророки, они играли особую роль, роль фундамента. На этом фундаменте потом строилась церковь. То есть у них была роль, отличающаяся от всех остальных членов церкви. Это первый факт. Второй факт. Апостолы могли творить чудеса по их собственной инициативе. Апостолы обладали даром чудотворения и даром исцеления. Они творили эти чудеса не так, как сегодня творят чудотворцы современные. Когда апостол скажет: будешь исцелен, человек точно был исцелен. Здесь уже не было никаких двойственных вопросов. Я вам рассказывал о том, что передача Dateline NBC 2 года изучали деятельность Бенихина, известного проповедника харизматического, который собирает десятки тысяч людей на стадионах, собирает их с тем, что он демонстрирует, что люди получают исцеление. И это действительно выглядит на телеканале тогда, когда люди туда приходят, так что действительно впечатляет. Что сделала эта компания или эта передача? Они познакомились с теми людьми, которые получили исцеление, в кавычках. И они потом провели с ними встречи через месяц и через 3 месяца. Так вот, из 20 человек, которые получили исцеление, из этих 20 человек к концу 3 месяцев не осталось в живых ни одного. Все эти люди, которые ушли от Бенихина и сказали: «Я исцелен». И Бенихин ему сказал: «Смотри, если вдруг засомневаешься, болезнь вернется назад». То есть они очень тонко делают. Они забирают огромные деньги и потом ответственность перекладывают на самого человека. Никогда Христос не говорил так людям. Никогда апостолы не говорили. Человек сидит, посмотрите, Деяния 3 глава, 6 стих. Человек сидит перед храмом, у врат храма. И люди постоянно ходили и видели, что он хромой от рождения. Апостол Петр не подходит и не говорит ему, что, знаешь, вот если ты будешь очень тверд в своем уповании, если ты еще пожертвуешь на нашу церковь что-нибудь, то тогда уж точно это исцеление будет за тобой. Абсолютно. Апостол просто говорит. Но Петр сказал: серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи. И все. Этого достаточно. Не нужен был оркестр, не нужно было нагнетать психологическую обстановку, чтобы люди каким-то образом, знаете, почувствовали особый подъем такой духовный, чтобы они способны были исцелиться. Абсолютно нет. Подходит, серебра и золота нет, что имею, то даю, встань и ходи. Кстати, есть такой проповедник здесь в Америке, его зовут Морис Сирула. Тоже говорит о том, что он исцелитель большой. Он, кстати, как-то присылал нам много писем, как-то наш адрес к ним попал, и без конца шлют письма: «Братья и сестры, пожертвуйте, пожалуйста, деньги, у нас такой хороший вариант, здесь такое благословение, самолет, который стоит 12 миллионов, нам за 10 отдают». Собирает на самолет. Ну, поехал он в Индию. Приехал в Индию, а в Индии сложные отношения между христианами и индуистами, и эти местные власти не очень-то готовы были принимать его. И потом ему сказали так: знаешь что, мы хотим, чтобы наши люди получили исцеление, очень хотим. Поэтому давай сделаем так, к тебе в гостиницу мы привезем, выберем с больниц 20 человек, с разных больниц, привезем к тебе в гостиницу. Если они исцелятся, тогда мы тебе дадим стадион. Привезли ему 20 человек, неделю молились, ни один не исцелился, ни один. Пришлось этому проповеднику, исцелителю собрать чемоданы и на своем самолете за 10 миллионов улететь назад в Америку. Очень просто, проверить. Это известные факты, которые, так скажем, сегодня... Ну, они объясняют, что атмосфера не та была, вот здесь духи насели, так насели, что ну никак не пробить. Вот пробивали, пробивали, и так и не пробили. Это не так у апостола. Апостол сказал, и все. Встань и ходи. То есть разница. Когда у человека был дар исцеления, он делал это по собственной инициативе и всегда успешно. Когда человек... сегодня просит об исцелении, Бог тоже может исцелить. Бог может вас исцелить по вашей молитве. Хотя вы не чудотворец, вы просто дитя Божие. У вас есть доступ к Господу, и вы можете к Нему обратиться, и можете просить у Него для себя здоровья, это вполне нормально. Вы можете просить братьев и сестер, друзей, просить о том, чтобы они молились о вашем здоровье, и это тоже нормально. Но есть разница. Ни вы, ни я, ни мы все вместе не можем прийти и сказать: болезнь, отступи. У нас нет такого права. Мы можем просить Бога о том, чтобы Бог своей силой исцелил и сделал это. Вот в чем разница. Таким образом, у апостолов был дар, который отличался от того, что есть сегодня. Следующий факт. Апостолы творили чудеса для подтверждения авторитетности своего слова. То есть была причина, почему Бог дал апостолам особую власть, особую силу. Эта причина заключалась в том, что апостолам, кроме того, что они проповедовали, им пришлось нести на себя груз того, чтобы заложить основание. Не было Нового Завета, не было учения Нового Завета. Это учение представляли апостолы. И Бог дал им особый дар. которыми они подтверждали верность того, что они говорили. Послушайте, Евреям 2 глава 3 стих. «То как мы избежим, вознеродев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, различными силами и раздаянием Святого Духа по Его воле». Смотрите, о чем написано. Автор послания к евреям говорит, что Иисус Христос, Господь, Он утвердил Слово в нас посредством тех, кто слышал это Слово от Него. Говорит об апостолах, о учениках, которые слышали Иисуса Христа. Так вот, когда они утверждали это в нас, они это делали при том, что Бог свидетельствовал знамениями, чудесами, различными силами, раздаянием Духа Святого по Его воле. Здесь очень ясно описан этот процесс, как это происходило и почему апостолам была дана эта особая власть или особое положение. Апостол Павел пишет во 2 Коринфянам 12 главе о себе: «Признаки апостола оказались пред вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами». Опять-таки он говорит, это апостольские признаки. Если я имею вот эти знамения, чудеса и силы, это говорит о том, что я апостол. То есть вот та уникальная группа людей, которым было дано дарование заложить основание церкви, Бог им дал знаки отличия. Последнее упоминание чуда, совершенного апостолами, в 58 году произошло. 58 год по рождению Иисуса Христа. Это тогда, когда апостол Павел был на острове Мальта. И когда он исцелил отца начальника этого острова. Вот это последнее чудо, которое упомянуто. Во всех посланиях, которые, опять-таки, мы читаем, они написаны позже, нет намека на это. Последние книги, которые были написаны уже в 90-х годах, они то же самое не имеют абсолютно никакого учения, сконцентрировано на дарах исцеления или чудотворения. Следующий важный исторический факт. Сегодня нет тех, кто обладает новозаветным даром чудотворения. Сегодня есть много, кто претендует на то, что они творят чудеса. Но новозаветнего дара, вот такого, какой был у апостолов, который был бы абсолютен, авторитетен, был бы бессомненен. То есть люди, которые творят, они точно творят. А если не точно творят, то чем тогда они отличаются от всех остальных? Все остальные люди точно так могут помолиться, и Бог может дать, и может не дать. Это право дано всем, каждому христианину, не обладающему особым даром, каким-то специальным даром чудотворения. Иакова, 5 глава, 14 стих, и написано: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. Если он соделал грехи, простятся ему». То есть речь идет о том, что есть процесс, процесс, совершенно отличающийся от всех тех шоу, о которых сегодня говорят. Очень просто. Призовут пресвитеров, и пресвитера беседуют с человеком, и, возможно, человек согрешил, и есть возможность поговорить и помочь ему увидеть грех, исповедать этот грех, освободиться от греха и и просить Бога о том, чтобы Бог дал исцеление. Смотри, написано: «Много может усиленная молитва праведного». То есть речь идет о молитве, речь идет не о каком-то изгнании болезни, а о молитве, о просьбе к Богу. И Бог говорит: молитесь, зовите других людей, пресвитеров зовите, пусть они молятся. Это то, что мы видим. 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 8 стих. Дело в том, что Библия очень ясно говорит, смотрите, чудодейственные действия, производимые учениками, они сходят на убыль. Мы видим, по мере того, как мы читаем более поздние книги Нового Завета, тем меньше мы встречаем каких-то чудесных явлений там. Тем не менее, написано о том, что в последнее время набирать силу будут другие источники чудотворения. 1 Фессалоникийцев 2:18 написано: «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой, знамениями, чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением погибающих». За то, что они не приняли любви истины для своего спасения. То есть Писание очень ясно говорит, что чудеса будут усиливаться, но не Богом, не Божьими людьми, а наоборот теми людьми, которые представляют силы тьмы. Вывод. Дары чудотворения были необходимы в первые годы существования церкви. Для чего? Подтверждение авторитетности апостольского слова. Они сходили на нет в процессе формирования Нового Завета и были прекращены со смертью апостолов. Мы не видим дальнейшего доказательства присутствия таких. Функция была исчерпана. Основание церкви было заложено. Библия была написана. Откровение больше не представлялось. Все было остановлено на тот момент. То есть вот функция заложения основания, оно было завершено. И дальше началась жизнь церкви. Жизнь, которую мы с вами сегодня имеем. Бог продолжает творить чудеса, как мы уже говорили. Но Он делает это по своему изволению. Дети Божьи имеют право просить о Божьем непосредственном и сверхъестественном вмешательстве. Но они не имеют апостольского права инициировать чудеса. В этом разница. Это вывод по поводу даров исцеления и чудотворения. И еще третья часть – это дары знания и пророчества, связанные точно так же со всем остальным, о чем мы уже говорили. Библейские факты. Что об этом сказано? Библейские факты говорят о том, что апостолам и пророкам Нового Завета была дана особая способность, особая одаренность, которая была присуща им. И эта одаренность заключалась в том, что они имели прямое откровение от Бога, которое они передавали людям. То есть они были апостолами и пророками. Пророк – это тот человек, который прямо непосредственно получал слово от Бога, и который это слово провозглашал людям. Иногда это слово записывалось. То есть это было Божье откровение. Иоанна, 14 глава, 26 стих. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Так Иисус Христос сказал Своим ученикам. «Я вам говорил, многое говорил. Будет время, когда вам нужно будет это вспомнить. Дух Святой непосредственно наполнит вас этим знанием. Он даст вам знание о том, что Я говорил». Следующий факт. Апостольское дарование выражено апостолом Иоанном в первой главе своего первого послания. С первого стиха посмотрите. «О том, что было от начала, о том, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была от Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». То есть, смотрите, еще одно подтверждение вот этой особой роли. Они говорят, у нас была особая благодать. Бог дал нам особое право видеть, слышать, осязать. Мы рассматривали, мы жили с этим словом. И теперь мы об этом говорим вам, мы возвещаем вам жизнь вечную. Вот это роль апостолов, которая была. Они общались со Христом, они заложили, и апостол Иоанн говорит, я должен написать это. Почему написать? Потому что я был там, вы не были. Это большое отличие тех людей, которые могли быть апостолами или не могли быть апостолами. Апостолы были со Христом, они знали все то, что Иисус Христос говорит. Третий факт. Или третий текст, подтверждающий этот же факт. 2 Петра, 2 глава, 21 стих. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божие человеки, будучи движимы Духом Святым». То есть, опять-таки, была задача, у Бога была задача написать свое откровение и отдать людям, нам с вами, чтобы мы сегодня могли жить. Дух Святой не только спас апостолов, не только родил их свыше, но Он дал им еще специальный дар. Вот этот специальный дар, он включал в себя эту способность. Написано, святые Божьи человеки, люди, будучи движимы Святым Духом. То есть Дух Святой мог двигать ими, чтобы они писали. Это действительно еще одно чудо. Написано Слово Божие. Его писали апостолы, люди. И мы видим их характер, мы видим разный стиль написания у разного апостола. Но при этом Бог так это чудно устроил, что каждое слово было Словом Божьим. Это еще один элемент, который говорит о этих парадоксах, о которых многие люди сегодня спорят. Это апостолы писали? Или это Дух Святой писал? Некоторые говорят, если это апостолы писали сами, значит, тогда там могут быть ошибки. Апостолы, мы видим, Павел пишет иногда, возбужденно очень пишет. Пишет так, что ему некогда сделать точку. У него целое предложение по 7-8 стихов, одно предложение. Видно, что это человек, который очень импульсивный. Другие апостолы, Лука пишет очень литературно, очень размеренно, очень ясно пишет. То есть мы видим, это другой стиль. И при этом Бог уникальным образом говорит, что каждое слово, абсолютно каждое слово мной вдохновлено. Это особый дар, особая способность, которая была у людей. Дар знания, дар пророчества. Кроме того, дар пророчества наблюдался и в Первой Церкви, не только у апостолов и новозаветных пророков, которые писали Новый Завет. Какой-то промежуток времени в Церкви был институт апостолов, то есть люди, которые выполняли эту функцию. Функция была такая. Посмотри, 1 Коринфянам 14 глава, с 1 стиха. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». Потом апостол 27 стихов говорит о злоупотреблениях с иными языками, которые были в церкви в Коринфе. И дальше возвращается опять к теме пророчества. 29 стих. «И пророки, пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение». О чем идет речь? Дело в том, что нам сегодня очень трудно это представить. Мы сегодня думаем о том, что написано там, сквозь призму того, что мы знаем сегодня. Но на самом деле попытайтесь вернуться в то время, когда жили апостолы, когда была эта церковь. Смотрите, если послание Коринфянам было написано в 55 году, и мы знаем, что до... Помните, я длинный список посланий читал, которые были написаны после, что до послания Коринфянам всего одно, ну максимум два послания были написаны. То есть Нового Завета как такового еще не было. Собирались ученики, у них была их новозаветная жизнь. У них были их вопросы, связанные не с Ветхим Заветом, а с Новым Заветом. Вот почему Павел писал послание. И у них не было Нового Завета, в котором они могли бы получить ответы на свои вопросы. Поэтому Бог устроил таким чудесным образом, когда на вот этот переходной период мы видим, в церквах действуют пророки. Пророки, которые передавали прямое Божье откровение. Они не передавали его полностью, Павел говорит, отчасти пророчествуем. Они передавали конкретно каждую маленькую часть, которая касалась научения того или иного вопроса той или иной группы людей. Это то, что мы видим, то, что происходило в церкви в Коринфе. И по мере того, как формировался Новый Завет, меньше и меньше становилось необходимости в том, чтобы кто-то сказал что-то, чего нет в Новом Завете. Библия, вторая ее часть, написана специально для Нового Завета, для людей Нового Завета, отвечала на эти вопросы, освещала эти темы. И поэтому тогда, когда Дух Святой уже один раз сказал, не было необходимости повторяться и изобретать еще один канал, еще один какой-то, одного какого-то человека, который мог бы напрямую сказать то, что Бог уже сказал. Следующий факт – формирование церкви. Как мы уже сказали, по мере того, как Новый Завет формировался, по мере этого, мы видим, формировались люди, формировалось учение, вросла церковь, укреплялась. И поэтому апостол Павел пишет в 13 главе 1 Коринфянам 8 стихом, «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут и знание упразднится». То есть речь идет о том, что апостол Павел ясно говорит, что вот это прямое откровение, которое сейчас есть, оно прекратится, оно перестанет. Мы немножко ниже посмотрим, когда это произошло. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески мысли, по-младенчески говорил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. То есть, смотрите, когда была сформирована позиция новозаветной церкви, когда совершенное слово было представлено, когда зрелость церковь достигла, когда этот период уже закончился, тогда он говорит, тогда то, что отчасти прекратится. То отчасти один пророк здесь пророчествовал, другой пророк здесь пророчествовал. Но теперь у нас есть совершенное, у нас есть полное, у нас есть то, что говорит обо всем этом. Это последние библейские факты. Теперь исторические факты. Немножко мы на них остановимся. Примеры внебиблейского откровения. Дело в том, что каждый раз, когда люди говорят о возможности внебиблейского откровения, то есть говорят так, что для чего пророк нужен сейчас, если допустить наличие пророка? Значит, что пророк должен прийти и сказать то, что, чего здесь нет. Так, да? Иначе это уже открыто, да? Уже оно не будет прямым откровением. То есть прямое откровение – это новое откровение, которое человек получает, то, которое не было открыто ранее. Я несколько примеров вам приведу людей, которые так делали. Это страшные примеры. Примеры, которые, в общем-то, связаны всегда, когда люди говорили, что у них есть новое откровение внебиблейское, всегда они приходили к этому концу. Православие и католицизм первые, может быть, в списке стоят. Что они делают? Зависимость от внебиблейских преданий. Они говорят, что есть Библия, и мы в нее верим. Но кроме Библии, так они объясняют, что есть живая церковь. Вот эта церковь может говорить какие-то вещи, которых нет в Писании, но которые также важны, которые нужно достигать, и к ним нужно стремиться. Так они говорят. Это целая система. Это целая система, которая понемножку, совершенно понемножку, помаленьку добавляет к Писанию. Я сам лично присутствовал на одной лекции. Есть такой известный человек в православии, в русском, диакон Андрей Кураев. Он говорил, откровенно говорил, да, говорит, традиция, православная традиция – это мощный панцирь, лежащий на Библии. Он абсолютно не скрывает это. Они говорят, что да, вот этот панцирь – это то, что произвела церковь, это то, чем церковь живет. Он стоит на Библии, но это отдельная какая-то структура, которая изобретена. Теперь посмотри, к чему это приходит. Результат. Не библейское учение о Деве Марии. Когда вы посмотрите, ну это абсолютно в Библии нет. Но все в это верят. На основании чего? Да потому что потихоньку один святой сказал, второй святой сказал, третий святой добавил, четвертый святой преобразовал немножечко. И в конце концов получается учение о том, что Дева Мария занимает очень важный пост в деле нашего спасения и в деле ходатайства перед Иисусом Христом. Хотя об этом нигде ни в каком библейском тексте вы не найдете. Дальше, не библейское учение о крещении, что человек при крещении получает благодать. Что человек при крещении спасается, человек при крещении получает какую-то особую силу Духа Святого, которая действует. Там связано, там 7 ступеней есть, чтобы человек покрестился. Очень сложная система. Опять-таки, всего этого нет здесь, нет в Священном Писании. Смотри, как это получается, когда только, допустим, мы что-то небиблейское, причем здесь небиблейская традиция, предание церкви. Как мы только допустили ее, она растет, в конце концов мы получаем то, что очень трудно узнать. Не библейское учение о спасении, не библейское учение о церкви. Об этом можно много говорить. Много вещей, которых нет в Писании, но которые являются основой или представлены как структура, по которой живет церковь. Это один пример. Второй пример, который немножечко позже был, это мусульманство. Знаете, откуда оно появилось? Оттуда, что пророк Мухаммед сказал, что я имел откровение. Есть христианство, есть иудаизм, есть у них Библия, это все правильно. У них там даже в Коране написано немножко про Иса пророк, у них есть такой. Но я получил особое откровение. Он говорил, что ангел говорил ему, и он писал, и в результате получился Коран, книга, которая на сегодняшний день является основной книгой. И кроме Корана, лжерелигия. На чем основана? На том, что человек сказал, что у него есть прямое откровение от Бога. Кроме мусульманства, есть еще несколько таких же примеров. Адвентисты седьмого дня. Знаете, откуда они произошли? Оттуда, что в 1830-х годах группа людей предсказала, что придет Христос. Кажется, они пророчествовали, что он придет в 1838 году. Пророчество у них было особое откровение. Бог сказал им. Так они говорили. Христос не пришел в 1938 году. Они стали говорить пророчество о причине, почему Христос не пришел. Это пророчество сформулировала женщина, которую звали Елена Уайт. В результате получилось лжеучение. У них есть книга, ее книга «Великая борьба», которая говорит, что... Смотри, откуда это все появилось? Очень тонко. Человек пророчествовал, что Христос должен прийти. Там большое движение было. Вот почему я всегда с особой осторожностью отношусь ко всем вот этим искусственно раздутым призывам, что вот-вот придет, вот-вот придет, вот уже что-то, вот уже начинают там предсказывать какие-то дни или даты. Большое движение было, и все говорили, это хорошо, это ж об освящении, это призывает людей к чистоте. В результате Христос не приходит в 1938 году. Елена Уайт объявляет и говорит, что Бог не открыл, почему он не пришел. Христос уже хотел прийти, но он глянул, что субботу не исполняют на земле никто из его детей. Поэтому он отсрочил свое пришествие, пока здесь суббота не восстановится. Вот от чего появились адвентисты седьмого дня. На сегодняшний день это целая деноминация, целая группа даже деноминаций, несколько церквей с этим связаны. Свидетели Иеговы, точно та же картина, пророчество о дате пришествия Христа, только попозже, 1870 год уже. Та же самая тема. Точнее, нужно написать здесь пророчество о датах пришествия Христа, потому что у них было как минимум 7 или 8 различных дат, которые они ставили. В том числе и в 1914 году. Последнее, кажется, было 1976 год, когда они пророчествовали пришествие Иисуса Христа. Результат – культ новый появился. Еще один факт. Мормоны. То же самое. Иосиф Смит говорит, что он встретился с ангелом, которого звали Мароний. Вот этот ангел сказал ему пророческое слово, что там на горе где-то под Нью-Йорком лежит золотая книга. И он пошел туда, якобы нашел эту золотую книгу и говорит, как только я ее переписал, сразу она исчезла. Вот как случается, да? Вот, сразу она исчезла, и больше никто не видел этой книги. Поэтому вот появились книга Мормона, они ходят с ней сейчас. Это то, что кроме Библии, внебиблейское, и новый культ. Культ – целая система, которая сегодня владеет огромными-огромными заводами, городами даже. Это целая, так скажем, религиозно-экономический конгломерат такой мощный, который действует по всему миру сегодня. Кроме того, разные секты. Виссарион, может быть, слышали, есть такой. Опять-таки, смотри, как он назвал свою церковь. Церковь Последнего Завета. Он говорит, был Ветхий Завет, был Новый Завет, а Бог мне дал Последний Завет. Вся одна и та же тема. То есть, как только мы откроем эту возможность прямого откровения, кроме Священного Писания, посмотрите, все примеры, которые говорят об этом, заканчивают очень плохо. Еще несколько элементов, о которых нужно остановиться. Ложность современных пророков. Ну, мы скажем, есть же такие пророки, которые не основали культа мормонов? Да, есть. Но этих пророков очень легко проверить. Посмотрите, в Ветхом Завете была система, как проверять пророка. Второзаконие, 18 глава, 20 стих. Но пророк, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерть. Если скажешь ты в сердце, а как мы узнаем слово, которое не Господь говорит? Объясняется как. Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил слово. Но говорил себе пророк по дерзости своей, не бойся его. Сегодня большие дебаты идут вокруг этого. Сегодня те, кто настаивает на том, что пророки современные существуют, что есть сегодня пророки, они добиваются вот этого факта. Они говорят, да, что есть пророки сегодня, но они могут ошибаться. Если мы посмотрим на то, как представлены пророки в Ветхом Завете, то очень сложно увидеть вообще роль пророка, который может ошибаться. Смотрите, если пророк 99% говорит правильно, а 1% неправильно, как вы можете ему верить? Как ему можно верить? Вдруг вы попадете на этот 1%, вы будете воспринимать его от Бога, а это будет его выдумка. Но беда-то в том, что сегодняшние пророки, которые говорят, обычно что они делают? Они или говорят общими фразами то, что написано в Библии. Ну, я слышал одного пророка, который говорил: «Ваша церковь стоит у большого потока, и если этот поток будет питать ваши корни, то вы будете как зеленеющая пальма, которая цветет и которая приносит плод. Но если вы засохнете и не будете принимать эти живительные соки, то тогда вы превратитесь в ничто». Я тоже так могу пророчествовать. Для этого не нужно специальное откровение. Откройте, пожалуйста, первый псалом, и там очень ясно написано. Блажен муж, который, помните, не ходит на совет нечестивых, но будет он как дерево, посаженное при потоках вод, лист которого не вянет, и которое приносит плод свое во время свое. Для этого не нужно быть пророком. Для этого читать нужно научиться. Если же они дерзают пророчествовать о том, что не написано в Библии, или конкретное пророчество, то там уже, как, так скажем, процент вероятности их пророчеств примерно равен нам с вами. Точно так, как и вы представляете, выиграет эта команда или не выиграет. Точно так же. То есть это просто насколько человек, он может попасть, случайно угадать. Действительно. Ну, под вдохновением, правда, они так вдохновенно могут говорить. Итак, вывод. Прямое откровение от Бога людям было прекращено после формирования авторитетного Нового Завета. То есть после того, когда Новый Завет был сформирован, то вот эти знания и пророчества, они просто потеряли свою актуальность. Они потеряли ту роль, которую они должны были играть. Дары знаний и пророчества, так же, как и дары иных языков и чудотворения, были прекращены после формирования авторитетного Нового Завета. Закончить я хотел бы двумя текстами из второго послания к Тимофею. «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить и живых, и мертвых, в явлении Его и Царстве Его. Проповедуй Слово. Настой во время и не во время. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням».

0: слово благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
1: Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим.

Дорогие наши друзья, может Господь о вас сказать то, что сказал когда-то через апостола Павла Ефесянам во 2 главе 19 стихом. «Вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Являетесь ли вы своими Богу? Если нет, то в сию минуту склонитесь перед Господом и попросите Его о милующей благодати, которую Он прострет на вас. Он стоит у дверей вашего сердца и стучит. Если вы откроете, то сегодня будет прекрасный духовный ужин в доме вашей души. Да не пройдет Господь мимо вашей двери, но будьте гостеприимными для получения Его святой благодати». Мы молимся о том, чтобы действительно это было так в вашей жизни сегодня.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.
2: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Здравствуй, дорогой друг! Во время прошлой встречи мы слышали о том, что царь Соломон состарился и умер. Новым царем стал Равоам. Но ведь когда-то было пророчество, что слуга Соломона наследует 10 колен. И Равоам, именно этот будущий наследник, пошел к новому царю попросить облегчения жизни израильтян. Разделение царств. Библия, третья книга царств, глава 12. Равоам не знал, что ответить и Равааму, и его спутникам. И сначала он обратился к старым советникам своего отца Соломона. «Следует ли мне быть строгим царем и держать народ в страхе, чтобы он не восстал против меня? Или нужно править им милосерднее, чем правил мой отец?» «Будь добр к своему народу», — отвечали старцы. «Обещай людям, что будешь милосердным правителем, и постарайся облегчить их бремя. За это они будут верно служить тебе». Затем Равоам спросил о том же у своих приятелей, молодых людей, которые выросли вместе с ним. Их ответ был совсем иным. «Скажи народу, что иго, которое наложил на них Соломон, ничто в сравнении с тем, которое наложишь ты. Ты будешь пасти их бичом железным, и они не посмеют противиться твоей твердой руке». Равоам нашел, что этот совет лучше, чем совет старцев. И когда Иеровоам снова предстал пред ним, сказал ему: «Мой отец наложил на вас тяжкое иго, а я его увеличу». Однако напрасно Равоам надеялся, что народ испугается его слов и будет безропотно ему повиноваться. Когда люди узнали от Иеровоама, что сказал царь, они воскликнули: «Долой Равоама! Долой царей дома Давидова!» Известия об этом дошли до Равоама, и он послал надзирателя по имени Адонирам покарать непослушный народ. Все в Израиле знали и ненавидели Адонирама. Это он по приказу царя сгонял людей на принудительные работы во времена Соломона. Разъяренные люди забросали Адонирама камнями и забили его насмерть. Народ призвал Иеровоама и просил его стать царем. Иеровоам с радостью согласился. Лишь два колена на юге Израиля, колено Иудина и колено Вениаминова, остались верными Раваму. Из любви к Давиду, происходившему из колена Иудина, они решили принять сторону его внука. Царство разделилось надвое, и в каждой части был свой царь. И Иеровоам царствовал над 10 коленами, и его царство по-прежнему называлось Израилем. А Ровоам правил южным царством, которое стало называться Иудеей. Чему мы научились сегодня? Бог учит нас уважать старших и советоваться с ними, так как они прожили богатую событиями жизнь и научились понимать волю Божью. Царь Ровоам спросил совета у старцев, и их слова были мудрыми. Но царь решил поступить по совету своих молодых друзей, что и навлекло беду. Народ ожесточился и занял сторону Иеровоама. Таким образом, сбылось пророчество Божье, и царство разделилось. Но пришла пора прощаться. До свидания. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божье.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 36. Деяния апостолов, 28 глава, с 3 стиха. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его. Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Ехидна – это ядовитая змея, и ее укус смертелен. Только что апостол Павел и все люди, плывшие на корабле, выбрались на берег после кораблекрушения. Жители острова пришли накормить пострадавших и разожгли костры, чтобы они могли согреться. Но когда они увидели, как из охапки хвороста на руку апостола Павла выползла ядовитая змея, то подумали: «Наверное, этот человек страшный преступник. И несмотря на то, что он спасся из бушующего моря, Бог наказывает его смертью». Но с апостолом Павлом не случилось никакой беды. Он стряхнул змею в огонь и сел греться у костра. Все вокруг очень удивились, что Павел ничуть не пострадал, и жители острова даже говорили, что он Бог. Тюльпан и змея. Я уже рассказывал вам, как красивы тюльпаны, растущие в горах Киргизии. Как только они начинали цвести, в горы устремлялось множество людей. Кто-то бродил по горам и любовался их цветущими склонами. Домой он привозил небольшой букет тюльпанов, ставил его в вазу с водой и вспоминал о своем отдыхе в горах. А кто-то безжалостно вырывал цветы с корнями, набивал ими сумки и, возвратившись в город, продавал людям. Так тюльпанов становилось меньше, и чтобы полюбоваться ими, приходилось уходить далеко в горы. Однажды в таком путешествии по горам мы шли вверх по ущелью вдоль течения небольшой горной речки. У нас была цель дойти до горного родника, бьющего из-под скал. Вокруг цвели тюльпаны, в основном желтые и оранжевые. Цветы красного цвета попадались редко, и все они были невысокого роста, поэтому их мы не брали в свои букеты. И вдруг в небольшом кусте шиповника я увидел красный цветок на высоком стебельке. Я обрадовался так, как радуется рыбак пойманной рыбе или грибник найденному белому грибу. Колючий шиповник меня не испугал, и я уже протянул руку к цветку, чтобы сорвать его, но что-то остановило меня. Я увидел, что веточку шиповника рядом с тюльпаном облюбовала для своего отдыха змея. Она грелась в лучах весеннего солнца, и ей, конечно же, не было никакого дела до моего тюльпана. Но сорвать этот красивый цветок я не мог. Рядом с ним притаилась серьезная опасность. Горные гадюки не любят, чтобы их тревожили. Уверовавших же будут сопровождать эти знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Евангелие Марка, 16 глава, 17-18 стихи. Такое обещание дал нам Господь, Иисус Христос. Поэтому апостол Павел и не потерпел никакого вреда от ядовитой змеи. Но такое обещание Господа не означает, что можно быть беспечным и шутить с опасностью. Не надо брать в руки змею, если знаешь, что она укусит. И если знаешь, что впереди глубокая трясина, не стоит идти туда. Если человек поступает так необдуманно, то он искушает Бога. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. Так написано в книге Притчи, 22 глава, 3 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: давай уже, бросай все свои дела! И побыстрее, пожалуйста!
1: Привет, кабанчик! Что случилось? Что за спешка такая?
0: Да какая же ты забывчивая, Белочка! Ну, у нас же сегодня радиопередача «Путешествие в заповедник»!
1: Да-да, кабанчик, я ничего не забыла. Просто в прошлый раз мы договорились встретиться у дома дядюшки Лося после обеда, чтобы отправиться в путешествие по нашему заповеднику. А сейчас только время завтрака закончилось. К чему такая спешка?
0: Да ты что, Белочка, я же до обеда не доживу. А завтрак? Про завтрак я уже и думать позабыл. Слишком давно это было. И потом, я не хочу по нашему заповеднику прогуливаться, а хочу, как в прошлый раз, в разных там энциклопедиях, ну, или как там правильно, в энциклопедиях прочитать. Ну, и помнишь, Белочка, ну, мы там про всяких заморских зверюшек разговаривали, там про актинии всякие.
1: Конечно, помню, кабанчик, и про актинию, и про тутового шелкопряда.
0: Да-да, и про шелкопряда тоже. Так что ж, Белочка, ну уже побежали к домику дядюшки Лося.
1: Подожди, кабанчик, мы никуда не опаздываем. Пойдем, я тебя чайком сначала угощу и бутерброд тебе с земляничным джемом сделаю. А уж потом мы к дядюшке Лосю отправимся.
0: Ой, ну хорошо. Идем, да, меня на бутерброд ты. Это долго уговаривать не надо. Ну, чур уговор за дополнительный бутерброд. Еще и с этим, с морошковым вареньем. А то одного, знаешь, мне мало как-то будет.

0: Привет, дядюшка Лось! Это мы, Кабанчик и Белочка. Мы к тебе в гости пришли.
1: Привет, Кабанчик и Белочка.
0: И вообще, дядюшка Лось, мы сегодня отправимся в путешествие в Ненашинский заповедник. Ну, это в такой, где там всякие невиданные животные водятся, и эти неслыханные растения произрастают.
1: Что ж, Кабанчик, идея мне ваша нравится. Сходи-ка, принеси с полки детскую энциклопедию по биологии.
0: Вот, ну, открывайте уже поскорее. Ой, так путешествовать охота.
2: Дорогие мальчики и девочки, приглашаем вас отправиться путешествовать вместе с нами.
1: Радиопередача «Путешествие в заповедник» начинается.
0: А давайте, друзья, в этот раз будем про разные диковинные растения разговаривать.
2: Из каких растений мы начнем?
0: С таких, которые с буквы «Б» начинаются.
2: А почему с «Б»? А почему не с какой-нибудь другой? Почему с первой буквы алфавита не начать? С «А», например.
0: Белочка, да какая разница? Ты ж первая спросила, поэтому с «Б» и начнем. Ведь слово «белочка» с буквы «Б» начинается, а не с «А» или с «В». Понятно, да?
1: Давайте уже начнем. Пусть с «Б». Сегодня мы поговорим о зеленых «Б». Знаете ли вы, что банан – это не дерево, а гигантское, достигающее 15 метров в длину травянистое растение?
0: Как так? Невероятно! А я всегда думал, что это дерево такое большое-пребольшое, и на нем растет много-много вкусненьких таких плодов. Ну, их там бананами называют.
1: Ну, слушайте дальше. Листья у бананов тоже не маленькие. 6 метров в длину и 1 метр в ширину. И рост у него скоростной. Уже через 10 месяцев банан может плодоносить. На каждом побеге банана плоды созревают только раз, а затем побег погибает, а корень дает жизнь новым побегам.
0: Как один раз в жизни? А как же полные корзины бананов с одного деревца или это с травинки теперь ж?
1: Насчет плодов. Для жителей тропических стран плоды банана заменяют хлеб, ведь по калорийности они превосходят картофель. Плоды бананов обычно желтые, но бывают и красные. У красных бананов более нежная мякоть, поэтому они не выдерживают дальних перевозок. Представляете, в Индии, чтобы спустить на воду корабли, использовали раздавленные бананы. Для корабля среднего водоизмещения потребовалось бы 20 тысяч бананов. Ну а в Европе в старину спусковую плоскость смазывали салом.
0: Ой, а вот интересно, а что превосходит по калорийности мои любимые желуди?
2: И я кое-что знаю. Ну, об одном зеленом «Б». Вот, бамбук – это высоченный злак.
0: Что, опять трава, что ли?
2: Да, и его родственниками по семейству являются такие злаки, как рожь, пшеница, кукуруза. Растет бамбук невероятно быстро, до 91 сантиметра в сутки. И его можно назвать великим силачом, так как его молодые побеги способны прорасти даже через асфальт. А по высоте он стоит впереди всех своих сородичей. Побеги бамбука достигают в длину 37 метров. Если вы окажетесь в бамбуковых лесах, то увидите, как плотно побеги прижимаются друг к другу. Не удивлюсь, если вы так и не сможете протиснуться между этими злаковыми колоннами.
0: Очень нам протискиваться надо, ага. Нас и эти в наших дубовых лесах неплохо кормят.
2: Так вот, я продолжаю. Из стеблей бамбука строят дома, изготавливают мебель, посуду, плетут корзины. Молодые побеги бамбука употребляют в пищу. Цветет и плодоносит бамбук только один раз в жизни.
0: Слушайте, вы что там с дядюшкой Лосем сговорились, что ли, а? Ну, про то, что ваши зеленые «Б» плодоносят один раз в жизни, цветут один раз в жизни.
2: Да, И случается это раз в 50, а то и в 100 лет. Представляете? После плодоношения целые бамбуковые леса полностью погибают. Когда бамбук высыпает свои семена на землю, то их слой на поверхности может достигнуть 15 сантиметров. Вот уж настоящий пир для грызунов. У некоторых видов бамбука вырастают сочные сладкие плоды формой, напоминающие груши.
0: Ой, все, собираю вещички и махну в бамбуковый лес, чтобы там плодов сочных да сладких отведывать. Ну, а потом еще подождать этого пира там для грызунов. Может, они, эти грызуны, и меня на свою вечеринку пригласят. Как вы думаете-то?
1: А слышали ли вы когда-нибудь о баобабе?
0: Ой, надеюсь, он-то уж не травянистое растение.
1: Нет. Обитатель африканских саван баобаб изумляет своими размерами. Высота ствола баобаба достигает 20 метров, а ширина от 4 до 10 метров. Раньше считали, что баобаб живет до 4 или 5 тысяч лет. Но оказалось, что его век короче, всего лишь около 1000 лет.
0: Да уж, укоротили. Вот мне бы от своего века этот баобаб хотя бы сотенку лет презентовал бы, а? Представляете, что бы обо мне писали бы все газеты нашего заповедника? Кабанчик, долгожитель. Ой, да, ага. И портрет бы мой тоже на первую страницу поместили.
2: Кабанчик, что ты все время всех перебиваешь? Продолжай свой рассказ, дядюшка Лось.
1: Так на чем же я остановился? А, опыляют крупные цветки баобаба не пчелы и мухи, а летучие мыши. В засушливый период баобаб сбрасывает листву и сразу становится похожим на дерево, растущее корнями вверх. В такой период баобаб покрыт съедобными плодами, напоминающими круг.

0: хлебным деревом.
1: Ой, а желуди — это значит хлеб кабанчиков. Да ладно, молчу я, молчу, белочка. Не нужно так нервно своим хвостиком там постукивать.
0: Стволы у баобаба обычно полые, выгнившие внутри. Порой они могут наполняться дождевой водой, становясь естественными бутылями огромных размеров. Из коры баобаба получают волокно для изготовления веревок, рыболовных сетей, тканей, а из мякоти плодов готовят прохладительные напитки.
1: А я вот тоже кое-что знаю, ага. Ну, из зеленых, которые с буквы «Б» там начинаются. Я вам расскажу про баньян, или бенгальский фикус. А еще его зовут деревом лесом. Ну, помните, я еще пытался в нашем заповеднике дуб лес вырастить. Ну, из кучки желудей. И, правда, у меня ничего не получилось. Ну, вот я эту идею у бенгальского фикуса позаимствовал. Ну, слушайте. Свое развитие баньян начинает как эпифит и образует многочисленные воздушные корни.
0: Эпифит – это растение, которое поселяется на стволе или ветвях другого растения.
1: Это ты верно, ага, заметил, девочка Лось. Такими воздушными корнями эпифит добывает себе воду и минеральные вещества. Корни разрастаются, достигают земли, укореняются и приобретают облик и функцию слонов. Ну, то есть стволов, я хотел сказать. А в итоге образуется необычное дерево-лес. А вот растение-хозяин погибает. В течение веков баньян выращивают в индийских деревнях ради густой тени. В Калькутском ботаническом саду, ну, это там в Индии, значит, 300-летний баньян занимает площадь более гектара.
2: Да уж, действительно дерево-лес. Интересное путешествие у нас, друзья, получилось.
1: А это все потому, что это я такую интересненькую идейку подкинул. Ну, там насчет всяких зеленых «Б», значит.
0: А время нашей передачи «Путешествие в заповедник» подошло к концу.
1: Пишите нам по адресу: Христианская миссия, Свет на Востоке. Радиопередача «Смотрите, радуга! Путешествие в заповедник». Абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
2: Запишите наш электронный адрес: radugasobaka.lio.ru.
1: До новых встреч! Радиопередачи «Смотрите, радуга».
0: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
1: Ой, слушайте! А какая у нас теперь буква-то на очереди? Буква «В», кажется. А-а-а!

когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, баню возрождения и обновления Святым Духом. Такие слова мы читаем в послании к Титу, 3 глава, 4-5 стихи. Думаю, вам стало ясно, почему мы должны Бога славить. Но мы не только устами можем прославлять Его, но мы обязаны славить Его своей жизнью. Начните это делать сейчас, если вы еще до теперь не славили Господа. Он достоин славы и чести.

Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Печаль, отчаяние и горе – все это испытывает человек, когда умирает его близкий. Но что же испытывает человек, когда умирает его враг? Сегодня мы посмотрим на отношение Давида к смерти Саула.
1: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Мы продолжаем биографический цикл передачи о Давиде под названием «Давид – человек по сердцу Бога». В этом цикле мы говорим о мужчине, который своим характером смог угодить Богу и был назван «человеком по сердцу Божьему». В его жизни были радостные и печальные моменты. Были дни счастья, были также дни, когда он раздирал одежды и посыпал голову пеплом. Сегодня мы посмотрим на Давида, узнавшего о смерти царя Саула. Какие чувства он испытывал, какие слова говорил, нам есть чему у него поучиться. Название сегодняшней беседы – «Некролог. Что нужно говорить о жизни человека».
0: Мир вам, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем читать историю жизни Давида. И она связана и переплетена с историями жизни других людей. Священное Писание говорит о жизни и о смерти. Есть мир физический и есть мир духовный. В физическом мире все имеет начало и конец. Начало жизни, рождение. Но также будет конец жизни физической – смерть. Духовный мир отличается от мира физического. Много тайн. Но то, что нам открыто, мы знаем и проповедуем. У человека есть вечная душа, о ней нужно позаботиться. Есть жизнь или смерть вечная. И мы верим в Бога, сотворившего небо и землю, живущего вне ограничений этого мира. И Библия учит о Боге живом и говорит о человеке согрешившем, нуждающемся в духовной жизни. Так, продолжая читать библейское повествование о Давиде, мы прочитали об окончании жизни царя Саула, его сыновей. В прошлый раз мы говорили о суициде. Человек сам заканчивает свою жизнь. Трагично заканчивается первая книга царств, а вторая книга царств начинается со слов печали о погибшем царе. Давайте прочитаем первую главу второй книги царств. Читаем с первого стиха. «По смерти Саула, когда Давид возвратился от поражения амаликитян и пробыл в Сикилаге 2 дня, вот на третий день приходит человек из стана Саулова. Одежда на нем разодрана и прах на голове его. Придя к Давиду, он пал на землю и поклонился ему. И сказал ему Давид: „Откуда ты пришел?“ И сказал тот: „Я убежал из стана израильского“. И сказал ему Давид: „Что произошло? Расскажи мне“. И тот сказал: „Народ побежал со сражения, и множество из народа пало и умерло, и умерли и Саул, и сын его, и Ионафан“. Конец жизни Саула. Это было суицидальное окончание жизни. Много лет до этого, когда Самуил пришел в дом в Вифлееме, это был прекрасный день, но он просмотрел всю большую семью сыновей и только одного сына избрал и помазал на следующего царя. Этому юноше было около 15 лет. И вот с того времени 15 лет испытаний. Бог использовал это время для того, чтобы готовить будущего царя. Это Божья цель. И кажется, вот этот момент настал. И что же будет делать Давид? Для каждого, кто может пройти через испытания бедностью, непростые испытания богатством, что же он сделает? Давид прошел через это испытание властью, богатством. И он продолжает быть посвященным Богу. Сейчас время, когда Давид узнает о гибели царя Израиля Саула. И это непростое время. Как нужно реагировать? Что нужно говорить о жизни человека? Дорогие друзья, когда становишься служителем церкви, то всегда есть большое преимущество у тех, кто вырос в семье священнослужителей. Я вырос в семье служителей. Мой отец был человеком, которого я глубоко и лично уважаю. Но также многому я научился, просто наблюдая за служением отца, живя в семье. Но даже окончивши семинарию, когда я вышел на служение и уже был женатым человеком, то иногда я советовался со своим отцом по определенным вопросам. И помню, однажды мы говорили о том, как проводить похороны. И мой отец сказал мне: на похоронах всегда проповедуй о вере в Господа Иисуса Христа, а не только говори о человеке. Я вспоминаю, я был диаконом, молодым служителем в одной из поместных церквей, и это было одно из первых траурных богослужений, в котором я участвовал. Я решил рассказать несколько историй об умершем члене церкви, который только что умер в возрасте 46 лет. Я проигнорировал совет отца и говорил много положительных слов об умершем человеке. Он был человеком жертвенным, активным, членом церкви. И вот прошло всего несколько недель, как выяснилось, несколько неприглядных моментов. Узнали, что этот человек жил двойной жизнью, и всплыли греховные аспекты. Я был огорчен. Это одно дело — говорить добрые слова о человеке достойном, и совсем другое дело — о недостойном человеке. Но когда мы читаем Священное Писание, то обнаруживаем, именно так сделал Давид, когда узнал о смерти царя Саула. Мы читаем вторую книгу Царств, первую главу. Давид, несмотря на то, что он прекрасно знал, как поступал царь Саул, воспел песнь Саулу и его сыну Ионафану, другу Давида. Да, в прошлый раз мы говорили о том, что царь Саул погиб, упав на свой меч, а также погибли его три сына в большой кровопролитной битве. Сам Давид не участвовал в сражении с филистимлянами, поэтому он ничего не знал о гибели царя Саула и его сыновей. Он узнал об этом определенным образом. Давид со своим отрядом жили в Зиклаге, филистимском городе, который был выделен Давиду и его людям по распоряжению царя филистимского. Давид только что вернулся с большого сражения, которое произошло с амаликитянами, захватившими город Зиклаг. Когда Давид отсутствовал, и вестник, возможно, слышал об этом, но хотел принести доброе известие Давиду. И он сказал: «Саул умер». Он, возможно, считал, что будет вознагражден Давидом за то, что он сообщил весть, которую уже давно ждал. Что его враг Саул, который многие годы желал убить самого Давида, который преследовал его, и теперь не было препятствия войти на царский трон. Но, очевидно, он не знал хорошо Давида. И вот читаем дальше библейский текст, это вторая книга Царств, первая глава с 5 стиха. «И сказал Давид отроку, рассказывавшему ему: а как ты знаешь, что Саул и сын его Ионафан умерли? И сказал отрок, рассказавший ему: я случайно пришел на гору Гилвуйскую, и вот Саул пал на свое копье. Колесницы же и всадники настигали его. Тогда он оглянулся назад и, увидев меня, позвал меня. Я сказал: вот я. И он сказал мне: кто ты? Я сказал ему: я амаликитянин. Тогда он сказал мне: подойди ко мне и убей меня, ибо тоска смертная объяли меня, душа моя все еще во мне. И я подошел к нему и убил его, ибо знал, что он не будет жив после своего падения. И взял я венец, бывший на голове его, и запястье, бывшее на руке его, и принес их господину моему сюда». Дорогие друзья, когда мы читаем о том, что рассказал вестник Давиду, то выясняется один из вопросов, который задает каждый думающий человек. В предыдущей главе мы прочитали о том, что Саул был изранен филистимлянами, но он сам закончил свою жизнь, пав на свой меч, чтобы филистимляне не захватили его живым и не мучили. Вестник амаликитянин рассказывает Давиду, что когда он пришел к Саулу, то тот просил этого амаликитянина убить Саула. Он понимал, что раны были очень глубокими, И поэтому он услышал просьбу царя и выполнил ее, убив его. И это не противоречие. Но история, рассказанная Малькитянином, была сфабрикована. Он обманывал Давида, чтобы приобрести благоволение со стороны Давида и чтобы обезопасить себя. Вы вспомните, что Давид только что вернулся с погони и сражения с амаликитянами. И первая книга Царств, 31 глава, повествует истину. Но в то же время нужно упомянуть о том, что амаликитянин принес корону и бронь Саула. Или браслет. Скорее всего, амаликитянин пришел к царю Саулу сразу после его смерти, но до разграбления филистимлянами. Это также характеризует Саула как человека гордого, который на битву одевал царское одеяние и царский венец. Конечно, филистимляне могли легко увидеть цель и направить все свои стрелы, чтобы погубить руководителя. И вот наступает плач о гибели Саула. И мы читаем в 11 стихе. «Тогда схватил Давид одежды свои, разодрал их, а также все люди, бывшие с ним, и рыдали, и плакали, и постились до вечера о Сауле, и о сыне его, и о Нафане, и о народе Господнем, и о доме Израилевом, что пали они от меча. Когда Давид и его люди услышали о том, что умер Саул, то они разорвали одежды свои, плакали и постились, вспоминая царя Сауле, об Иоаннафане и о всем доме Израиля». Вот это истина, записанная в книге. Мы также читаем книгу Притч, 24 глава, 17 стих. «Не радуйся, когда упадет фраг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется». И именно такое отношение было у Давида к его врагу Саулу. Даже если мы услышим, что Божий служитель согрешил, признался в этом, мы должны сокрушаться, плакать. Мы часто слышим, как люди радуются, когда у врагов появляются проблемы. Но не так поступал Давид. Давид плакал по трем причинам. О тех, кто пострадал, и в этом случае о Сауле и его сыновья, включая Нафана. О всем народе, то есть о деле Божьем. И мы также должны реагировать, когда мы слышим, что кто-то из верующих согрешает, отступает, ослабевает в вере. И этот принцип важен. Нельзя радоваться, когда страдает другой человек. Член тела Христовой страдает – дело Божие. Мы читаем дальше библейский текст. Первая глава, второй книги Царств, с 13 стиха. «И сказал Давид отроку, рассказавшему ему, откуда ты? И сказал он, я сын пришельца амаликитянина. Тогда Давид сказал ему, как не побоялся ты поднять руку, чтобы убить помазанника Господня? И призвал Давида одного из отроков и сказал ему, подойди, убей его. И тот убил его, и он умер. И сказал к нему Давид, кровь твоя на голове твоей, ибо твои уста свидетельствовали на тебя, когда ты говорил, я убил помазанника Господня». Конечно, выглядит так, что Давид очень грубо реагирует и приказывает убить посланника. Но это также говорит о том, что он не поверил его рассказу. В книге Второзаконие, в 25 главе, мы читаем об амаликитянах. И будет полезно помнить об их корнях. Когда израильтяне вышли из Египта, то народ амаликитяне нападали на отставших от народа в пустыне. Поэтому Господь сказал, что когда иудеи расположатся на своей земле, то землю нужно будет очистить от амаликитян. И об этом сказано так во Второзаконии, 25 главе, 19 стих. «Итак, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон, на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы овладеть ею, изгладь память Амалика из поднебесной. Не забудь». Давид теперь становится царем. Его первое действие – это выполнение Божьего предписания, который был причастен к смерти Саула. И он хотел использовать рассказ о трагической смерти царя Израиля для своего продвижения, дохода, прибыли. И это жестокое решение, но в рамках Божьей заповеди. Что мы читаем дальше? «И оплакал Давид Саула, и сына его Ионафана, сею плачевную песню, и повелел научить сынов Иудиных луку, как написано в книге праведного, и сказал: „Краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих, как пали сильные“». Это печальная песня. Плач Давида называется «Песня лука», потому что эту печальную песнь пели, когда мужчины упражнялись, тренировались в стрельбе из лука. Это было напоминание о смерти Саула от рук филистимских стрелков и предупреждение, чтобы с ними такого не случилось. Эта песня – прекрасное произведение искусства из мировой литературы и пример того, как нужно говорить об умершем, уважаемом друге. Это реквием смерти помазанника Божьего. «Краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих, как пали сильные». Вот красота или слава Израиля – это ссылка на Саула, на его сына Ионафана, как Богом избранных помазанных служителей. И Давид продолжает относиться к царю Саулу с уважением, несмотря на все, что он сделал против него. Вот что он пишет: «Не рассказывайте в Гефе, не возвещайте на улицах Аскалона, чтобы не радовались дочери филистимлян, чтобы не торжествовали дочери необрезанных». Желание было от Господа, чтобы, если весть о победе филистимлян распространится, что это будет посрамлением для Божьего имени. Вот что пишет Давид: «Горы Гелвуйские, да не сойдет ни роса, ни дождь на вас, и да не будет на вас полей с плодами, ибо там повержен щит сильных, щит Саула. Как бы ни был он помазан елеем, без крови раненых, без стука сильных лук Ионафана не возвращался назад, и меч Саула не возвращался даром». Давид призывает Бога судить горы Гелвуйские, чтобы не было урожая, так как там погиб Саул, потому что коснулись помазанника Божьего, и даже горы должны нести ответственность за его смерть. «О Саул и Ионафан, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей, быстрее орлов, сильнее львов». Это треугольник взаимоотношений между Саулом, Давидом и Ионафаном. Непростые отношения, сложные. Саул и Ионафан – это отец и сын. Давид был слугой Саула, помазанным царем и связанный крепкой дружбой с Ионафаном. У сына Ионафана было самое трудное положение, потому что он любил и отца, и своего друга Давида. Но Давид никогда не старался использовать свое влияние, дружбу с сыном царя для своей пользы или для того, чтобы разделить отца и сына. И вот в своей печальной песне Давид ничего не говорит о своих близких отношениях с Ионафаном. Он говорит о них, как об отце и сыне. И несмотря на то, что они были разные, Саул и Ионафан были вместе в жизни и в смерти. «Дочери израильские, плачьте о Сауле, который одевал вас в багряницу с украшениями и доставлял на одежды ваши золотые уборы». И как вы помните, раньше женщины пели песни о том, как Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. И об этом слышали даже в столице филистимлян. А теперь Давид просит женщин петь только о Сауле, петь о славе царя. И победы Саула принесли успех Израилю. Женщины начали хорошо одеваться. Помните об этом. Радуйтесь, вспоминая о нем. Давид очень красиво говорит о личных отношениях. Говорит о своей любви к Ионафану. Это любовь больше, чем любовь женщины. То есть между этими мужчинами были дружеские, близкие отношения доверия. И сегодня очень редко говорят о дружбе. Отношения дружбы и любви – это не просто сексуальные отношения, но доверие, уважение и помощь друг другу. Сегодня мужчины боятся, что их могут обвинить в неправильных связях. А христиане должны восстановить пример целомудренных, близких, дружеских отношений между мужчинами, отношения, которые прославляют Бога. Ну а вот теперь давайте посмотрим, что не было сказано в этом некрологе. И две вещи не упомянуты. Давид ничего не говорит об ошибках, промахах, о падениях Саула. А Давид мог написать несколько куплетов о том, как Саул выходил из себя и кидал в него копье, как гонялся за Давидом, как за собакой в пустыне. Но он этого не сделал. И если бы вы слушали эту траурную речь и больше ничего не знали об истории их жизни, то не могли бы предположить, что между ними были напряжения. Это прекрасное напоминание. Как сказано в книге Притч, 10 главе, ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. Давид относится с уважением к царю. Давид не упоминал и не вспомнил ни одного греха Саула. И Давид не обманывал. Он говорил правду о мужестве Саула, как главнокомандующего. Говорил о его руководстве, как о царе. Но он не все рассказал. Он сделал выбор и говорил только о положительном. И это полезный текст Священного Писания. Поэтому можно сделать несколько выводов. Важные принципы применить всем нам с вами. Первое. Нам всем нужно иметь ответственность перед тем, кого Господь поставил над нами. Да, царь Саул все время угрожал Давиду. Но Давид никогда не поднимал свою руку или уста свои против Саула. Давид был помазанным на царство. Но Давид ясно понимал, Саул царь, я нет. И пока Господь держит его на троне, я буду почитать его как царя Израиля. Разве Саул не был достоин быть судим? Ему же нужно было отомстить. Ну, конечно. Но Давид сказал, что рука Давида не коснется Божьего помазанника. Давид был верен своим принципам, даже когда окружающие его были недовольны и злились на него. Мы живем все под властью Господа. И работаем, живем под властью других. Есть начальники, директора, советы попечителей, учителя, тренеры, родители, чиновники, которых нужно уважать. Наша роль не бунтовать, а почитать начальствующих. Иногда сложно почитать начальствующих, но Господь поместил их над нами для определенной цели. И прежде всего мы должны быть людьми Божьими и слушаться Господа, и быть светом и солью. Давид не стал радоваться смерти своего врага. Что сделал Давид, когда он услышал новость о смерти царя Саула? Он продолжал видеть в людях доброе. Поэтому молитесь не только о себе, молитесь о начальствующих. Наши начальники таковы, как мы о них молимся. Второй вывод. Нам нужно следовать за руководителями, которые поставлены над нами. Давид был помазанным на царство задолго до смерти Саула. Но Давид никогда не старался приблизить момент, чтобы самому захватить трон. У Давида было много возможностей смести с должности, произвести военный переворот, убить царя. Но он всегда противился советам коснуться Божьего слуги. Давид был послушен Богу и не делал то, что должен был сделать Бог. Потому что Бог ставит, и Господь снимает. Третье. Есть искушение выполнять труд Духа Святого, чтобы побыстрее выполнить план. Но главное это быть в послушании Богу. И Бог все совершит в свое время. И вот читая вторую главу, уже Саула не было. Давид задавал вопрос. Пришло ли мое время? И он по-прежнему был в Зиклаге. Он не торопил события. Господи, да будет твоя воля, твое время. Давид не спешил. И можно предположить, что вот он момент. Наконец-то! Но когда Саул умер, Давид не спешит. Он молится и ждет ответа от Господа. И это важный урок. Лучше подождать, не спешить. И делать тогда, когда Господь призовет. Относимся ли мы с уважением к тем, кто над нами? Нам нужно поступать так, как поступал Давид. Давид обновился в вере в Бога. Некогда Самуил помазал Давида елейным маслом, а теперь наполнил Духом Святым. Он положился на Господа, чтобы он руководил его жизнью, и был готов стать царем. Но теперь зададим вопрос. А как было в жизни Иисуса Христа? Вот однажды он пришел посетить сестер Вифании и друга Лазаря. Но тот умер. И Христос говорит: «Я есть воскресение и жизнь». Христос совершил служение воскресения Лазаря. Так Христос отвечает сестрам: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Когда погребли Господа нашего Иисуса Христа, то женщины рано утром пошли ко гробу с благовонными мазями, чтобы почтить, чтобы тело, которое было уже третий день во гробе, помазать, оказать честь. И что же нужно говорить на похоронах? Какие слова употребить в некрологе? Нужно говорить о жизни и о смерти. Я вспоминаю, когда я работал на скорой помощи. Часто человек был на грани жизни и смерти. И человеку положено умереть. Но я же только начинаю жизнь. Я всю жизнь тяжело работал. И так хочется теперь пожить. В разных культурах похороны проходят по-разному. Я на всю жизнь запомнил участие в похоронах детей семьи Тотевых. После террористического акта в школе 1 сентября 2004 года в городе Беслане, Северной Осетии, был великий плач. Женщины плачут, рыдают. Мужчины на глазах сидеют, стареют, печалятся. И когда хоронят детей, то переосмысливаешь, зачем живешь. Помните, что с собой вы ничего не возьмете. Плачьте с плачущими, радуйтесь с радующимися. Когда приходите в дом печали, выразите соболезнования, пожмите руку, обнимите, помолитесь, возьмите с собой Евангелие, прочитайте несколько строк об Иисусе Христе. Нужно проповедовать о нашем Господе, о Христе воскресшем, проповедовать тем, кто живет. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и вся жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божьего имеет жизнь, не имеющий Сына Божьего не имеет жизни. Сие написал вам, верующим во имя Сына Божьего, дабы вы знали, что, веруя в Сына Божьего, имеете жизнь вечную. Иисус Христос дарует жизнь вечную. Благослови Господь уверовать в Него, познать Его и следовать за Ним. Аминь.
1: Дорогие друзья, вы прослушали передачу «Некролог. Что нужно говорить о жизни человека?». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное, учиться доверять Богу, следовать Его воле. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид. Человек по сердцу Бога». Прочитав две первые главы второй книги Царств, мы можем заметить, что Давид не радуется смерти Саула, хотя его кончина открывает для Давида путь к престолу и дает освобождение от преследований. Он вспоминает все хорошее, что сделал царь Саул. Он оплакивает его как героя, как великого правителя. Давид оплакивает и своего друга Иоаннафана, не делая никакого акцента на своей дружбе с ним. Он возвышает друга, а не себя. Для нас это может послужить хорошим примером для подражания. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач цикла: «Новый царь, неизменный Господь». А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь.
2: Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.

В эфире BBN, библейское вещание на интернете. Когда мы открываем Библию, мы находим там утешение. Мы находим ответы на все вопросы, которые жизнь нам задает. Если еще нет, значит мы мало открываем Библию. Давайте полюбим эту книгу, как святое Слово Божье, и будем черпать наставления каждый день.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 29 июня. Сегодняшнее место из Писания записано в книге «Чисел» в 13 главе, в 33 стихе. Там есть такие слова: «Народ, который видели мы среди ее, люди великорослые». Да, они видели исполинов, а Халев и Иисус Навин видели Бога. Сомневающиеся говорят: «Мы не сможем идти». Те же, кто верит, говорят: «Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть врагов». Исполины символизируют великие препятствия, и эти исполины таятся повсюду. Мы обнаруживаем их в наших семьях, в наших церквях, в нашей общественной жизни, в наших собственных сердцах, и мы должны их побеждать. «Мы достанемся им в добычу», — говорили 10 соглядатаев, осматривавших землю. Но мужи веры говорили: «Они есть хлеб для нас, мы поглотим их». Иными словами, мы станем сильнее, когда покорим их. Это лучше, чем если бы исполинов там не было. Если в нас не будет всепобеждающей веры, то мы фактически будем съедены, поглощены исполинами, которые встречаются на нашем пути. Давайте же исполнимся тем духом, какой имели упомянутые мужи веры. Будем видеть Бога, а Он уже позаботится о преодолении трудностей. Исполины встречаются нам на пути исполнения долга. Исполины появились тогда, когда Израиль шел вперед. Когда же народ израильский повернул назад в пустыню, исполинов там не было. Приятно полагать, что сила Божья в жизни человека должна охранять его от всех испытаний и столкновений. На самом же деле проявление силы Бога всегда сопряжено со столкновениями и борьбой. Казалось бы, во время своего великого миссионерского путешествия в Рим Павел должен был бы по какому-то могущественному промыслу избежать бурь, ураганов и врагов. Но наоборот, это путешествие оказалось сплошной тяжелой борьбой с евреями, гонителями, сокрушительными стихийными бедствиями, ядовитыми змеями и всеми земными и преисподними силами, от которых, в конце концов, он был едва спасен и вплавь на обломке от разбитого корабля достиг берегов Мальты, чудом избежав могилы на дне морском. Видим ли мы во всем этом Бога с Его неограниченной властью? Да, именно так. Так и Павел говорит нам, что как только он принял Господа Иисуса Христа в глубину своей души, для него немедленно начались испытания. На самом деле борьба не прекращалась, он был постоянно преследуем, но из всего этого он всегда выходил победителем силою Иисуса Христа. Он дает чрезвычайно образное описание этих испытаний. «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем». 2 Коринфянам 4:8. Какая всепоглощающая напряженная борьба! Невозможно нашим родным языком передать всю яркость языка оригинала. Перед нами 5 следующих друг за другом картин. Первая рисуется в виде толпы врагов, теснящих человека со всех сторон, но все же не сокрушающих его, потому что небесные силы расчистили путь, достаточно широкий для спасения. Буквальный перевод мог бы быть таким: «Мы теснимы толпой со всех сторон, но не растоптаны». На второй картине перед нами человек, чей путь кажется совершенно закрытым, но который он все-таки проходит. Света достаточно, чтобы сделать следующий шаг. Исправленный перевод звучит так: «Мы растеряны, но не отчаиваемся».

Ратархам приводит еще более буквальный вариант. Дороги нет, но есть тропинки. В третьем действии мы видим врага, яростно преследующего жертву, но божественный защитник находится рядом, и преследуемый не брошен на произвол судьбы. Опять приведем прекрасный перевод Ротерхама: «преследуемы, но не покинуты». Четвертое действие еще живее и драматичнее. Враг настиг человека, нанес ему удар, сбил с ног. Но удар не смертелен, он может вновь подняться. Это можно перевести как «низвержены, но не побеждены». Картина снова меняется, и здесь кажется перед нами сама смерть. Всегда носим в теле мертвость Господа нашего. Но мы не умираем, потому что жизнь Иисусова теперь приходит к нам на помощь, и мы живем, идя вперед и исполняя порученное нам дело. Многие терпят неудачу в опыте божественного исцеления, потому что ожидают получить все это без борьбы. Когда приходит черед испытаний, и битва идет долго, они теряют мужество и сдаются, не зная, что нелегко дается все ценное. Бог должен был снова заплатить за наше спасение, ведь все ценное дорого стоит. Школа веры и воспитание характера является сама по себе тяжелым испытанием. Если мы хотим подняться над простой человеческой силой и почувствовать божественную силу в наших тленных телах, то сможем достичь этого не иначе, как в процессе борьбы, которую можно назвать муками рождения новой жизни. Нет, страждущее дитя Божье, ты не обманешься в ожиданиях, если только отважишься верить и держаться стойко и непобедимо.

По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 55. О повреждении природы и о действии божественной благодати. Господи Боже мой, создавший меня по образу Твоему и подобию, Ты сам явил мне величие благодати Твоей, и от Тебя познал я, как нужна она для спасения. Удели мне от благодати сей, чтобы победил я скверную свою природу, влекущую меня ко греху и погибели. Ибо вижу в членах моих иной закон, противоборствующий закону ума моего и пленяющий меня законом греховным, Римлянам 7:23, в послушание чувственности во всем. Не могу я противиться страстям ее, если не придет мне на помощь святейшая благодать Твоя, разлившись в сердце горячим потоком. Так нужна мне благодать Твоя и многая благодать, чтобы победить природу от юности моей всегда к злу преклонную. Ибо упала она в первом человеке Адаме и повредилась грехом, и во всех человеков вошла казнь того повреждения. Так что первая природа, прекрасно и правильно тобою созданная, приняла уже весь порок и всю немощь поврежденной природы, и все ее движение, когда она сама на свою волю оставлена, и влечет ее к злу и вниз погружает. И малая сила, какая осталась в ней, лежит точно искра в пепле таящаяся. Таков-то по природе наш разум, объятый великим мраком, и есть еще в нем развлечение добра от зла и лжи от истины, хотя и нет в нем силы исполнять все то, что одобряет, и не обладает он полным светом истины и целостью здравого ощущения. Отсюда происходит, Боже мой, что я услаждаюсь в законе Твоем по внутреннему человеку, зная, что заповедь Твоя добра и праведна и свята, и что нужно убегать от всякого зла и всякого греха. Но плотью своею работаю и подчиняюсь закону греха, повинуясь не столько разуму, сколько чувственности. Оттого-то, когда хочется мне делать доброе, а прилежит злое, Римлянам 7:18, оттого часто полагаю много благих намерений, но нет благодати в помощь немощи моей, и от легкого препятствия отстаю и прихожу в бессилие. Оттого случается, что и познал я путь совершенства, и довольно ясно вижу, что мне следует делать, но, поникнув под бременем повреждения своего, не возвышаюсь к совершенству. О, как необходима мне, Господи, благодать Твоя для начинания в добре, для преуспевания и для усовершенствования! Без Тебя не могу творить ничего, но все могу в Тебе, когда укрепляет меня благодать Твоя. Истинно, небесная благодать, без нее и собственные заслуги, и все природные дары ни во что уменяются. Ни знание, ни богатство, ни красота, ни крепость телесная, ни ум, ни красноречие, ничего не стоит у Тебя, Господи, без Твоей благодати. Ибо природные дары доступны и злым заодно с добрыми, а особенный дар избранных — благодать или благое поспешение, помощь, и ею запечатленные учиняются и становятся достойными жизни вечной. и так превосходна благодать эта, что ни дар пророчества, ни чудотворение, ни самое высокое умозрение не вменяются ни во что без нее. Ниже вера, ни надежда, ниже другие добродетели, без любви и благодати тебе не угодны. О, блаженнейшая благодать, нищего духом творящая богатым в добродетелях и богатого многими благами, одевающего смиренных по сердцу! Приди, сойди ко мне, исполни меня благовременным твоим утешением, да не поникнет душа моя от утомления и от сухости чувства. Молю Тебя, Господи, да обрету я благодать перед очами Твоими, ибо довольна с меня благодати Твоей, хотя бы ничего другого не получил я, чего требует природа. Если и много истомлюсь, и много в скорбях искушен буду, не устрашусь и зла, лишь бы со мною пребывала благодать Твоя. Она мне крепость, она совет и помощь подает мне. Всех врагов она сильнее и премудра более всех премудрых. Она научает истине и наставляет в правиле жизни. Она свет сердцу, отрада в притеснении, прогоняет печаль, отнимает страх, питает благоговение и производит слезы. Что я без нее? Разве дерево сухое и пень бесплодный, готовый на посечение? Но Твоя благодать, Господи, всегда да предупреждает меня и да последует, и да поддержит меня непрестанно в попечении о делах благих Иисусом Христом, Сыном Твоим. Аминь. Глава 56. О том, что должно нам отвергнуть себя и Христу подражать во кресте. Сын мой, чем дальше себя оставишь, тем больше в меня обратишься. Кто не желает ничего внешнего, тот обретает внутренний мир. И кто отрекается от себя внутренне, тот соединяется с Богом. Хочу я, чтобы научился ты совсем повергать себя в волю мою без рокота и прикословия. Следуй же за мною, ибо я есть путь, истина и жизнь». Иоанна 14:6. «Без пути нет хождения, без истины нет познания, без жизни нет бытия. Я есть путь, по которому ты следовать должен, истина, в которую должен верить, жизнь, которой должен надеяться. Я есть путь неизменный, истина непреложная, жизнь бесконечная». Я есть единый путь правый, истина верховная, жизнь истинная, жизнь блаженная, жизнь несозданная. Если прибудешь в пути моем, познаешь истину, и истина освободит тебя, и наследуешь жизнь вечную. Кто вникнет в закон совершенный, да соблюдает заповеди мои, говорит Господь. Если хочешь познать истину, веруй мне. И если хочешь совершенным быть, продай все. Если хочешь быть моим учеником, отвергнись себя самого. Если хочешь наследовать блаженную жизнь, презри настоящую жизнь с ее выгодами. Если хочешь быть велик на небесах, смири себя ныне в мире. Если хочешь со мною царствовать, неси крест мой со мною, ибо одни служители креста обретают жизнь во блаженстве и во свете истинном. Господи Иисусе, как тесна была жизнь Твоя и в презрении у мира, так и мне даруй, подражая Тебе, вместе с Тобою быть у мира в презрении». Ибо раб не больше господина своего, и ученик не больше учителя своего. Да искушен и испытан будет раб твой в жизни твоей, ибо в ней мое спасение и истинная святость. Кроме нее, что бы ни читал я и что бы ни слышал, ничто не услаждает меня и не дает мне совершенной отрады. Сын мой, все это прочел, все это узнал ты, и еще, если исполнять будешь, то блажен будешь. Имея заповеди мои и соблюдая их, любит меня, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Иоанна 14:21. И сотворю, да сядет со мною в царстве Отца моего. Да будет мне, Господи, по слову и по обетованию Твоему достойно от Тебя принять. Принял я, принял крест от руки Твоей, стану нести его до смерти, так как Ты возложил его на меня, и вправду жизнь доброго служителя — крест. Но в том кресте рай виднеется, начало положено, нельзя обратиться вспять и отставать не должно. Слышите, братья, вместе пойдем вперед, Иисус будет с нами. Иисуса ради восприняли мы крест, Иисуса ради твердо и станем во кресте. Кто нам вожди предшественник, тот и помощник нам будет. Вот царь наш перед нами идет и за нас поборать будет. Последуем за ним мужественно. Никто да не убоится страха. Будем готовы на смерть. Славы нашей не дадим бесчестия. Не убежим от креста.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кемпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

«ходить пред Богом». Что только не заключается в этих словах. Какое в них сказывается отделение от мира, какое самоотвержение, какая святость и нравственная чистота, какая благость и кротость, какое смирение, какая нежность, но и какая ревность и энергия, какое долготерпение, снисходительность и в то же время какая верность, какая твердость, какая решимость. Сегодня день прощения грехов, сегодня день спасения. Благословений вам, Господних!

В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Продолжим наше изучение жизни и служения апостола Павла, великого миссионера к язычникам. Мы уже заметили, что он был строгим фарисеем и ярым преследователем ранней христианской церкви. Он обратился на пути в Дамаск, когда шел туда с целью мучить верующих. Сразу же после своего обращения Павел, тогда известный как Савл, начал проповедовать Христа воскресшего и прославленного. Не все верующие приняли этот факт, что Савл возродился и стал новой тварью во Христе Иисусе. Некоторые, вероятно, побаивались, что это была только стратегическая тактика с его стороны для того, чтобы увеличить эффективность и движение во цели, а именно заключить в тюрьмы всех, кто свидетельствует и верит в Иисуса Христа. И вот примерно 10 лет после его обращения апостол Павел вместе с Варнавой делает свое первое миссионерское путешествие. В основном этому путешествию приписывается к 45-му году после Рождества Христова. Посетив Кипр, остров, на котором вырос Варнава, они отправились в северо-западном направлении в Пергию и Памфилию. Этот порт в Малой Азии был промежуточным пунктом в их планах достичь Антиохию Писидийскую. Они отправились в путь из Антиохии, которая находилась в Сирии, и теперь находится в Антиохии Писидийской. И снова они посещают местную синагогу. Тема этой проповеди нам дана в 13 главе Деяния святых апостолов. Напоминая, как Бог поступал с израильским народом на протяжении столетий, Павел напомнил слушающим также и о том, что они еще помнили Иисуса, а именно, что Господь Иисус Христос был распят. Возможно, с тех пор прошло только 15 лет. Благодаря его смерти на позорном кресте можно получить прощение грехов. Затем апостол предупредил слушателей об опасности отвержения вести спасения. И сегодня эта весть остается той же. Посредством жертвы Иисуса Христа на Голгофском кресте спасение предлагается всякому человеку, как дар Божий, независимо от того, еврей ли он или язычник. Предупреждение тоже остается таким же, как и в те дни, когда проповедовал апостол Павел, предупреждая своих слушателей, отвергающих благую весть, впоследствии суд. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь во Христе Иисусе, Господе нашим. Отвержение или пренебрежение благой вестью означает, что личность или личности еще остаются чадами гнева, мертвыми по преступлениям, уже осужденными. Павел проповедовал торжественно и серьезно. Это вы заметите и вступительных слов апостола, когда он стоял пред членами синагоги в Антиохии Писидийской. По отношению к их пребыванию в синагоге он сказал: «Мужи израильские и боящиеся Бога». Эти люди усердно, неделями за неделей, приходили, имея такого рода встречи, и все же они не поняли всего того, что совершилось для их пришествия Христа. Позже в послании к римлянам апостол Павел, ссылаясь на эту характерную черту людей, которую он заметил среди евреев своего времени: «Ибо свидетельствую им, что имеет ревность по Боге, но не по рассуждению». И по этой причине апостол Павел печалился сердцем, мыслями и духом. Мужчины и женщины и сегодня могут иметь ревность по Боге, но если она без рассуждения и духовного понимания относительно действительности и цели смерти Христовой за человечество, они остаются в духовной тьме и попадают в вечность без Бога, без Христа и без надежды. Из библейского повествования мы видим, что Павел и Варнава проповедовали в синагоге в Антиохии. Это может намекать на то, что в городе было сравнительно маленькое население еврейского происхождения. Наряду с местными писидийцами там были и греки, а также и римляне. И все же кажется, что евреи, несмотря на свое меньшинство, имели большое влияние в жизни города. Итак, когда апостол кончил свою речь в синагоге, язычники обратились к нему с просьбой говорить о том же в следующую субботу. Евреи имели большое влияние на язычников, и многие стали прозелитами иудаизма, которые, в свою очередь, проявляли на язычников, с которыми они были знакомы, и они тоже пожелали посоветоваться с Павлом. Повествование Даниила в 13 главе также приводит свет на истину, что в то время евреи имели религиозную свободу и имели публичные собрания без каких-либо ограничений. Возможно, что синагога в Антиохии не имела привлекательного здания, но все нужды евреев были удовлетворены. Один из толкователей Библии заметил: традиционные особенности, несомненно, способствовали объединению евреев, и независимо от того, были ли синагоги богаты или бедны, на протяжении всех веков они были похожи одна на другую. Для женщин отводилось особое место, иногда это было особое помещение или же часть помещения, отгороженного решетчатой стеной, в центре стоял стол, где читающий открывал книгу на виду у всего собрания. Он внятно читал книгу закона. Места в синагоге были расположены так, что глаза всех сидящих были устремлены на того, кто говорил. Были также места председания в синагогах, которые предназначались для правителей или начальников синагоги. Незнакомцы Павел и Варнава должно были произвели большое впечатление на людей, потому что на следующей неделе было большое множество народа. Собрались слушать слова апостола. Это напоминает нам слова апостола, когда, обращаясь к римлянам, он написал: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». Вероятно, служители Божии ободрились при виде народа, который собрался для слышания и внимания Божьему Слову. День за днем происходили определенные беседы, и люди советовались с ним, или точнее с ними. Поэтому при наступлении субботы синагога была полной. Из Писания видно, что большое множество заполнило здание, и все еще были те, которые всячески старались войти и послушать то, о чем говорили Павел и Варнава. Писание особенно выразительно. Почти что весь город собрался слушать Слово Божие. Было такое возбуждение, когда народ старался войти в синагогу и собрался вокруг здания, что евреи, которые ранее относились хладнокровно, вдруг начали завидовать. Их охватила ревность. Синагога никогда не видела столько собравшейся там толпы. Таков будет результат такого отношения язычников к благой вести, о которой проповедовал апостол Павел и Варнава. Что случится с ревностью и завистью, которая вспыхнула в мыслях и сердцах евреев, которые очерствили свои сердца по отношению дела и вести Божией, проповеданной апостолом. Интересно заметить, что когда Стефан провозгласил слова Божии и весь совет Божий перед Синедрионом, в котором Павел был членом и присутствовал, ненависть и гнев религиозных вождей не знала границ. Стефан был мученически казнен, а Павел, тогда еще Савву, преследователь только что родившейся церкви, проголосовал против Стефана. Теперь Павел встретился с той же самой ненавистью, с той же самой жестокостью, с тем же самым отказом слышать и внять Богом данной вести, которые поражали евреи или многие из них. Казалось, что Павел понял, что призвание, которое он получил во время своего посещения в Иерусалиме, немного ранее, о котором он свидетельствует в 22 главе Деяний святых апостолов, становилось реальностью. В Иерусалиме он слышал голос Господа, говорящий: «Иди, я пошлю тебя далеко к язычникам». Поэтому Павел ясно и решительно заявляет: «Вам первым надлежало быть проповедано Слову Божию, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам». Кто может измерить ответ иудеев на такое обвинение их отношения? Они публично обвинили апостола и возбудили против него некоторых язычников, принявших иудаизм, и тем самым усилили преследование апостола Павла и Варнавы. Кто может измерить ответ со стороны язычников, которые с радостью слышали Слово Божие? Они с радостью верили и были спасены. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Бегство Давида». Сегодня вторая часть. В прошлой части мы закончили на том, что Давид никогда в своей жизни веры не находил мощную руку Господа короткой. Давид испытал, как эта мощная Божья рука могла спасти его из всех нужд и проблем, какие бы они ни были. А теперь мы увидим что-то другое. Интересен тот факт, что в течение всего времени пребывания Давида в области воли врага и в своем неверии перед Богом не написал ни единого псалма, и этот факт подтверждает его духовный упадок. Все это время было потеряно. Говоря другими словами, Дух Божий не говорил больше через Давида, и Слово Божие не проявлялось больше его устами. Такие времена являются духовными засушливыми временами, возникающие на основании собственной вины. Собственная вина вызвала эти изменения вне Божьей воли, так как не было согласия Давида с его путями. Хотя только его пути являются верными путями, которыми он с нами идет, которыми Господь Иисус с нами идет. Что касается духовных вопросов, то теперь в жизни Давида все онемело и находилось в покое смерти, а внешнее, к великому сожалению, он в этом вопросе стал убийцей. Горечь заполнила его сердце. Но начатый им путь он хотел идти. Это находилось в его воле. Со стороны Саула плоть Давида пришла, наконец, в покой, что всегда благоприятно действует на нашего ветхого человека, и даже в том случае, если эта плоть находится у врага. Таких, которые пришли к врагу, он оставляет в покое. Даже ученик Иисуса, Петр, мог вместе с безбожниками греться у огня. Цена этому является духовная смерть. Безусловно, каждый, кто окажется в такой ситуации здесь, при жизни, в плоти на земле, тот будет иметь огромную потерю, но еще намного большую потерю в вечности. Жизнь многих детей Божьих очень похожа на эту фазу жизни Давида, хотя каждая такая жизнь отдельных детей Божьих и не фиксируется на бумаге. Неверие со своей человеческой мудростью всегда ведет к духовному распаду и вечному ущербу, к вечной потере, которую мы в вечности не можем устранить. Библия говорит: «Праведный верою жив будет» Римлянам 1 стих 17. Но Давид пытался жить посредством своего неверия. Но эта попытка не имела для него успеха. Неверие будет постоянно пытаться и нас привести на путь человеческого разума и человеческой мудрости, потому что на этом пути враг может над нами власть получить. Расчетливое неверие, хотя и видит тысячи опасностей, но с помощью человеческой логики находит столько же причин, чтобы найти пути облегчения. Неверие гонит или принуждает нас к бегству, как Давида. Это мы видим уже у Адама. Когда он согрешил, то одновременно оставил веру по отношению к сказанному Слову Божьему. Неверие может и нас привести во вражескую страну филистимлян. Наше неверие заставляет нас оставить Божий путь и найти кажущийся более легкий путь. Но более легкий путь ведет нас, как в нашем тексте у Давида, к Анхусу. Анхус является царем филистимлян в Гефе. Имя Анхус означает «заклинатель змей». Это имеет глубокий духовный смысл, так как Давид ищет у него защиту, подчинился его власти, то в стихе 10 находим Давида во лжи. В первой книге Царств, 27 стих 10. «И сказал Анхус Давиду, на кого нападали ныне? Давид сказал, на полуденную страну Иудеи, и на полуденную страну Иерахмеила, и на полуденную страну Кенеи». Вы заметили, в чем Давид солгал? На вопрос Анхуса Давид сказал, на полуденную страну Иудею, хотя на Иудею он никогда не нападал. Это неправда. В стихах 8 и 9 этой же главы Слово Божие абсолютно точно говорит о том, куда Давид нападал, а именно на гессиян, гирзиян и амалекитян. Но Анхусу, который является прообразом сатаны отца лжи, Давид, зараженный этой же ложью, говорит, что он и на Иудею нападал, чтобы в глазах филистимского царя оказаться в хорошем свете, что он является якобы врагом Израиля, Божьего народа. Именно поэтому Давид так сказал, чтобы Анхус верил ему, что он стал врагом Израиля. Ясно, что Анхус очень хотел такое слышать из уст Давида. Анхус очень радовался и наслаждался таким известием, но это была ложь Давида. Но лучше будет, если мы не будем подражать неверию Давида, а будем подражателями его веры. Что касается неверия, то мы его сами имеем в избытке. Поэтому будем просить нашего Господа Иисуса, чтобы слышанное нами сегодня слово Он поставил перед нашими глазами и перед нашими душами. Для чего? Чтобы Он мог нас таким образом увещевать, чтобы на примере этого неверия лучше познать достоинство и преимущество настоящей веры. Но самым радостным и чудесным является тот факт, что Слово Божье не может быть отменено даже через нашу неверность. Писание говорит во втором послании Тимофею 2:13, «Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Поэтому слово, которое Господь Иисус сказал Давиду, останется в силе, как читаем в Деяниях апостолов 13, стих 22. «Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои». Все же какого любящего, милостивого и всемогущего Бога мы имеем! Поэтому нашу веру следует Ему подарить, потому что Он озабочен о нас. Однако пойдем в рассмотрение жизни Давида дальше. Мы с вами знаем, что Давид не остался в этом глубоком падении. В его духовной жизни наступил снова день, но пока что он находится еще во мраке, в присутствии сатаны. Поэтому главным текстом для дальнейшего рассмотрения жизни Давида возьмем теперь из первой книги Царств, из главы 29, стихи 1 и 2. «И собрали филистимляне все ополчения свои в Афеке, а израильтяне расположили станом у источника, что в Изреэле. Князья филистимские шли сотнями и тысячами». Давид же и люди его шли позади с Анхусом. Давид, муж по сердцу Господа, сделал в своей жизни много ошибок. Наш мудрый и любящий Господь Иисус допускает это, чтобы мы познали, чтобы мы могли познать, что и любое дитя Божие, о котором можем сказать «муж по сердцу Господа», не является безошибочным. В отношении этого вопроса мы должны занять определенную позицию против ложного учения о совершенстве определенных сектантских кругов в последнее время. Характерным примером такой секты являются универсалисты. Но так как хождение Давида до его падения в глазах Господа Иисуса постоянно было таким совершенным, поэтому он по-прежнему очень дорог его сердцу. Точно так обстоит дело и у нас. Любовь Христа дорого искупила нас дорогостоящей кровью креста, дороже, чем Давида тогда. Цена нашего искупления очень высока, поэтому Господь Иисус всех принадлежащих Ему так любит. И эта Божья любовь не уменьшится по отношению к нам даже в том случае, если мы, подобно Давиду, совершим большие ошибки. Любовь Господа Иисуса по отношению к нам не изменяется, поэтому Святой Дух в Новом Завете говорит во втором послании к Тимофею 2:13, «Если мы неверны, то есть, если сделаем ошибки, Он пребывает верен и в Своей любви, ибо себя отречься не может». В нашем тексте 1 Царств 29, стихи 1 и 2, Святой Дух показывает нам, как враги Израиля, филистимляне, выступили против Божьего народа Израиля. Мы не станем все это событие детально рассматривать, но выделим и подчеркнем самый ужасный факт в стихе 2, а именно, что Давид и его 600 воинов представляют врагов Израиля. Выше мы рассмотрели с вами текст 1 Царств 27 стих 1. Мы еще раз вернемся к этому тексту, но в первой книге Царств 29 стих 2 мы видим, как на основании неверия в истории падения Давида открывается все более глубокий мрак. Мы можем спросить, как это могло случиться, что Давид, помазанный в царя Израиля, о котором сам Господь Иисус дает такое свидетельство в Деяниях апостолов 13:22, мог превратиться во врага Израиля и выступить на борьбу против Израиля. Однако в этом нет ничего странного, потому что и в церкви Иисуса мы это сегодня находим. И кто из нас мог когда-либо подумать, что победитель великана Голиафа мог бы так глубоко пасть, чтобы теперь стоять на стороне филистимлян, на стороне врагов Израиля? И если мы на этом месте исследуем причину этого дела, то мы, как я уже выше отметил, познаем неверие Давида в те дни, начало которого мы видим в первой книге Царств, 27 стих 1, где Давида охватил страх быть однажды убитым, что он должен умереть. На основании этого Давид покинул почву или фундамент своей веры. И я уверен, что Давид вовсе и не представлял себе ясно, что он оставил фундамент своей веры и не давал себе отчета в том, что он, собственно, делает. Он не представлял себе, также, каковы могут быть последствия его поступка. Он шел просто на поводу у мыслей своего сердца и при этом еще не знал, какой букет зла может исходить из наших человеческих сердец. Давид оставил почву веры и обменял ее на мысли своего сердца. Так развивался ход этого события. Итак, мы видим, как Давид, Этот муж Божий, помазанный Иеговы, шаг за шагом идет в глубину мрака. Отсюда мы видим, как неверие ослепляет. Мы должны научиться это познавать и видеть. Если бы мы Давиду сказали в глаза: «Давид, ты слепой», то он с этим высказыванием никогда не согласился бы. Он же действительно был слепой. Он не видел, как эта слепота все больше и больше затягивала его в петлю неверия, которая и сегодня распространяется среди верующих, как чума, чтобы в конечном счете полностью оказаться в сети сатаны. В этом месте или в этой фазе жизни Давид не имел больше света, чтобы познать, чтобы понять, что он находится в союзе с Божьими врагами. Отсюда мы должны понять, какие последствия может часто иметь всего лишь одна мысль сердца, если автором этой мысли является враг. Давид не заметил, где началось его падение, а также не заметил, когда он проявил готовность сражаться против Божьего народа. Давид имел, конечно, объяснение и оправдание по отношению к своему теперешнему поведению. Этот Давид, который не отважился тогда в пещере убить помазанного Бога, но с большим сердцебиением в доказательство отрезал всего лишь край одежды своего врага Саула. Для Саула это было совершенно безболезненно, так что он этого даже не заметил. А теперь неверие затемнило живого Бога перед глазами Давида. Господь Иисус, который был его водителем и скалой в течение всего времени преследования Саулом, вдруг не стоял больше перед душой Давида. На первый план выступили другие вещи и вопросы. Давид вдруг оказался в такой ситуации, что в лице Божьего помазанника он готов был признать своего врага. Он снизошел на духовный уровень Саула. Саул преследовал Давида как своего врага, хотя и знал, что Давид помазан Господом через Самуила в царя Израиля. А теперь мы видим, мы находим Давида в этой же роли. Из дальнейшего сообщения Слова Божьего в отношении этой истории мы знаем, что в этом сражении филистимлян против Израиля погибло очень много израильтян, а вместе с ними и царь Израиля Саул. Можете мне поверить, что в своем неверии Давид убил бы на этот раз Саула, ибо с этой целью он не выступил вместе с Божьими врагами. Он был уже в пути с наточенными мечами и на лихих конях. Сердце неверия убьет и своего друга, которым являлся сын Давида Иоаннафан, который погиб вместе со своим отцом. Представьте себе эту темную, как ночь, фазу жизни вхождения Давида. Хочу особенно заметить, что при этом движении или падении Давида вниз не было ступенек. Это был беспрепятственный, бесперебойный, свободный переход. И только тонкости неверия последовательно присоединялись друг к другу, так что вместо предполагаемых ступеней неверия образуется чрезвычайно гладкая горка для катания, по которой свободно скатываешься вниз в бездну неверия. Точно так выглядит этот вопрос и сегодня. Позволь себе только покинуть то место, куда Господь Иисус тебя поставил, то ты увидишь, как быстро ты приземлишься совершенно в другом месте, куда ты вообще не хотел попасть. А теперь спрашиваю, где мог бы закончить свой путь поскользнувшийся любой из нас на такой гладкой горке, если бы Божья доброта и милость не хранила нас? До этого места До этого момента Господь Иисус дал или подарил Давиду свободу, свободную волю. Он был мужем по сердцу Господа. И в тот момент, когда он исполнял свою волю, то он снизошел до врагов Господа. Так было не только с сыном Иессея. Так обстоит дело с этим вопросом и сегодня. Как именно? Неизменно. Если мы вступим в борьбу или в сражение, независимо в какое, без щита веры, то мы будем поражены каждой огненной стрелой врага. Давид, вышедший в неверии и вступивший на собственный путь, был весь продырявлен вражескими стрелами, а что касается его веры, то он остался без позвоночника, без устойчивости, без Божьего подтверждения. Его вера была полностью просеяна, как читаем в Луке 22, стихи 31 и 32. «И сказал Господь: Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих. Именно поэтому только милующая рука любящего Господа Иисуса, которая не хочет нас больше оставлять, которая ходит за нами в своей бесконечной любви, могла освободить Давида из этой бедственной духовной связи с врагом. И до сегодняшнего дня в этом вопросе ничего не изменилось. С этого момента прошу всех слушателей и читателей быть вдвойне внимательными, потому что дальше мы увидим радикальное изменение в жизни Давида, его восстановление. Если бы истечение обстоятельств дальше шло в соответствии с намерением Давида, то он проявил бы себя убийцей Божьего народа, потому что для этого он был уже в пути. Так далеко может нас завести неверие, и не только Давида. Мы настолько ленивы в распознании нашего собственного положения, что посредством медленного возрастания света Божьего мы не можем с нашей стороны ответить на Божье действие. Бог нуждается в более глубоком вмешательстве в нашей жизни. Так поступает Бог и при покаянии человека. Эти обращения к Господу Иисусу, конечно, очень разнообразны. В тех случаях, когда при обращении человека отсутствует потрясение, чаще всего люди приходят к Иисусу через какое-нибудь потрясение. И если такое потрясение отсутствует, то Господь Иисус вызывает или допускает его в дальнейшей жизни покаявшегося. Господь Иисус хочет нас растормошить, разбудить, расшевелить, чтобы мы познали наше собственное духовное положение, иначе мы ничего не познаем. Поэтому Слово Божие увещевает нас, чтобы мы были готовы по нашей инициативе искать Божью волю, чтобы Господу Иисусу не было необходимости в своей любви нас тормошить. Я могу, конечно, поставить вопрос, неужели Давид не мог в этот критический момент своей жизни опомниться и, наконец, позволить Господу вести себя? Но практически получилось так, что Давид должен был теперь Анхусу позволить себя вести и позволить вражескому царю Анхусу вернуть себя на Божий путь. Сейчас я сделаю определенную вставку в наше рассмотрение, а затем мы продолжим рассмотрение в свете Божьей точки зрения и на основании его действия. Итак, займемся восстановлением Давида. Нет-нет, я никому не поверил бы и не поверю, что Давид мог бы выступить с филистимлянами против Божьего народа Израиля. Господь Иисус не делает ошибок, Поэтому он строго следил за поведением Давида и допускает его в своем падении до определенной границы. И весь ход событий в этой темной фазе жизни Давида Господь Иисус не пускал на произвол, а держал все рычаги управления в своих руках. Еще раз повторяю, что на примере этого падения Давида Господь Иисус желает нам показать, на что способны наши сердца, если Он Сам не будет нас постоянно от подобного падения хранить. Я на 100% уверен, что Господь Иисус возбудил сердца филистимских князей сказать своему царю Анхусу, как читаем в первой книге Царств, 29 стихи с 3 по 7. «И говорили князья филистимские, это что за евреи?» Анхус отвечал князьям филистимским, «Разве не знаете, что это Давид, раб Саула, царя Израильского? Он при мне уже более года, и я не нашел в нем ничего худого со времени его прихода до сего дня». И вознегодовали на него князья филистимские, и сказали ему князья филистимские, «Отпусти ты этого человека, пусть он сидит в своем месте, которое ты ему назначил, чтоб он не шел с нами на войну и не сделался противником нашим на войне. Чем он может умилостивить господина своего, как не головами сих мужей? Не тот ли это Давид, которому пели в хороводах, говоря, «Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч»?» И призвал Анхус Давида и сказал ему, «Жив Господь, ты честен, и глазам моим приятно было бы, чтобы ты выходил и входил со мною в ополчение, ибо я не заметил в тебе худого со времени прихода твоего ко мне до сего дня». Но в глазах князей ты нехорош, и так возвратись теперь и иди с миром, и не раздражай князей филистимских. Анхус является прообразом сатаны, а его князья — прообразом отпавших ангелов, то есть демонов. В послании евреям читаем в главе 1 стих 14. «Не все ли они, то есть ангелы, суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Это значит, что на служении Господь Иисус использует не только световых ангелов, но и отпавших ангелов, которых мы прообразно видим в князьях Анхуса. Через них Господь Иисус и направляет теперь Давида на прежний и верный путь. Возмущение и настойчивость филистимских князей являются решающим и поворотным пунктом в этой фазе жизни Давида, является началом выхода из этой темной фазы жизни Давида. Если Господь Иисус песок положил людскому морю границею, как читаем в Иеремии 5:22, то почему он не может и Давиду, мужу по своему сердцу, положить определенную границу в его падении? Я беру на себя смелость и ответственность выступить в отношении рассматриваемого отрезка жизни Давида в роли защитника. В моих проповедях «Давид, прообраз Иисуса на время благодати» и в теме «Благодать на благодать» я рассматривал в основном его положительные стороны Давида. Но я должен вам сегодня показать, что и в этом негативном свете, в котором мы выше рассматривали Давида, он, тем не менее, остается тем же прообразом нашего Господа Иисуса. Да-да, это очень интересно, но это следует только духовными глазами видеть. Вернемся в жизни Давида назад и посмотрим, что явилось причиной бегства Давида с Филистею. Когда Саул точно решил Давида убить, то Давид убежал к священнику Ахимелеху и говорит ему в первой книге Царств, в глава 21, стихи 2, 3 и 10. «И сказал Давид Ахимелеху, священнику, «Царь поручил мне дело и сказал мне, пусть никто не знает, зачем я послал тебя и что поручил тебе. Поэтому людей я оставил на известном месте. Итак, что есть у тебя под рукою, дай мне хлебов 5, или что найдется». И встал Давид и убежал в тот же день от Саула и пришел к Анхусу, царю Гефскому. Я объяснял, что Саул является прообразом плоти элиты Израиля, фарисеев, саддукеев и книжников, которые устраивали все преследования на Иисуса, а затем по их инициативе распяли Иисуса на кресте. В словах Давида «Царь поручил мне дело и сказал мне, пусть никто не знает, зачем я послал тебя и что поручил тебе». Мы в этих словах видим поручение или задание Небесного Отца своему Сыну Иисусу Христу, которое Он должен совершить на земле в плоти. Израиль отверг Иисуса и не признал Его своим Мессией. Поэтому Господь Иисус отставляет Израиль на 2000 лет в сторону и занимается теперь язычниками. Именно этот факт мы видим в выражении «И встал Давид и убежал в тот день от Саула и пришел к Анхусу, царю Гефскому», то есть Филистею, которая является прообразом мира сего, в котором мы с вами постоянно находимся. Чтобы это лучше понять, напомню, что и Египет является прообразом мира сего, из которого мы в духе вышли при покаянии. Но поскольку мы живем еще на этой грешной земле, то физически находимся в этом мире, прообразно представленный Филистеей. Иисус оставил Израиль и принял язычников, поэтому в духе Он находится сейчас в Филистее. А далее читаем о том, как Давида встретили с Филистея. Глава 21, стихи 11 по 14. «И сказали Анхусу слуги его, не это ли Давид, царь той страны, не ему ли пели в хороводах, и говорили, Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч?» Давид положил слова эти в сердце своем и сильно боялся Анхуса, царя Гефского, и изменил лицо свое пред ними, и притворился безумным в их глазах, и чертил на дверях, и пускал слюну по бороде своей, и сказал Анхус рабам своим, «Видите, он человек сумасшедший, для чего привели его ко мне? Прошу помнить, что это всего лишь прообраз, и постоянно обращать внимание на самое главное. Именно так, как мы здесь видим Давида, безбожный мир смотрит на Господа Иисуса во все время благодати. Именно так, как Анхус ответил своим рабам. А как он ответил? «Видите, он человек сумасшедший, для чего вы привели его ко мне?» Так смотрит мир сей на Господа Иисуса. А теперь обратимся к другому, выше рассмотренному случаю, из которого мы видим, что Давид был готов вместе с филистимлянами выступить на войну против своего же народа Израиля. 1 Царь 29, стих 2. «Князья филистимские шли сотнями и тысячами, Давид же и люди его шли позади с Анхусом». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.
0: Вы прослушали программу библейского вещания ABBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели. Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы, с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную, и Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Захария 4:10. «Ибо кто может считать день сей маловажным?» Действительно, этот день немаловажен в вашей жизни, дорогие друзья. Господь стучит в ваше сердце. Через песни, которые вы сегодня слышите, через размышления над Словом Божьим, Господь хочет войти в ваш сердечный дом и найти там себе обитель. Откройте Ему свои двери и пригласите Его как самого лучшего гостя, чтобы Он не просто оставался гостем, но стал в вашей жизни хозяином. Будьте с нами!

Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: В 7 стихе 2 главы своего первого послания Церкви в Фессалониках апостол Павел пишет: «Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели предать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Чьи эти слова? Вникните не только в их значение, но в самый дух этих слов, и вы убедитесь, что тут говорит не какой-нибудь профессиональный религиозный деятель. Нет, но тут слышно эхо того, который сказал: «Я есть пастырь добрый». Эти слова насыщены духом блюстителя душ наших, пастыря-начальника, который положил жизнь свою за овец своих. В этой второй главе для нас изображен служитель Божий, пастырь, соответствующий Божьему идеалу. И вот я хотел бы посвятить сегодняшнюю беседу вопросу о том, что значит «пастырь». Как следует это слово понимать в библейском смысле? Апостол Петр в своем послании пишет: «Пастырей вашей умоляю я, сопастырь, пасите Божье стадо». Пресвитеров церкви, старших братьев, он называет пастырями, и притом он и себя включает в слово «сопастырь». Интересно отметить, что в значении самого слова «пастырь» вы обнаружите, в чем заключается главное призвание пастыря, в чем, собственно, является его главная задача. От слова «пастырь», как в греческом, так и русском переводе, мы получаем слово «пасти». «Пастырей умоляю, пасите Божие стадо». Иначе говоря, в чем заключается главное призвание пастыря? Его главная задача – обеспечить наследие Божьей пищей. К этому он призван. Как верный пастырь Павел мог сказать фессалоникийцам: «Мы были как кормилица среди вас». Павел не был наемником. Он был в полном смысле этого слова пастырем, который пас, то есть обеспечивал необходимым кормом, духовной пищей, церковь Божию. Послушайте, как псалмопевец Давид описывает пастыря-начальника, а ведь он наш наивысший пример. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». Да, братья, к этому призван Божий слуга – пасти наследие Божие. И поверьте, что для этого нужно больше, чем знание, дары, духовная сила или даже само призвание. Все это, конечно, обязательно, необходимо, но этого недостаточно, чтобы быть воистину кормильцем детей Божьих, пастырем Церкви Божьей. Необходимо, дорогие мои, что мы называем пастырское сердце. Возьмем в пример апостолов. Они ведь сразу не стали пастырами, несмотря на то, что они были обращены, имели знания, были научены самым великим учителем. Им дана была особая сила, да, и притом они были избраны самим Господом. И еще следует добавить, что они имели чудные результаты в их служении. И все же они не были готовы пасти наследие Божие. Да, Господь намерен был их сделать пастырями, но чтобы пасти Божье стадо, Он должен был совершить что-то еще в их внутреннем человеке. И только прикосновение Его благословенной руки могло это совершить. Господь должен был их сокрушить, преломить. В этом и заключается пастырское сердце. Это сердце сокрушенное, способное сострадать страдающими, плакать с плачущими, скорбеть скорбящими. Пастырь тот, который, подобно кормилице, ласково обходится с ребенком своим, с нежностью, терпением и любовью ухаживает, пригревает и нянчит малейшего в стаде Христовом. К этому служению способен только тот, который имеет это пастырское сердце. Мне кажется, что именно этот урок В чем заключается пастырское сердце? Иисус Христос хотел продемонстрировать своим ученикам чудом насыщения 5000-ной толпы. Вы заметили, когда это чудо произошло? Оно произошло сразу после их первого миссионерского путешествия. Возвратились они, хоть и уставшими, но с большим порывом энтузиазма. Окружившие своего наставника, они воодушевленно рассказывают ему все, что сделали и чему научили. Читая это место, невольно чувствуется, что Господь почему-то не разделяет с ними их энтузиазма. Не слышно ни похвалы, ни других каких-либо замечаний. Только что сразу после того, как они кончили рассказывать, какой большой успех они имели, Господь им говорит: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного». Я повторяю: спасены – да, призваны – да, наделены силой – да, одарены – тоже, но не доставало того, без чего они никогда не смогли бы быть пастырями. Они не были преломлены. Господь должен был их взять в свои святые руки и преломить их, их волю, их властное «я», чтобы они способны были пасти Его овец. Для того Он берет их в пустыню. Там Он при их глазах чудом размножает 5 хлебов и 2 рыбки и насыщает многотысячную толпу. Как происходит это чудо? Проследите ступени, которые привели к этому невероятному размножению. Первое, что Христос делает, Он берет. Сказано: «взяв 5 хлебов и 2 рыбы». Да, Он берет то, что мы Ему даем. И что можем мы Ему дать? Есть ли у нас что-нибудь, чем Он был бы заинтересован? Да, возлюбленные, в этом и есть Его дивная любовь, что Он нас самих хочет. Он берет нас таковыми, как мы есть. Он только ожидает от нас полную отдачу. И когда мы так вручаем Ему наш дух, душу и тело, то Он берет. Что дальше делает Христос с этими 5 хлебами и 2 рыбками? Поднимая свой взор на небо, Он их благословляет и преломляет. Это, возлюбленные, и есть итог Божьего благословения. Никогда не забудем этого, дорогие мои, что только в преломлении возможно размножение. Только ломимый хлеб может насытить голодный люд. Это именно и хотел Христос показать своим ученикам, будущим пастырям, чтобы быть благословенными пастырями. Наследие Божие они должны, как эти 5 хлебов и 2 рыбки, быть преломлены в пронзенных руках Спасителя. Библия обилует такими примерами. Чтобы Иосифу стать кормильцем братьев своих и голодающего народа, он должен быть ломим в руках Божьих. Он должен сперва быть отвергнут своими братьями, продан ими в рабы египтянам, быть брошенным в тюрьму по причине ложного обвинения и потом на целых 2 года быть забытым человеком, которому он помог. Этим тернистым путем Господня рука вела Иосифа. Господь готовил свой избранный сосуд, чтобы преломленный Иосиф мог спасти помимо своего народа целую страну. Псалмопевец, вспоминая историю Иосифа, говорит: «Послал пред ними человека, в рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его, слово Господне испытало его». Вы думаете, что Иосиф в этом обращении к нему враждебно настроенных людей, включая своих братьев, видел руку Божью? Не думай, что ему это всегда было так ясно. И тем не менее, он был в руках Божьих все время, и когда исполнилось время его испытания, когда преломил его Господь, только тогда был он готов для назначенного ему служения быть кормильцем. Почему, думаете вы, апостолу Павлу приходилось так много страдать? Он страдал ради тела Христова. Для чего дано было ему жало в плоти, о котором он 3 раза молился, чтобы Господь его удалил? Думаете ли вы, что он тогда видел в этом жале руку Божию? Нет. Пока Господь ему не ответил: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Читайте послание Павла, и вы обнаружите, что все это Бог допускал в его жизни. От Господа было послано ему это жало. И для чего? Пусть сам Павел ответит: «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас, и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь, которой сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас». Почему Павел в узах? Разве он теперь больше не в руках Божьих? Не может быть, Христос сказал, «Никто не похитит их из руки моей». Да, он в пронзенных руках Спасителя, и тем не менее закован в железные цепи, страдая как злодей. За железными решетками римской тюрьмы Павел, видя в этом руку Божию, говорит, «Я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славою». «Знаю, что жалкий я утешитель, но, братья мои возлюбленные, вам, которым суждена тяжелая доля страдания, даже до уз, благословенны вы Богом. Вас Он избрал из сокровищницы Своей, чтобы через вас благословить многих. Господь вас избрал, чтобы вы обогатили Его Церковь, тело Христово. Вы можете сказать словами апостола Павла, «Смерть действует в нас, а жизнь в вас». Но, возлюбленные братья и сестры, не думайте, что призваны пасти наследие Божие только немногие. Правда, Господь призывает некоторых особо быть пастырями, и их Он сам проводит через свою школу, чтобы они могли исполнить свое служение. Но в то же время каждое чадо Божие имеет служение телу Христову. Все мы носим это сокровище в наших глиняных сосудах, и оно только тогда принесет пользу и благословение, когда этот глиняный сосуд будет разбит». Вы помните тот случай в Вифании, в доме Симона Прокаженного, в котором приготовили Иисусу вечерю и собрали много народу? Пришла туда и одна женщина того города, грешница, и принесла алавастровый сосуд с миром из нарда чистого, драгоценного. В горьком раскаянии она обливала ноги Спасителя слезами и отирала их волосами своими, и потом, разбивший сосуд, возлила этот драгоценный елей на голову Спасителя. Какая прекрасная картина! Сперва слезы покаяния, а потом сокровища из разбитого сосуда. К этому, возлюбленные, все мы призваны. Раскаявшийся и прощенный грешник имеет служение для тела Христова. Возлившая этот ароматный елей на тело Христово, Мария удостоилась от Господа этих чудных слов. Она сделала, что могла. Возлюбленный, каждому Бог дал носить сокровища в глиняных сосудах наших, но они принесут благословение только когда они будут разбиты. Что хочет нам Господь сегодня этим сказать? Чтобы быть угодными служителями Божьими, мы должны быть разбитыми сосудами, преломленными в руках нашего Господа. Тогда и только тогда мы будем благословением для тела Христова, который есть Его Церковь. Он ищет тех, которые готовы всецело отдать себя в Его пронзенные руки и позволить преломлением умножить нас для благословения многих». Но и эту беседу, дорогие мои, я не хотел бы закончить, не обратив наш взор на нашего пастора-начальника, который в этом является самым лучшим примером для нас. Он не просит своих последователей делать того, чего он сам не сделал. О, посмотрите на него! Не знавший греха, он все же был так ломим. Вся жизнь его была сокрушена. И, наконец, там, на кресте Голгофском, он ломим был для тебя и меня смертью преступника. Он иначе не мог бы нас спасти только преломлением тела своего на римском кресте. Поэтому, мой дорогой друг, если ты еще не нашел спасения, твои грехи еще не прощены, то сегодня, сейчас, не отходя от твоего радиоприемника, ты его можешь иметь. Иисус Христос, пастырь добрый, совершил все для твоего спасения, жертвою своею на Голгофском кресте. Тебе нужно только принять то, что Он уже приготовил для тебя. Преклони свои колени там у своего приемника и попроси, чтобы Господь тебя простил и омыл своей драгоценной кровью. Он это сделает для тебя. Не откладывай это самое важное из всех решений. Пусть сам Дух Божий тебе поможет в этом. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

В эфире радио BBN. Библия говорит нам, что ни в нас, ни в делах наших нет ничего, что хоть как-то могло бы заслужить Божью любовь и благосклонность. Мы никогда не поймем, почему нас Бог принимает. Он нас принимает так, как отец принимает блудного сына, который где-то вдали блуждал, а потом, опомнившись, пришел к своему отцу, и отец не воспоминает прошлого больше. Примем решение прийти опять к Небесному Отцу сегодня. Да поможет вам в этом Господь.

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

0: Мы очень рады, дорогие друзья, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Даниила. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. При изучении книг Библии следует обращать внимание на детали, передаваемые истории о жизни народов и их владык. Как, например, в описании пира, который царь Валтасар устроил, когда появилась неожиданно кисть руки, написавшая на стене таинственные слова «Мене-мене упарсин», сказано, что от ужаса даже колени его стали биться одно о другое. 5 глава. Сказано также, что после объяснения значения этих слов облекли Даниила в багряницу по повелению Валтасара и возложили золотую цепь на него и провозгласили его третьим властелином в царстве. 5 глава, 29 стих. Возникает вопрос, почему третьим? Это объясняется тем, что вторым правителем Вавилона с царем был некий Набонидус. По-видимому, он являлся полководцем армии Вавилонской. Многие клинообразные плиты, раскопанные археологами, передают, что мидоперсы овладели Вавилоном без боя. Надпись на стене, возвестившая падение Вавилона, появилась в то время, когда победоносные полчища мидоперсов уже приближались к Вавилону, а Вавилон в это время пировал, унижая величие живого Бога, о котором сказал ему Даниил. В ту же ночь Валтасар был убит, и Дарий Медянин воцарился над Вавилоном. Весьма кратко служил Даниил во время Валтасара во дворце, но Дарий вскоре сразу же высоко оценил мудрость Даниила и дал ему весьма высокий пост в своем царстве. Это подтверждает 6 глава 3 стих. Даниил превосходил всех князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь уже помышлял поставить его над всем царством. Можно было ожидать, что найдутся и завистники Даниилу. Он был пленник в Вавилоне, сильной, и противники не замедлили приготовить для него обвинение, чтобы осудить его и лишить жизни. Не подтверждает ли это слова Матфея, 27 главы 18 стиха? Пилат знал, что из зависти они предали его. Влияние Иисуса распространялось на всю страну. Популярность его была весьма велика, и религиозные вожди чувствовали, что их власть колеблется и оставляет их. Поэтому они сделали заговор, чтобы убить его. Есть разница между ревностью и завистью. Первое чувство рождается любовью, второе – ненавистью. В Библии сказано, что Бог есть ревнитель. Он так возлюбил мир, что ему делается больно за него. Он ревнует, чтобы миру сделать добро, принести ему счастье. Зависть овладела сердцами вавилонских вождей, хотя и в покоренных мидоперцами, потому что царь Дарий весьма возвысил Даниила. Они сделали заговор, чтобы приготовить ему своего рода западню. Они знали, что им будет легче всего обвинить Даниила в связи с его верностью Богу в поклонении ему. Они начали играть на чувствах самолюбия Дария и его любви к похвалам, которые ему щедро преподносили лицемерные сановники. В те времена цари принимали божескую честь и славу, поклонение и просьбы всякого рода. Это Дарию нравилось, и он не подозревал ловушки, поддался этим придворным противникам Даниила. Он подписал поспешный указ, чтобы в течение 30 дней никто не поклонялся никакому иному божеству и не просил его о помощи, кроме самого царя Дария. Он принял их совет, не зная, что это был хитрый заговор завистников и противников Даниила, которого он уважал и весьма ценил. Часто они видели Даниила в молитве на коленях, с лицом, направленным в сторону любимого города Иерусалима. Эти люди знали, что он не изменит своего обычая и верности в молитве. При всей опасности, возникшей для Даниила, это было необычайное свидетельство слуги живого Бога. Его жизнь была открыта со всей светлой красотой и честностью его духовной жизни. Не подтверждает ли это, что истинный характер христианина открывается вполне во время тяжелых испытаний? Господь в такое время близок к своим детям, когда их трудности и страдания велики. Господь Иисус Христос сказал: «Блажены вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески несправедливо злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Матфея 5 глава с 11 по 12 стих. Даниил нисколько не поколебался, потому что сказано в 6 главе 10 стихе: «Он три раза в день преклонял колено свои и молился Богу своему и славословил его, как это он делал и прежде этого». Вполне возможно, что он видел этих вельмож, следящих за ним. Он даже открыл окна горницы своей. Это не был жест гордого вызова им, а его обычай, и этого ради страха он не нарушил. Даниил предчувствовал, что его ожидает, но в тихом уповании на Бога он ожидал, что случится с ним. В то время, когда мир наполнял сердце Даниила перед лицом великой опасности, то царь Дарий этого мира не имел. Он был в тревоге за судьбу Даниила и искал путей, как облегчить его положение, потому что имел к нему уважение и сознавал, что Бог его — великий Бог. Однако придворные вельможи знали, что указ сделан так ясно, что Даниилу не было возможности избежать наказания. К этому строгому документу царь приложил свою печать. Поэтому они усиленно настаивали, чтобы Даниилу за нарушение этого повеления был вынесен приговор смерти. По-видимому, они достигли своего при встрече с царем, потому что Дарий приказал бросить Даниила во львиный ров на растерзание. Хотя эти злые противники считали, что пророку пришел конец, то сам Даниил видел и верил в живого Бога и в его всемогущество и милость. Даже и Дарий, по-видимому, имел в себе искру надежды, что Бог сохранит его доброго советника в живых чудесным образом. Подумайте о преждевременной радости грешников, вельмож, что они достигли своего, а также о чудном божественном мире сердца невинного пророка. Представьте себе и образ царя Дария, который провел тревожную ночь, удалился в свою комнату без пищи, и сон бежал от него, сказано в 6 главе 18 стихе. Он ожидал действия живого Бога Даниила, видя, что был обманут своими министрами и вельможами. Что думал простой народ, который слышал о страшном приговоре над Даниилом? Мы знаем, что народ весьма часто чувствует неправду и несправедливость высокопоставленных людей, а здесь Даниил. Имя его было очень известно. Даже при определении смерти казни Даниилу царь сказал ему многозначительные слова. «Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя». 6 глава, 16 стих. В 20 стихе эти слова повторены царем в форме вопроса к Даниилу, когда поутру он прибежал ко рву львиному. Бог вступился за невинного служителя своего, чтобы явить славу имени своему, чтобы открыть чудную, спасающую силу свою. Он употребил покорного раба своего, верного ему Даниилу. Ничто не могло изменить божественного плана. Хорошо остановиться немного на этой мысли. Вспомните переживания апостольской церкви, записанные в 12 главе Деяний апостолов. Ирод повелел убить мечом апостола Иакова, и видя, что это понравилось противникам Господа Иисуса, он повелел арестовать апостола Петра, намереваясь сделать тоже страшное преступление, но Бог послал ангела своего. Двери темницы открылись. Апостол Петр невредимым вышел из темницы и пришел к дому Марии, матери Иоанна Марка. Там совершалось ночное богослужение. Все изумились. Петр объяснил им происшествие и удалился в другое место. Великое чудо! Апостол Петр никогда не мог забыть его. Мы уже раньше упомянули, что апостол Иаков был так же дорог Господу, как и Петр. Но воля Божия была здесь иная. Бог показал, что Он силен расстроить злые умыслы, власть имеющих, и спасти своего слугу для дальнейшего служения и подвигов. Церковь ободрилась и верностью Иакова, который пострадал, и верностью Петра, который был чудесно спасен Господом. О, как велик наш Господь Спаситель! Служите Ему, друзья, без страха, со всякой верностью. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Даниила. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Бог мой, судья». Эта книга охватывает все 70 лет вавилонского пленения Израиля. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Если мы привыкли каждый день питаться Словом Божьим, то у нас само собой появляется чувство голода, если в какой-то день почитать Библию не удается. Но если не удается раз, другой, третий, то постепенно пропадает всякое желание читать Библию, и тогда мы сами себя изнуряем духовным голодом. Давайте проверим себя, придем к Слову Божию и напитаемся из этого чудесного источника Божьей милости и доброты.

0: Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевления. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга псалмов Давида.
1: Псалом 32. Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире, пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием, ибо слово Господне право, и все дела Его верны. Он любит правду и суд, милости Господней полна земля. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Он собрал будто груды морские воды, положил бездны в хранилищах. Да боится Господа вся земля, да трепещут пред Ним все живущие во вселенной, ибо Он сказал, и сделалось, Он повелел, и явилось. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек, помышление сердца Его в род и род. Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Не спасется царь множеством воинства, исполина не защитит великая сила. Ненадежен конь для спасения, не избавит великою силою своею. Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его, что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их. Душа наша уповает на Господа, Он – помощь наша и защита наша. О Нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали. Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя. Псалом 33. Псалом Давида, когда он притворился безумным пред Авимелехом и был изгнан от него и удалился. Благословлю Господа во всякое время. Хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя. Услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Сей нищий воззвал, и Господь услышал, и спас его от всех бед его. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ним. Очи Господни обращены на праведников, и уши Его к воплю их. Но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них. Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет. Псалом 34. Псалом Давида. Вступи, Господи, в тяжбу с тяжущимися со мною, побори борющихся со мною. Возьми щит и латы и восстань на помощь мне. Обнажи меч и прегради путь преследующим меня. Скажи душе моей, я спасение твое. Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей. Да обратятся назад и покроются бесчестием, умышляющие мне зло. Да будут они, как прах пред лицем ветра, и ангел Господень да прогоняет их. Да будет путь их темен и скользок, и ангел Господень да преследует их. Ибо они без вины скрыли для меня яму, сеть свою, без вины выкопали ее для души моей. Да придет на него гибель неожиданная, и сеть его, которую он скрыл для меня, да уловит его самого, да впадет в нее на погибель. А моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от Него. Все кости мои скажут: Господи, кто подобен Тебе, избавляющему слабого от сильного, бедного и нищего от грабителя его? Восстали на меня свидетели неправедные, чего я не знаю, о том допрашивают меня. Воздают мне злом за добро, сиротством душе моей. Я во время болезни их одевался во вретище, изнурял постом душу мою, и молитва моя возвращалась в недра мое, я поступал, как бы это был друг мой, брат мой. Я ходил скорбный, с поникшей головою, как бы оплакивающий мать. А когда я притыкался, они радовались и собирались. Собирались ругатели против меня, не знаю, за что поносили и не переставали. С лицемерными насмешниками скрежетали на меня зубами своими. Господи, долго ли будешь смотреть на это? Отведи душу мою от злодейств их, от львов одинокую мою. Я прославлю тебя в собрании великом, среди народа многочисленного восхвалю тебя, чтобы не торжествовали надо мною враждующие против меня неправедно и не перемигивались глазами ненавидящие меня безвинно. Ибо не о мире говорят они, но против мирных земли составляют лукавые замыслы. Расширяют на меня уста свои, говорят: «Хорошо, хорошо, видел глаз наш». Ты видел, Господи, не умолчи. Господи, не удаляйся от меня. Подвигнись, пробудись для суда моего, для тяжбы моей, Боже мой и Господи мой. Суди меня по правде Твоей, Господи, Боже мой, и да не торжествуют они надо мною. Да не говорят в сердце своем: «Хорошо, по душе нашей», да не говорят: «Мы поглотили его». Да постыдятся и посрамятся все, радующиеся моему несчастью, да облекутся в стыд и позор, величающиеся надо мною, да радуются и веселятся, желающие правоты моей, и говорят непрестанно: «Да возвеличится Господь, желающий мира рабу своему». И язык мой будет проповедовать правду Твою и хвалу Твою всякий день.
0: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы настроены на волну интернета, на которой вещает библейское вещание BBN. Христос воскрес! Необычно прозвучало в это время, но тем не менее я верю, что вы ответили «Воистину воскрес!». Да, в воскресение Иисуса Христа нужно верить. Мы не были очевидцами Его, но из священных писаний мы знаем о том, что Христос воскрес, что Он живет на небесах, и Он ожидает нас там. Пусть будет слава Богу за это!

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования». Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Мы продолжаем изучение Священного Писания Библии. Ежедневно в это же время на этой же волне вы вместе с нами можете исследовать, изучать Священное Писание Библии. Если у вас еще нет Библии, и вы решили изучать ее, пишите нам, и мы постараемся ее выслать вам. Как вы знаете, мы уже находимся в первой главе Евангелия от Марка. Я надеюсь, вы эту главу уже прочитали несколько раз и внимательно. И сегодняшняя лекция будет уже третьей на тему первой главы Евангелия от Марка. Как видите, мы не ушли очень далеко. И наша цель, друзья, наша цель не спешить через Библию в этой программе по изучению ее. Мы хотим положить хорошее, солидное основание для Евангелия от Марка, так как оно часто, очень часто превратно понимается. Или же на него мало, вообще мало обращают внимания, пренебрегают им. В первой главе этого Евангелия содержится много событий. Там мы видим Иоанна Крестителя, он проповедует и крестит, там он представил народу Иисуса, там Бог Отец подлинно во всеуслышание удостоверил, что Иисус Христос есть Его возлюбленный Сын. Там мы видим Иисуса в пустыне, где Он был искушаем 40 дней и устоял. И это определило Его пригодность к служению. Дальше в этой главе иллюстрируются Его слова и Его дела. Мы в ней не имеем родословной записи, но мы имеем удостоверение о личности Христа, дорогие слушатели. Как вы видите, Евангелие Марка довольно отлично от других. Оно имеет свои, так сказать, нюансы. Это Евангелие рассчитано на римлян. Оно специально назначено для римлян. Они были людьми действия. Они управляли миром. Это Евангелие было адресовано к людям силы. Евангелие от Матфея было адресовано к религиозному человеку. Евангелие от Марка – к сильному человеку. Евангелие от Луки обращалось к человеку, умеющему мыслить. А Евангелие от Иоанна – к человеку разбитой жизни, к такому, который нуждается в спасении. Теперь, когда мы подходим к 16 стиху 1 главы, наш Господь начинает свое служение в Галилее. Мы читаем от 16 до 20 стиха, где говорится: «Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков. И они тотчас, оставивши свои сети, последовали за ним. И прошед оттуда немного, он увидел Якова Завидеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети, и тотчас призвал их. И они, оставивши отца своего Завидея, в лодке с работниками последовали за ним». Это, слушатели, это не первый раз, что Господь Иисус призывает учеников на служение. В Евангелии от Иоанна мы находим, что когда Иисус пошел в Иерусалим, Он первый раз встречает их. И это был случайный, неформальный, общего характера призыв. После, как Иоанн Креститель крестил его, часть Иоанновых учеников последовала за Господом Иисусом. Но они не оставались долго с Ним. Теперь же, когда Иисус начал свое служение, они уже занимались рыбной ловлей. Иисус идет к морю и призывает их стать Его учениками. А Он сделает их ловцами человеков. Но после мы найдем, что они вновь пойдут назад ловить рыбу. После этого последует окончательное их призвание. И это уже будет призвание к апостольству. Мы находим, что Иисус три раза призывал своих учеников на служение. Сейчас это Его второй призыв, и они пошли за Ним на некоторое время. И вот мы читаем 21 стих. «И приходит в Капернаум, и скоро в субботу вошел он в синагогу и учил». Марк приводит нас к этой части обычного дня в служении Иисуса, и это полный деятельности день. И Иисус был занят, а это был, как вы видите, субботний день. И когда религиозные вожди некогда спросили его, почему он исцеляет в субботу, он со всей ясностью ответил: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». Читаем это в Евангелии Иоанна, в 5 главе, 11 стих.

после того, как он оставил Назарет, и его собственные люди не приняли его, он пошел в Капернаум и сделал его центром своего земного служения. И вот он учит. Заметьте стих 22. «И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники». Здесь, дорогие слушатели, мы видим эффект, производимый могуществом истины и образом действий этого человека. Мы сейчас не говорим по церквам так эффективно, потому что у нас недостает веры. Синагога в то время не давала людям ничего жизненного важного, и потому, когда Иисус говорил, они были в самом деле удивлены его учению, что оно имело жизненную силу. И вот мы читаем 23 и 24 стихи. «В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и кричал: „Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, что ты святый Божий“». Это было, слушатели, первое чудо в Евангелии от Марка. И оно в духовных сферах, где все находится под Божьим контролем. Бог имеет власть и над нечистыми духами. В то время демонизм процветал в Римской империи. Марк ставит это чудо первым, чтобы показать, что если Иисус имеет власть в этой сфере, тогда он имеет силу в любой сфере. И второе – показать то, что только Бог может совершить такое чудо. Иисус имеет власть, и теперь он эту власть демонстрирует. В наше время также имеются люди, одержимые нечистым духом, не покоряющиеся Богу и часто-часто делающие то, что никак не согласуется с здравым рассудком. Мы прочитаем дальше, от 25 до 27 стиха, где говорится: «Но Иисус запретил ему, говоря: „Замолчи и выйди из него“. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: „Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевается властью, и они повинуются ему“». Друзья дорогие, Иисус демонстрирует свою силу и свою власть в своем учении и в своих чудесах. И люди не могут понять этого. Он имеет власть, непостижимую им. Мы читаем далее стихи от 28 по 31, где говорится: «И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Вышедшие вскоре из синагоги пришли в дом Симона и Андрея с Яковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подошел он, поднял ее, взял ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им». Это, друзья, это второе чудо, совершенное Иисусом в тот день. Потом, со стиха 32 по 34, мы читаем о массовых исцелениях. «При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых. И весь город собрался к дверям, и он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос». Марк, друзья дорогие, Марк останавливается только, как вы видите, на отдельных случаях исцеления. Но Иисус, конечно, исцелял сотнями и тысячами людей. Теперь мы прошли с Иисусом через занятия и интенсивность субботнего дня. После усталости от всех дел он должен бы иметь продолжительный отдых и сон, не правда ли?
Но в 35 стихе мы читаем: «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился». Молитва, дорогие слушатели, была для него, для нашего Господа Бога, источником его неиссякаемой энергии. Она заменяла ему часто отдых –

0: мы читаем теперь далее, 36 по 39 стих, где говорится: «Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, нашедшие его, говорят ему: все ищут тебя. Он говорит им: пойдем в ближнее селение и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел. И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов». Это есть начало благой вести, друзья. Вы видите, своим учением Иисус подготавливает их к тому, что есть спасение. То значит, его смерть и воскресение. Его учение не спасет вас, друзья, нет. Его учение не спасет вас. Спасает нас его дело, совершенное на кресте. Заметьте, что он проповедовал в их синагогах и изгонял нечистых духов по всей Галилее. Он обошел всю эту территорию в своем трехлетнем служении. И вот теперь мы приходим к последнему чуду в этой главе. Это чудо исцеления прокаженного. Проказа – это неизлечимая болезнь и часто оканчивалась смертью, разрушением тела человеческого. Это трагическая болезнь, которая деформировала тело и обезображивала жертву и закрывала ей доступ к обществу людей. Мы читаем стихи 40 и 41. «Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его, и падая пред ним на колени, говорит ему: если хочешь, можешь меня очистить. Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: хочу, очистись». Здесь, друзья, как вы видите, потрясающая, можно сказать, психологическая сторона этого чуда. К прокаженному нельзя было дотрагиваться. К этому человеку никто не притрагивался на протяжении многих лет. Ему даже приносили пищу и воду, оставляли там далеко. Когда они уходили, он мог подойти и взять эту пищу. Никто не имел права подходить к нему близко. И вот теперь Господь притрагивается к нему и исцеляет его от проказы. Наконец, друзья, мы читаем 42 по 45 стихи, где говорится: «После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист, и, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему: смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им». А он вышел, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду. Друзья дорогие, очищенный прокаженный был вне себя от радости. Вы себе можете представить, всю жизнь человек мучился, долгие года мучился, не мог даже показаться в обществе, не мог показаться среди друзей, среди своей семьи. И вот большущая радость, он исцелен. Его неудержимо влекло поделиться этой радостью с другими. Даже запрещение Господа Иисуса не могло заставить его молчать. Друзья, когда вы получили прощение ваших грехов и спасение от Бога, вы также не могли удержаться, чтобы не поделиться этой радостью с другими, не правда ли? Но, а как сейчас? Как сейчас, после нескольких лет вашего уверования? И сейчас ваше сердце также переполнено радостью и влечет вас сказать другим о вашем чудесном переживании, о вашем чудном Спасителе? Если нет, дорогие слушатели, это значит, что грех, какой-то грех вошел в вашу жизнь и отравил вашу радость. Обратитесь вновь всем сердцем ко Христу, и неудержимая радость польется из вашего сердца и из ваших уст, дорогие друзья. Поэтому, друзья, так важно радоваться в спасении Господнем. Да поможет вам Господь в самом деле не забывать этого спасения. Да поможет Господь всегда помнить, откуда Он вас избрал, откуда Он вас вывел. Дорогие слушатели, я прощаюсь с вами до следующей встречи в эфире. Желаю, конечно, вам самого прекрасного.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не унижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Да сотворит Господь с вашим сердцем то, о чем здесь сказано. Да придут на вас все благословения Господни. Оставайтесь на нашей волне. У микрофона ваш ведущий Сергей Мараро.

Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! В прошлой передаче, размышляя над 19 главой, мы видели картину гибели двух городов – Содома и Гоморры. Живший в Содоме племянник Авраама Лот был выведен из города вместе со своей женой и двумя дочерьми. Как считают специалисты, Содом и Гоморра были уничтожены бурным вулканическим извержением, подобно древней Помпеи. В 1928 году возле Содома обнаружили 50-метровый слой с большим количеством сульфата поверх него. Это был район, где много столетий назад произошло гигантское извержение вулкана из-под пластов горной породы. Предполагают, что под Содомом было гигантское нефтяное озеро, которое по необъяснимым причинам загорелось. Произошел страшный взрыв. Раскаленная сера, нефть, асфальт вылетели наружу. Как и свидетельствует Библия. «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем, серу и огонь». Жена же Лотова оглянулась и стала соляным столпом, повествует книга «Бытие». В погибшем в 79 году нашей эры римском городе Помпеи были проведены археологические раскопки, проливающие свет на историю жены Лота. В затвердевших массах лавы и пепла были обнаружены полые места, которые после заполнения их гипсом оказались точными слепками погибших в результате катастрофы людей и животных. Как выразился один американский ученый, жители Помпеи превратились в некие соляные столпы, сохранив себя до нашего времени. Возможно, и жена Лотова, замедлив при бегстве из Содома, была настигнута вулканическими газами и похоронена под лавой вулкана, как в примере с Помпеей. Выражение Библии «стало соляным столпом» вероятно следует понимать так, что со временем, после ряда химических превращений, ее тело окаменело, превратившись в какую-то минеральную соль. А теперь оставим погибшие города и мысленно перенесемся в другой город, в котором происходили дальнейшие события нашего повествования. В широкой низменной долине к югу от Газы расположены развалины древнего города под названием Ум-Джирар. Предполагают, что это и есть город Герар, о котором упоминается в книге «Бытие». Во времена Авраама Герар был столицей филистимского царя Авимелеха и располагался на южной границе Хананеев. Кстати, именно от названия «Филистина» – земля, населенная филистимлянами, произошло современное название «Палестина». Итак, давайте продолжим изучение Библии вместе с доктором МакГи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приглашаем вас на очередную беседу по книге «Бытие». Сегодня разговор пойдет о 20 и 21 главах. Среди остальных глав книги «Бытие» 20 глава может показаться вам такой же необходимой, как, например, «Коровье седло». Эта глава, наверное, вызовет у вас желание поскорее перевернуть страницу, потому что в ней Авраам повторяет тот же самый грех, который он уже совершал в земле египетской, когда солгал, что Сара его сестра. Повторяется все та же неприглядная история. Однако 20 глава включена в Писание по одной очень важной причине. Авраам и Сара должны освободиться и очиститься от этого греха, прежде чем они смогут обрести свое благословение, своего долгожданного сына Исаака. Позвольте вам заметить, что тоже справедливо и по отношению к нам с вами. Пока мы не покончим в своей жизни с грехом, не видать нам Божьего благословения. Я собираюсь цитировать только ключевые стихи 20 главы. В первом и втором стихах говорится: «Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между Суром и был на время в Гераре. И сказал Авраам о Саре, жене своей: „Она сестра моя“. И послал Авимелех, царь Герарский, и взял Сару». Вот это довольно интересно. Как вы считаете, Сара была красивой? Отвечу «да». В то время Саре исполнилось почти 90 лет, но она все еще оставалась красивой. Немногие женщины столь почтенного возраста могут похвастаться тем же. Отметим также, что Авраам зашел на юг довольно далеко. Он прошел мимо Кадес-Варни, где позже, во время исхода из Египта, сыны Израилевы возроптали, отказываясь идти в обетованную землю. Авраам дошел до Герара и там сделал то, что, по моему мнению, ему делать никак не следовало. Но из песни слов не выкинешь, Авраам опять солгал. Солгал, что Сара ему не жена, а сестра. Я хочу теперь прочитать вам признание Авраама, потому что именно оно делает эту главу такой важной. Этим признанием подчеркивается тот факт, что Авраам и Сара не могли родить Исаака, пока не очистились от своего греха. Признание Авраама мы читаем в 11 стихе 20 главы. Авраам сказал: «Я подумал, что нет на месте сем страха Божия, и убьют меня за жену мою». Авраам говорит это царю Авимелеху, который чрезвычайно встревожен тем, что Авраам обманул его и чуть было не ввел в грех. Авраам опасался, что попал к безбожным людям. Однако оказалось, что царю Авимелеху были свойственны высокие представления о том, что такое добро и что такое зло. Авимелех придает большое значение нравственности, и, очевидно, этот человек знает Бога. Престарелый Авраам проявил себя перед Авимелехом далеко не с лучшей стороны. В следующем, 12 стихе, он оправдывается. «Да, она и подлинно сестра мне, она дочь отца моего, только не дочь матери моей, и сделалась женою моею». Теперь Авраам признался во всем. Он сказал: «По правде говоря, это лишь наполовину было ложью. Сара моя сводная сестра, и она моя жена». В стихе 13 он продолжает: «Когда Бог повел меня странствовать из дома отца моего, то я сказал ей: „Сделай со мною сию милость, в какое ни придем мы место, везде говори обо мне, это брат мой“». У Авраама нет полной уверенности в Боге. Он не доверяется Богу, поэтому он с самого начала договорился с Сарой, что где бы они ни оказались, Сара будет выдавать Авраама за своего брата, если только возникнет подозрение, что его могут убить из-за нее. Авраам и Сара надеялись, что этот обман поможет им сохранить жизнь Авраама. Супруги давно заключили это маленькое соглашение, которому следовали в Египте, и теперь они еще раз вспомнили про него. От этого греха необходимо было очиститься, прежде чем Бог услышит и выполнит просьбу Авраама о неспослании сына. Исаак не родится, пока с этим грехом не будет покончено. Сколько существует христиан, которые не осудили грех в своей жизни, а в результате не могут получить в этой жизни благословения? Если бы те, кто находится во главе наших традиционных протестантских церквей, исповедались в своих грехах и покончили с греховностью в своей жизни, то я искренне верю, нас ждало бы настоящее духовное возрождение. Сейчас мы переходим к 21 главе, из которой мы узнаем, как родился Исаак. В первом и втором стихах этой главы говорится следующее: «И презрел Господь на Сару, как сказал, и сделал Господь Саре, как говорил. Сара зачала и родила Аврааму сына в старость его, во время, о котором говорил ему Бог». Обратите внимание на поразительное сходство двух событий – рождения Исаака и рождения Христа. Я думаю, что рождение Исаака было ниспослано, чтобы оно стало прообразом пришествия Христа. Исаак родился точно в назначенный Богом срок. Апостол Павел говорит в 4 главе своего послания к Галатам: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Единородного, который родился от жены, подчинился закону». В 21 главе книги «Бытие», в стихах с 3 по 7 мы читаем: «И нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сара, Исаак. И обрезал Авраам Исаака, сына своего, в восьмой день, как заповедал ему Бог. Авраам был 100 лет, когда родился у него Исаак, сын его. И сказала Сара: «Смех сделал мне Бог. Кто не услышит обо мне, рассмеется». И сказала: «Кто сказал бы Аврааму: Сара будет кормить детей грудью, ибо в старости его я родила сына». Здесь мы находим несколько замечательных истин, на которые следует обратить внимание. Во-первых, рождение Исаака по своей природе было чудом. Оно не могло произойти естественным путем. В 4 главе послания к римлянам апостол Павел пишет, что Авраам не помышлял, что тело его уже омертвело, и что утроба Сарина в омертвении. Бог сотворил жизнь из смерти, и возникновение этой жизни было чудом. Бог не хотел, чтобы сверхъестественное рождение Христа ослепило мир своей совершеннейшей новизной. Бог подготовил людей к рождению Христа, позволив Исааку родиться задолго до него столь чудесным образом. Мы также узнаем, что Бог должен был совершить чудо и с Авраамом, и с Сарой. Сами они уже не были способны родить ребенка, ведь Аврааму исполнилось 100 лет, а Саре 90. В стихе 8 мы читаем: «Дитя выросло и отнято от груди, и Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак отнят был от груди». Малыш сначала питался молоком матери, но настал день, когда пора было отнять его от груди. Даже из этого мы можем извлечь урок. Мы читаем во 2 главе 1 послания апостола Петра: «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам». Здесь можно найти иносказание «употребление новообращенного христианина младенцу». Когда вы приходите к Богу, вы жадно впитываете молоко Слова Божьего. Но наступает день, когда вы начинаете взрослеть в своей вере. Вместо того, чтобы просто прочитать 22-й Псалом или 14-ю главу Евангелия от Иоанна, как бы значительны они ни были, вы уже пробуете прочитать все Писание. Так начинается переход в возраст совершенной веры. Взрослейте, не оставайтесь все время ребенком. Помните наставление в 5 главе послания к евреям: «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным». Взрослейте и вы, друзья мои. Итак, в доме Авраама поселилась великая радость. Но в стихах 9 и 10 мы читаем: «И увидела Сара, что сын Агари египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается. И сказала Аврааму: „Выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей с сыном моим Исааком“». Очевидно, появление маленького Исаака вызвало серьезные конфликты. Оказывается, Измаил, сын Авраама от египтянки Агари, начал насмехаться над Исааком. Теперь нам открывается подлинная сущность Измаила. До этого момента он казался довольно милым мальчиком. Но с появлением в семье другого ребенка Измаил показывает свое настоящее лицо. Кстати говоря, это иллюстрация того факта, что верующие имеют две сущности. До своего обращения к Богу человек обладает старой сущностью, и эта старая сущность управляет им. Он делает все, что ему хочется делать, он живет, как живется. Но жить, как живется, не всегда означает поступать самым лучшим образом. А когда он родился свыше, принял спасение, Христа, покаялся, он обрел вторую сущность. Обретение новой сущности – это всегда начало новых треволнений. Апостол Павел пишет в 7 главе послания к римлянам о борьбе между старой и новой сущностью. «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». То есть новая сущность вступает в противоборство со старой, и нередко старая сущность одерживает верх. Наступает момент, когда человеку приходится делать выбор, в согласии с которой своих сущностей жить. Он должен проявить решимость в этом вопросе, следовать ему за Господом и позволить Святому Духу наполнить его жизнь, либо и дальше жить вожделениями плоти. Для сынов Божьих третьего не дано. Сын рабыни должен быть изгнан. Именно об этом идет далее речь в книге «Бытие». Сын рабыни Агари должен быть изгнан. В стихе 11 мы читаем: «И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его». Измаил такой же сын Авраама, как и Исаак. Исаак только что родился и еще ничего не знает о своем брате. А Измаил провел в доме Авраама достаточно много лет, он уже юноша, и Авраам сильно к нему привязан. Для Авраама очень грустно, что приходится отсылать его прочь. И здесь я должен еще раз вернуться к тому, о чем мы уже говорили. Бог не принял Измаила. Бог не одобрил то, что, поторопившись, сделали Авраам и Сара. Это был грех. Бог не может одобрить грех. Итак, чтобы покончить с этой щекотливой ситуацией, Аврааму придется отослать Измаила прочь. Ведь бедная Сара больше не может выносить его насмешек. Верующий в Бога человек не может жить в согласии с обеими своими сущностями. Ему предстоит сделать выбор. Апостол Иаков говорит в своем послании: «Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Двоящимися мыслями объясняется нетвердость и шатание многих современных христиан. Они хотят жить в нашем мире и при этом следовать за Господом. Они становятся духовными параноиками, стараясь совместить и то, и другое. А это невозможно. У древних греков было такое состязание, когда двух лошадей ставили рядом, и наездник должен был встать левой ногой на одну лошадь, а правой на другую, после чего лошадей пускали вскачь. Что ж, это были замечательные скачки, пока обе лошади шли рядом. Так и человек, принявший Бога, обладает двумя сущностями. Одна из них – черная лошадь, а другая – белая. Все было бы прекрасно, если бы они двигались как одно целое, но они не связаны одной упряжкой. Белая лошадь устремляется в одну сторону, а черная – в другую. И когда это происходит, мы с вами должны выбирать, куда направимся мы. Либо мы будем жить согласно своей старой сущности, либо согласно новой. Именно поэтому апостол Павел и призывает нас предать себя Богу. Он пишет в 6 главе послания к римлянам: «Представьте себя и члены ваши Богу в орудие праведности». Далее в 8 главе послания к римлянам апостол Павел говорит: «То, что не по силам было закону, ослабленному плотью, может ныне завершить Дух Божий». Закон пытался управлять прежней старой сущностью человека и потерпел поражение. Ныне же Дух Божий, укрепляя новую сущность верующего, может завершить то, что никогда не удалось бы законом. В этой главе начинает раскрываться характер Измаила, сына Авраамова. Он проявляет сущность, которую унаследуют позже его потомки, враждебность и желание поднять руку на своих братьев. Такой образ этого народа сохранится на протяжении столетий. Рождение Исаака, как я уже говорил, предвосхищает собой рождение Господа нашего Иисуса Христа. Бог не захотел ошеломить человечество фактом непорочного зачатия, рождением человека от девы. Он заранее подготовил нас с помощью ряда чудес, в том числе с помощью рождения Иоанна Крестителя, рождения Самсона, а также вот этого рождения Исаака. Я хотел бы привлечь ваше внимание к удивительному сходству между рождением Исаака и рождением Господа нашего Иисуса Христа. Во-первых, как рождение Исаака, так и рождение Христа были обещаны заранее. Когда Бог за 25 лет до рождения Исаака воззвал к Аврааму в Уре Халдейском, Он сказал: «Я дам тебе и Саре сына». И вот прошло 25 лет, и Бог исполнил свое обещание. Бог также сказал народу Израиля: «Дева в чреве примет и родит сына». Об этом мы читаем в 7 главе книги пророка Исаии. «Когда пришло время, и в Вифлееме родился Иисус, это было исполнением пророчества». Оба рождения произошли по Божьему обетованию. Во-вторых, в обоих случаях прошло немало времени между обетованием и его исполнением. Фактически от Божьего обетования Аврааму до рождения Исаака прошло 25 лет, а пророчества о рождении Иисуса были даны за много поколений до самого этого события. Например, Бог обещал, что Мессия будет из числа потомков Давида, а его обещание было дано за 1000 лет до Рождества Христова. В-третьих, будущее рождение ребенка было воспринято и Сарой, и Марией как невероятное и попросту невозможное событие. Вы помните, что вестники Бога посетили Авраама на своем пути в Содом и объявили о рождении Исаака. Это казалось абсолютно невозможным. Сара рассмеялась и сказала, что этого просто не может быть, в это нельзя поверить, и если уж на то пошло, то в возможности непорочного зачатия первой усомнилась сама Мария. Когда ангел принес ей весть, она сказала: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Четвертая параллель между рождением Исаака и Иисуса обнаруживается в том, что Исаак и Иисус – получили имена еще до того, как родились. Аврааму и Саре было сказано, что у них родится сын, и они назовут его Исааком. А что касается Рождества Господа нашего Иисуса Христа, мы знаем, что Иисус тоже получил имя заранее. Ангел сказал Иосифу: «И наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». В-пятых, оба рождения произошли в назначенное Богом время. Во втором стихе нашей 21 главы книги «Бытие» говорилось о том, что Сара родила Исаака в то время, о котором говорил Бог. А что касается рождения Христа, послушаем слова апостола Павла из 4 главы послания к Галатам. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону». В-шестых, оба эти рождения по своей природе были чудом. Рождение Исаака было чудом, и уж тем более чудом было рождение нашего Господа. Ни один мужчина не имел отношения к его рождению. В-седьмых, и в том, и в другом случае дети становились особой радостью для отцов. Мы уже слышали, что нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сара, Исаак, а это имя означает «смех». Такое имя было дано сыну Авраама, потому что Авраам рассмеялся, когда Бог объявил, что у него будет наследник. А про Господа нашего Иисуса мы читаем в 3 главе Евангелия от Матфея, что Бог Отец произнес с небес: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Оба рождения принесли радость. В-восьмых, оба сына были послушны своим отцам, причем готовы были даже умереть. В следующей 22 главе мы прочтем, как Авраам предложил Исаака в жертву Богу. Исаак уже не был маленьким мальчиком 8 или 9 лет. Ему к тому времени было уже за 30, но он был послушен своему отцу и с готовностью позволил связать себя как жертву. Послушание было свойственно Исааку, и уж тем более оно было присуще Господу нашему Иисусу Христу. Чудесным прообразом рождения и жизни Христа были рождение и жизнь Исаака. И, наконец, чудесное рождение Исаака – это предвосхищение Христового воскресения. Мы уже не раз вспоминали слова апостола Павла из 4 главы послания к римлянам, что Авраам не помышлял, что тело его уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении. Из смерти рождается жизнь, а это и есть воскресение. В лице Исаака мы встречаем совершенно замечательный прообраз Господа нашего Иисуса Христа.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.

Почему Евангелие называется именно «Благой вестью»? Ефесянам 3:8. «Мне дана благодать сия, благовествовать неисследимое богатство Христово». Так сказал Дух Святой через апостола Павла. Апостол Павел акцентирует, что это неисследимое богатство Христово. И те, кто принял в свою жизнь живого Христа, могут этим богатством пользоваться беспрепятственно. Но «могут» еще не значит «пользуются». Дорогой друг, да благословит тебя Господь в этом важном решении, самом важном в твоей жизни.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Животные, которые обходятся без воздуха. Когда в крови человека или животного растворяется слишком мало кислорода, быстро наступает смерть. Химические процессы, посредством которых клетка вырабатывает энергию, нуждаются в кислороде. Если кислорода не хватает, в дело вступает вторая – вспомогательная система производства энергии. Эта система не требует кислорода, но вырабатывает молочную кислоту, способную убивать живые клетки, и потому вступает в действие только в самых крайних случаях, когда кислорода отчаянно не хватает. Это опасная ситуация, которую лучше избегать. Вот почему многие амфибии и рептилии, впадающие в спячку в реках, озерах и прудах, обладают способностью добывать кислород прямо из воды посредством особой ткани глотки. Однако расписные и болотные черепахи проводят зиму в воде под самым льдом. В этих условиях кислород быстро заканчивается, и черепахам доводится обходиться без него до 4 месяцев. Как им это удается? За лето черепаха накапливает большое количество углеводов, источника энергии, для высвобождения которой не требуется кислород. Черепаха обладает уникальной встроенной системой, обезвреживающей токсичную молочную кислоту. Именно поэтому она может месяцами жить без кислорода. Эта уникальная способность черепахи основана на ее сложнейшей биохимии. Совершенно очевидно, что это не случайное совпадение, а замысел создателя.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Дитя Божие находится в центре сражения. Фактически, это война не только с внешним, это внутренняя война с мыслями и телом. Каждый человек имеет старый характер и новый, имеется плоть и имеется живущий дух. Чтобы быть духовным победителем, Дитя Божие должно умерщвлять старое и питать новое. Чем мы питаем нашу душу? Давайте проверим свой день, как мы его проводим. Благодарение Господу, что на волне BBN вы можете получить правильное духовное питание, наслаждение в Слове Божьем и в христианской музыке. Оставайтесь с нами и расскажите о нас своим друзьям.

0: Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
1: Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломейцева «Действие Святого Духа сегодня», часть 5.
2: Достаточно часто можно встретить ситуацию, когда человек действительно хочет стать духовным. Когда мы читаем различную литературу, книги, статьи, программы сегодня есть на аудиокассетах, на видеокассетах, где разные люди говорят о духовности, по-разному говорят, по-разному ее представляют. Я сегодня хотел бы, до того, как мы будем с вами говорить о исполнении Святым Духом, несколько слов сказать, взяв те тексты, которые в Писании говорят о духовности. То есть, что такое истинная духовность или библейские признаки духовности. Вот если мы с вами хотим быть духовными, и немножечко ниже мы будем говорить о том, что это такое, что значит быть водимым Святым Духом, что значит быть исполненным Святым Духом. Итак, если мы хотим, если мы интересуемся этим, если это значительная часть нашей жизни, то мы давайте посмотрим, что Писание говорит о том, кто такие духовные люди. Во-первых, Писание очень ясно говорит о том, что духовностью отличаются те люди, которые принимают Евангелие Христово и послушны Ему. То есть, смотрите, очень много людей в мире, которые слышат Слово. Многие люди, которые читают Библию, имеют доступ, тот или иной доступ к тексту Священного Писания, к информации, которую Священное Писание передает. Тем не менее, далеко не все люди ее воспринимают. Больше того, далеко не все люди послушны этому Евангелию. Так вот, Священное Писание говорит нам, посмотрите, 1 Коринфянам 14 глава 37 стих. «Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни». То есть, смотрите, апостол Павел представляет Евангелие. Это Евангелие иногда сложно нам понимать. Иногда я слышу, люди немножко жалуются, говорят, ну слишком сложно это понимать. Но вы знаете, почитайте послание к Галатам, почитайте послание к Римлянам. Это Евангелие апостола Павла, Евангелие, которое он представляет. Иногда это Евангелие действительно требует определенной концентрации, чтобы мы могли его понять, воспринять своим сердцем. Так вот, апостол Павел говорит, если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет. То есть духовный человек – это тот человек, который воспринимает Евангелие Иисуса Христа такое, какое оно представлено в Священном Писании. Неразбавленное, неизмененное, не какое-то популяризированное, а такое, каким представил его Дух Святой, начертав на страницах Священного Писания. Это один признак духовности. Есть еще один текст, который говорит об этом же самом. Посмотрите, 1 Коринфянам, 1 глава с 10 стиха. «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли Духа не мира сего, а Духа от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно». Посмотрите, о чем идет речь. Дело в том, что человек, который не имеет Духа Святого, живущего в нем, который не родился свыше от Духа Святого, когда он соприкасается с истиной, с той информацией, с теми принципами, которые написаны Духом Святым, они для него непонятны. Они для него, посмотрите, написано, он почитает это безумием. Для него это невозможно выполнить. Для него это невозможно, с этим невозможно согласиться. Он вот с этой страничкой будет соглашаться, с этой не соглашается. Или 99 согласится, с одной не согласится. Это душевный человек, то есть человек, который не имеет Духа Божьего. Но человек, о котором сказано, мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, вот этот человек способен, он в резонанс действует со Священным Писанием. Почему? Потому что тот же самый Дух Святой, который написал Священное Писание, этот же самый Дух живет в сердце человека. И он делает его способным открывать себя к Писанию, вникать в Писание, наполняться Писанием. Второе качество – духовность – это единение с другими христианами. Посмотри, первое качество духовности, речь идет о нашем единении с Богом, мы понимаем то, что Он говорит, мы Евангелие Его принимаем. Второе качество, которое следует, это человек, который способен иметь единение с другими христианами, с народом Божьим. Посмотри, 1 Коринфянам, 3 глава, с 1 стиха. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными». Вот духовность где проявляется. Он говорит, я не мог говорить с вами, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были не в силах. Да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Посмотрите, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», другой «я Аполлосов», то не плотские ли вы? То есть еще одно проявление духовности – это способность жить в единении с другими христианами. К сожалению, вот этот аспект духовности очень часто подвергается искажению, очень часто он перевернут. Очень часто люди думают о себе, что они очень духовны, тогда, когда они могут поругаться со всеми. За истину, конечно. За их представление истины. И за эту истину они готовы нарушить все барьеры, нарушить всякие правила приличия, быть человеком неприветливым, быть человеком суровым, раздражительным, но зато за истину. Посмотрите, апостол Павел говорит, я не мог говорить с вами как с духовными, но как с плотскими. Духовность всегда будет проявляться в том, что человек способен жить в единении с христианами. Вы скажете, ну да, с христианами я не смогу, ну не с ними. Потому что посмотрите, какие они. Один туда гнет, другой туда гнет, у одного такой характер, у другого такой характер. Дело в том, что Церковь Иисуса Христа как раз вот и состоит из разных-разных людей. С разными-разными отличительными особенностями, качествами характера. С разным уровнем воспитания. С разным прошлым, откуда люди пришли. Так вот, духовный тот человек, который способен вот с этими людьми, которые есть, находить общий язык, способен жить с ними. Способен не делиться с ними, способен не отодвигать себя в сторону, способен не противопоставлять себя другим. Апостол Павел говорит, когда один говорит «я Павлов», другой «я Аполлосов», не плотские ли вы? Это второе качество духовности. Есть еще один текст, который мы встречаем в Священном Писании, это желание помогать тем, кто ослаб. Очень важное качество. Посмотрите, Галатам 6 глава. «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы духовные, в духовном сказано, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждое за собой, чтобы не быть искушенным». Посмотрите, еще одно проявление духовности. Духовный человек, он всегда будет способен с кротостью и с любовью исправлять тех, кто где-то оступился, кто где-то, написано, впал в согрешение, если и впадет человек в какое согрешение. Это несколько слов, которые Писание говорит о том, что такое духовность, что значит быть духовным. Когда мы говорим о действии Святого Духа, мы касаемся такой темы, которую очень трудно нам передать на нашем человеческом языке. Это всегда проблема. Всегда, когда библейские авторы касались Бога, Его действия, Его проявления, они всегда вынуждены были прибегать к каким-то метафорам, к каким-то образным выражениям. Если вы помните, когда Иоанн описывает Новый Иерусалим, и вот он пишет: улицы как чистое стекло, или, значит, основания как жемчужины. То есть он не находит эквивалента в нашем человеческом языке, в наших понятиях, в том, что мы знаем. Нет достаточного эквивалента, которым можно было бы выразить. Так вот, когда Иисус Христос, когда ученики говорили о Святом Духе, они всегда применяли образные выражения. Мы встречаем на страницах Священного Писания несколько таких образов, которые характеризуют действие Святого Духа. Почему я об этом говорю? Потому что сегодня мы будем говорить об исполнении Святым Духом, и это тоже образ. Это тоже образное выражение, это тоже метафора своеобразная, которую библейские авторы используют для того, чтобы объяснить нам лучше, как действует Святой Дух в нашей жизни. Посмотрите, крещение Духом Святым. Это одна из метафор, это погружение в Духа Святого, или Дух Святой погружает нас в тело Христово. 1 Коринфянам 12 глава, 13 стих. Еще одно образное выражение – это излияние Святого Духа. И у некоторых людей это ассоциируется с чем-то, знаете, с каким-то сосудом, из которого что-то вылили. Но на самом деле это не так. На самом деле Бог есть Дух, и Дух Святой наполняет все всегда. Но только вот в этой ситуации, когда Иоиль говорил об этом, и когда Петр цитировал слово Иоиля во 2 главе 17 стихом книги Деяний апостолов, он говорил о том действии Святого Духа, которое как поток. Вот как поток ливневый наполняет землю. Вот что-то подобное, он говорит, излияние Святого Духа. Следующее – хождение в Духе. Это еще одна метафора, образный такой прием, которыми авторы Нового Завета пытаются выразить. Они говорят о том, что человек, который ходит в Духе, это человек, который ведет себя, поступает, действует, мыслит. Вся его жизнь, она наполнена Духом Святым, она пронизана, она пропитывает каждую клеточку его всего естества. И поэтому лучшего выражения не находят, как говорят, хождение, ходить в Духе Святом. Еще одно выражение – запечатление Духом. Ефесянам 1 глава 13 стих, там написано о том, что вы запечатлены обетованным Святым Духом. То есть печать поставлена. Опять-таки, нет ни на ком печати. Это не какая-то вещественная печать, которую можно пощупать. Но это действие Святого Духа, которое происходит один раз и которое каким-то образом отмечает нас, которое запечатлевает, которое соединяет нас в Боге, которое укрепляет, утверждает спасение, которое мы получили. Запечатлены в день искупления вашего, так написано. Еще одно образное выражение. Помазание Духом Святым, или помазание Духа. И 1 Иоанна 2 глава 20 стих написано: «И сие помазание учит вас». Это слово или эта метафора берет свое начало в Ветхом Завете, тогда, когда помазывали елеем в различных ситуациях. И это всегда означало посвящение на какое-то особое служение. То есть речь шла о помазывали священников, помазывали царей, помазывали пророков. Вот. И это было знаком Божьего присутствия, Божьего какого-то наполнения этого человека. И поэтому в Новом Завете используют эту метафору, то есть это сравнение, помазание Духа, которое учит. Речь не идет о масле. Речь не идет о том, что Дух Святой каким-то образом принимает форму чего-то жидкого и где-то там что-то помазывает человека. Нет, это образное выражение, которое символизирует определенное действие Святого Духа на человека. И последнее, образ или метафора, о которой мы сегодня будем говорить, это исполнение Духом Святым. Опять-таки, говоря об исполнении Святым Духом, я хотел бы сказать, что это та форма, которую апостолы, которые авторы Нового Завета, применили для того, чтобы показать нам особое взаимоотношение между нами, людьми, между христианами, между теми, кто познал Господа, между теми, кто пришел ко Христу, кто родился свыше, и Богом, Духом Святым, который наполнил сердце человека, который проник в сердце человека. Опять-таки, я хочу еще раз повторить, что речь идет о метафоре. Речь идет о том, что у нас где-то внутри, в нашем теле, есть какая-то склянка, есть какая-то емкость, куда доливает Бог Дух Святой, чуть-чуть наполняет, или потом Он куда-то просачивается и уходит, потом опять доливает Духа Святого. Не об этом идет речь. Речь идет об особых взаимоотношениях между христианином, который принял Иисуса Христа, который родился от Бога, у которого Его Дух, обновленный Дух Святой, соединен с Духом Божьим, и каким-то образом этот человек строит свои взаимоотношения с Духом Святым на другом уровне или на новых принципах. Мы будем об этом подробно говорить сейчас. До того, как мы будем говорить о том, как исполняться Святым Духом, я хотел бы, чтобы мы коснулись, посмотрели в Священном Писании, что оно говорит о том, что такое исполнение Духом Святым. Мы уже сказали, что это метафора, то есть это выражение, которое сравнивает действие Духа Святого с вот этой жидкостью, которая наполняет, как бы наполняет сосуд или наполняет что-то. Дело в том, что когда мы читаем Новый Завет, в Новом Завете слово «исполняться Духом» или «исполнение» или «исполнился Духом Святым» употребляется 14 раз. Во всем Новом Завете 14 раз. Причем 8 раз его использует Лука в Евангелии от Луки и в Деяниях апостолов. И потом несколько раз использует апостол Павел. 14 раз Лука и 6 раз апостол Павел. Когда речь идет о использовании вот этого слова, этой фразы, ученики, авторы Нового Завета, говорят о двух явлениях. Опять-таки, нам очень важно это понимать, потому что, когда мы встречаем исполнение Духом Святым, мы склонны считать или уравнивать одно и то же, уравнивать эти вещи и сводить их к одной какой-то величине. Но на самом деле, если мы проанализируем внимательно то, о чем говорит Священное Писание, мы увидим два разных типа исполнения Святым Духом. Один тип, который представляется особым или суверенным, я так его называю, исполнением Духом Святым. То есть о чем идет речь? Речь идет о том, что происходит по воле Божьей. Что происходит тогда, когда люди совсем его не искали. Второй тип – это когда человеку повелено «исполняйтесь Духом». Это то исполнение, которое зависит от состояния человека, зависит от его условий определенных. Мы сейчас поговорим об этих двух разных видах исполнения Святым Духом. Интересная вещь, что вот всегда, когда речь идет о особом, суверенном исполнении Духом Святым, Новый Завет использует особое слово греческое. Я не сторонник приводить греческие слова, потому что очень часто мы не можем понять их суть или, во всяком случае, они для нас не знакомы. Тем не менее, в этом случае, я думаю, что нам не помешало бы вспомнить или посмотреть именно на греческий язык, на то, что сказано в греческом языке. Дело в том, что все те случаи, когда речь идет о особом суверенном исполнении Духом Святым, представлены особым греческим словом – «пимплейми». То есть есть специальное слово. Больше того, всегда вот эти случаи исполнения, суверенного исполнения Святым Духом, они связаны с особым событием или задачей. То есть вот особое событие, которое стоит сейчас, и это событие, на это событие Бог дает особую силу человеку. Он исполняет человека Духом для того, чтобы дать ему силу. Эти события всегда необычные. То есть это что-то такое чрезвычайное, что-то такое, где нужно было особая какая-то форма действия Божьего. Это исполнение всегда было совершаемо по Божьей инициативе. Я немножечко еще углубленнее скажу. Дело в том, что всегда, когда мы читаем вот эти 8 случаев употребления этого слова «пимплейми», всегда они стоят в пассивном залоге. То есть речь идет о том, что Бог инициирует их. Речь идет о том, что не человек инициирует, а Бог инициирует. Бог каким-то образом, по своему провидению, Он наполняет человека, и Он действует. Несколько примеров я приведу. Посмотрите, первый пример. Луки, 1 глава, 41 стих. «Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее, и Елисавета исполнилась», я в скобочках перевел, «стала исполнена». Это буквальный перевод вот этого пассивного залога. «И Елисавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала: „Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего“». То есть, посмотрите, это особая ситуация. Елисавета, которой Бог сказал, что у нее родится сын, который будет великим, и который Бог открыл, что у Марии также будет сын, и у Марии тоже будет особая роль, и ее сын будет играть особую роль. И когда она встречается, когда она видит Марию, вот в этот момент что-то происходит. Написано, младенец взыграл. И написано, она исполнилась Святого Духа, и она стала пророчествовать, она стала провозглашать то, что Бог ей сказал. Еще один пример. Деяния апостолов, 2 глава, 4 стих. Речь идет о дне Пятидесятницы. Когда они собрались и молились, когда они были вместе, и написано, и исполнились, или были исполнены все Святого Духа, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Это особый, уникальный момент в истории церкви, когда Бог своей суверенной властью наделяет этих учеников, которые собрались в Иерусалиме, которые находились в состоянии ожидания после того, когда Иисус Христос вознесся, наделяет их особой силой, и Он делает их способными говорить иными языками, проповедуя Евангелие тем людям, которые собрались вокруг. Еще один случай, один пример такого же особого суверенного исполнения Духом Святым. Деяния апостолов, 4 глава, 8 стих. «Тогда Петр, исполнившись Святого Духа, сказал им, начальники народа и старейшины израильские». Вы помните, эта ситуация сложилась тогда, когда они исцелили человека, и когда к ним пришли и стали говорить, что какую силою, как вы это делаете. И у Петра это была первая такая явная встреча, или первое явное противостояние с начальниками и старейшинами народа израильского. Посмотри, Бог в особой ситуации дает особое слово. Он вдохновляет Петра, и Он дает ему способность действительно сказать то, что нужно было услышать этим начальникам и старейшинам израильским. Вот это один тип исполнения Духом Святым, о котором сказано в Писании. Это то, что Бог делает, это то, что Он делает по своему усмотрению тогда, когда это необходимо. Но мы имеем дело в Писании еще и с другим типом исполнения Святым Духом, которое повелевается нам, чтобы мы, верующие люди, стремились, искали и достигали того, чтобы быть исполненными Святым Духом. Это исполнение Духом Святым, связанное с состоянием христианина. То есть это определенный характер жизни христианской. Точно так, как первый тип исполнения Святым Духом выражено одним словом, так вот второй вот этот тип, который связан с состоянием христианина, тип исполнения Духом Святым, он всегда во всех случаях выражается уникальным греческим словом «плеро». Это слово, которое всегда используется для того, чтобы подчеркнуть вот это обстоятельство, когда человек сам имеет ответственность, и когда речь идет о его характеристике жизни, не о каком-то одном событии, когда оно связано с характеристикой жизни. Оно всегда связано с внутренним отношением христианина к Богу. То есть это внутреннее состояние, это наше восприятие Бога, это наша внутренняя оценка духовной атмосферы, оценка того, что Бог делает, наша расположенность к Богу всегда передается, или это слово с этим связано. Оно всегда предусматривает определенные условия. То есть для того, чтобы было это исполнение, всегда что-то нужно. То есть ответственность человека что-то сделать для того, чтобы это исполнение произошло. Оно повелевается. То есть речь идет о том, что Писание повелевает нам искать этого исполнения и стремиться к этому исполнению. Она является одной из характеристик духовной зрелости. То есть речь идет о том, что в нашей жизни, Бог ставит цель. Он говорит о том, что мы духовно будем возрастать в той ситуации, в том случае, если мы будем исполняться Духом, если мы будем представлять себя, свою жизнь, свой внутренний мир в распоряжение Святого Духа. И мы немножечко попозже коснемся, что это такое. Сейчас я хочу несколько примеров привести такого исполнения. Да, это должно быть нормой христианской жизни. Посмотрите несколько примеров. Луки, 4 глава, 1 стих. «Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню». Посмотрите, вот здесь «исполненный» – это уже не глагол, это прилагательное. Прилагательное, которое касается, описывает Иисуса Христа, описывает Его характер, описывает Его внутренний духовный мир. Он исполнен Святого Духа. Или посмотри еще один, 6 глава Деяний апостолов, с 3 стиха. «Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек изведанных, и каких еще? Исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу». То есть, посмотрите, речь идет о том, что апостолы говорят в церкви. Они говорят в церкви: знаете что, нам нужны диакона. Нам нужны люди, которые бы занимались вот этой службой, пеклись бы о столах или заботились о материальных вопросах в церкви. И вот для того, чтобы выбрать правильных людей, для этого ученики говорят: посмотрите вокруг и найдите тех, жизнь которых характеризуется исполненностью Духом Святым. То есть это люди, которые находятся под влиянием Святого Духа. То есть это не разовая какая-то акция, это не какое-то одно кризисное действие, где Бог по-особенному как-то действует. Это характер жизни человека. И апостолы говорят: посмотрите и найдите тех, которые исполнены Святым Духом. И именно их мы поставим на эту службу. Еще один текст, Ефесянам 5 глава 18 стих. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». В этом случае то же самое используется вот это слово «плеро». И хотя это повеление, но это повеление в очень интересной форме, опять-таки необычной форме, в которой оно никогда в другом случае не использовалось. Это повеление касается продолжительного времени. И мы об этом немножечко поговорим. То есть речь идет не об одной акции, не об одном действии, о котором говорит апостол Павел и призывает: вот исполнитесь сейчас. А точнее, он говорит: будьте исполняемы Святым Духом всегда. Итак, мы коснулись два различных духовных явления, которые в нашем русском переводе везде связаны с этим словом, одним словом – исполнение Духом Святым. Как мы уже наблюдали, что в греческом языке это два разных слова. Одно слово говорит о особой акции Божьей, второе слово – о нашем действии по отношению к Богу и тому, что происходит в духовной сфере в это время. Несколько слов коснемся о значении вот этого повеления в Ефесянам 5 глава 18 стих. Опять-таки, до того, как мы будем говорить о условиях, о процессе исполнения Святым Духом, я хотел бы, чтобы мы немножечко лучше поняли, что это такое, что нам делать, о чем это повеление, к чему оно нас призывает. Вот эта форма глагола, которая переводится у нас как «исполняйтесь», «плероусе», очень сложно для нашего русского уха, ее сложно слышать, тем более еще сложнее произносить. Но тем не менее, эта фраза или это слово буквально означает следующее: будьте постоянно исполняемы Святым Духом. То есть речь идет не столько о активном действии, это пассивный залог, то есть это то, что человек, чему человек представляет себя, чтобы Бог его наполнял, чтобы он исполнялся. Во-первых, это повелительное наклонение, то есть это то, что касается нас. Речь идет о том, что когда Священное Писание повелевает, оно повелевает нам для того, чтобы мы это исполняли. То есть это касается конкретно нашей воли. То есть повелительное наклонение или повеление в Писании всегда апеллирует к нашей воле. Речь идет о том, что Бог повелевает нам, каждому христианину, каждому человеку, который познал Господа, Неверующий человек не принимает того, что от Духа Божия. А верующий человек, который познал Бога, вот к нему это повеление сегодня обращено. Это повеление касается сегодня каждого христианина. И это повеление говорит о том, что он что-то должен сделать. Следующее. Это страдательный или пассивный залог. Речь идет о том, что когда это повеление мы слышим, это повеление включает в себя наше действие, которое предоставляет себя действию Божьему. Очень важный момент. Это не праведность, которую мы сами генерируем, это не духовность, которую мы сами достигаем, но это то, что мы делаем, отдавая себя в Божье распоряжение, предоставляя территорию нашей жизни, влиянию вот того Святого Духа, который поселился в нашем сердце, который родил нас свыше. Позвольте Ему действовать. Апостол Павел говорит, позвольте Ему формировать ваши мысли, позвольте Ему формировать ваше мировоззрение, позвольте Ему контролировать ваши эмоции, позвольте Ему определять ваши действия, ваши решения и так далее. Это страдательный залог. Следующее. Настоящее продолженное время. Речь идет о том, что это повеление касается нашей жизни. Это не то, что сказано сейчас, вот исполнитесь Духом Святым, а завтра не знаю, что будет. Это не какая-то острая ситуация, которая вот сегодня требует особой степени духовности. Это то, что должно стать характеристикой жизни. Он говорит, будьте постоянно исполняемы Духом Святым. На протяжении всей вашей жизни, на протяжении каждого мгновения вашей жизни, каждая ситуация, каждая маленькая или большая, значительная или незначительная ситуация, будьте постоянно исполняемы. Это характеристика нашей жизни. Итак, это значение повеления «исполняйтесь Духом».
3: Слово благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
4: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

в Евангелии от Иоанна, в 4 главе, 4 стихом, прекрасные слова записаны. «Надлежало же ему, то есть Христу, проходить через Самарию». Господь сегодня хочет пройти через вашу местность, и Он уже идет. Слышите ли Его шаги? И Он идет лично за вами. Может быть, вы сегодня не думаете, что Иисус идет лично к вам. Может быть, в вашем городе намного больше людей, которые нуждаются. Нет, Господь ищет вас. Остановитесь и подождите Его. Он войдет в ваше сердце, и Он там сотворит себе обитель. Пусть этот день будет праздником для вас.

BBN – библейское вещание в интернете. Основной целью нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа было спасение моей и вашей души от вечной гибели. Освободить нашу душу от суеты и житейского мусора может только Творец ее, Господь. Доверься полностью Иисусу Христу, и твоя жизнь изменится во мгновение ока.

0: Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе. Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.
1: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Напомню, о чем мы узнали из истории, которую слушали в прошлый раз. Раваам, сын Соломона, был в растерянности. Как же ему править народом израильским? Милосердно или строго? Обратившись за советом к мудрым старцам и молодым друзьям, он послушался молодых друзей. Раваам поступил с людьми очень сурово. Народ возмутился его решением и обратился к Иеровоаму. Пророчество сбылось. Грех Иеровоама. Библия, 3 книга Царств, главы 12 и 14. Владычествуя над большой частью прежнего царства Соломона, Иеровоам был весьма доволен. Однако Иерусалим, столица, в которой находился храм, остался в Иудее, где царствовал сын Соломона Ровоам. Все израильтяне, согласно закону, должны были 3 раза в год приходить в храм для поклонения Господу. «Я должен запретить людям посещать Иерусалим», — решил Иеровоам. «Они могут вернуться к Ровоаму, и царство опять перейдет к дому Давидову». И царь приказал сделать 2 золотых тельцов и построил для них шатры в разных концах своего царства. Он избрал священников, но не из числа потомков Левия, которых Бог издавна предназначил к этому служению, а из простого народа. Когда эти идолы были водружены в шатрах, Иеровоам сказал народу: «Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». Иеровоам также установил ежегодный праздник и сам приносил жертвы у обоих идолов. Народ Израиля вскоре совсем отвратился от истинного Бога. Израильтяне стали перенимать скверные обычаи народов, живших в Ханаане до прихода туда евреев и поклонявшихся Ваалу. И вот однажды заболел сын Иеровоама. «Пойди к пророку Ахии, который предсказал, что я стану царем Израиля», — велел Иеровоам жене. «Приди к нему тайно и спроси, что будет с нашим сыном». Жена Иеровоама сменила богатые одежды на простое платье и пошла к Ахии, взяв с собой хлеба, лепешек и кувшин меда для пророка. Ахия был очень стар и уже ничего не видел. Но Господь сказал пророку, кто идет к нему. Как только возле дома послышались шаги, Ахия сказал: «Войди, жена Иеровоама, и послушай меня. Скажи своему мужу, что Господь так говорит: Я отторг царство от дома Давида и дал его тебе, а ты ослушался меня, отвратил мой народ от меня, сотворил себе иных богов и истуканов и поклонялся им. Теперь за грех твой кара Божия постигнет тебя и твою семью». Чему мы научились сегодня? Как ты думаешь, разумно ли поступил Иеровоам? Нет, конечно. Он отвратил свой народ, а это были 10 колен народа Божьего Израиля, от поклонения истинному Богу и ввел в своем царстве мерзкое идолопоклонство. Никогда и ни на что мы не должны променять регулярные посещения богослужения, чтение Священного Писания и молитвы. Этого нельзя забывать никогда. Это смертельно опасно. Но пришла пора прощаться. До свидания, когда снова наступит время слушать Слово Божье.
0: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 37. Книга притчи, 9 глава, с 1 стиха. «Премудрость послала слуг своих провозгласить с возвышений городских. Кто неразумен, обратись сюда». Это сегодня новости можно узнать из сообщений радио, телевидения или в интернете. А много-много лет назад любой указ царя, императора или какого-нибудь другого правителя зачитывали на главных площадях городов и селений. Точно так же на главной городской площади премудрость приглашает обратиться к ней всех, кто хочет научиться уму-разуму. А премудрость, о которой написал в своих притчах царь Соломон, — это Бог. Конечно, очень неприятно и трудно согласиться с тем, что ты неразумен. Но если присмотреться внимательно, то о неразумии человека часто говорят его дела. Выстрел в небо. Все мальчишки одинаковы. Об этом даже в песне поется «Из чего сделаны наши мальчишки?». Если ты когда-нибудь слышал такую песенку, то знаешь, что мальчишки сделаны из рогаток, камней, лягушек, винтиков и всякой всячины, которая хранится у них в карманах. А еще мальчишки все одинаково неразумны. Нет, они могут хорошо учиться, читать и быстро считать в уме, рассуждать и многое запоминать. И при этом в их головах рождаются всякие идеи, которые разумными никак не назовешь. Взрослые называют их идеи шалостями, но эти шалости бывают очень опасными. Просто мальчишки сначала что-то делают, не подумав о последствиях, а только потом понимают, к чему может привести их потрясающая идея. Наверное, все мальчишки знают, что такое карбид. Небольшой его кусочек, брошенный в лужу, начинает булькать и шипеть, а вода вокруг нагревается и кипит. Потрясающее зрелище. Но это забава и девчонкам известно. А мальчишки додумались засунуть карбид в бутылку с водой и плотно закупорить ее. По их мнению, скопившийся газ должен выбить пробку, и та выстрелит высоко в небо. Ожидая выстрела, мальчишки быстро отбегали подальше и залегали в траве. И хорошо делали, потому что иногда вместо выстрела в небо происходил взрыв. Бутылка взрывалась, и ее осколки летели в разные стороны. Эти осколки могли больно ранить и даже покалечить мальчишек. Мало кто из мальчишек думал, что это опасная и совсем не потрясающая идея – выстрелить в небо пробкой из бутылки с карбидом. Наверное, они самую малость, ну чуть-чуть, понимали, что делают не все правильно. Не случайно ведь местом для осуществления своих идей они выбрали пустырь, где взрослых людей почти не бывает. Если вы вдруг спросите, откуда я все это знаю, то открою вам тайну. Я был среди этих мальчишек. И только со временем, повзрослев, мы поняли, в какие опасные игры мы играли. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Так написал апостол Иаков в своем послании. Мудрость человеку дает Бог, она сходит свыше. Это не просто огромный багаж знаний, накопленных человеком. Мудр не тот, кто много знает, но тот, кто живет праведно. Его мудрость, приобретенная познанием и верой в Бога, это образ жизни, благочестивое поведение, рассудительность в поступках, хранение своего сердца и разума в чистоте. Мудрый человек уклоняется от зла и не делает необдуманных, неразумных поступков. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением, с мудрой кротостью. Послание Иакова, 3 глава, 13 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите!

0: Слушай, Белочка, а как ты думаешь, почему камешки тонут?
1: Потому что, кабанчик, они тяжелее воды.
0: А если я семечки клёна брошу или там ясеня, как полагаешь, они пойдут на дно?
1: Думаю, нет. Они же легче воды.
0: А если я, Белочка, на дне озера зернышко закопаю? Ну как ты думаешь, из него клен-то вырастет?
1: Нет, конечно, кабанчик. Где ж ты видел, чтобы клены из вот озера росли?
0: Ну ладно, я его, это, семечко, значит, на берегу закопаю. Пусть мой клен на суше растет, раз он такой неводоплавающий выискался.
1: Слушай, кабанчик, хватит со всякими глупостями приставать. Ты лучше посмотри, какой закат на озере. Глаз не отвести.
2: Здравствуйте, друзья. Простите, что немножко задержался.
0: Конечно, вот как я в прошлый раз на минуточку всего припозднился, так вы мне сразу это в вину поставили. Да, другим вот можно опаздывать.
1: Что ты разворчался, кабанчик? Ничего страшного не случилось, дядюшка Лось. Мы тебя всего пару минут ждем, не устали нисколько. За себя могу сказать, что я с удовольствием провела это время. Закат на озере замечательный, давно такого не видела.
0: Ну вот, вот опять я крайним оказался. А между прочим, я вот тоже тут терпеливо жду, когда там уже наша беседа у скалистого озера начнется.
2: А прямо сейчас и начнем. А для начала давайте вспомним притчу Иисуса Христа о сеятеле.
0: Ой, а можно, ну можно я начну?
2: Конечно, кабанчик, начинай.
1: Дорогие ребята, присоединяйтесь к нашей беседе. Передача «Беседы у скалистого озера» начинается.
0: На берегу Галилейского озера Иисус учил обступивший его народ. Люди подступали к нему, теснясь и толкаясь, и тогда Иисус вошел в лодку. А ученики оттолкнули ее от берега, ну, чтобы каждый, кто хотел, мог его видеть. «Слушайте», — заговорил Иисус, и его голос разнесся над тихими водами. «Вот вышел сеятель сеять. Шел он по полю, разбрасывая зерно».
1: Какие-то зерна упали на дорогу, и налетевшие птицы поклевали их. Другие попали на каменистое место и скоро взошли, но не смогли пустить глубокие корни, потому что почва не была глубока. Когда же взошло солнце, они увяли и засохли. Еще одни оказались среди сорняков. Сорняки выросли и заглушили их. А следующие упали на добрую плодородную почву и принесли урожай во много крат больше, чем было посеяно. Воцарилась тишина, а затем Иисус произнес: «Кто имеет уши, пусть слышит».
0: «Мы не знаем, в чем смысл этой притчи», — признались ученики. «Мы не можем понять того, что слышали». «Я говорю притчами», — сказал Иисус, «для того, чтобы каждому, кто в самом деле хочет научиться от меня, открылись тайны Царства Божия. А для тех, кто приходит ко мне из любопытства и не хочет слушать и повиноваться, Слово Божье останется сокрытым».
1: «Вам я истолкую эту притчу», — сказал Иисус. «Сеятель сеет Слово Божие. Это семя плодородное, но попадает оно в уши разных людей. Посеянное при дороге означает тех, чьи сердца и душа черствые, кто не принимает Слово Божье. Сатана вскоре заставляет их забыть все услышанное. Посеянное на каменистом месте означает тех, кто, услышав Слово, вначале с радостью принимает его, Но узнав, какие тяготы и страдания надо преодолеть, чтобы исполнить его, тотчас отступает.
0: Посеянный среди сорной травы означает тех, чьи собственные заботы и пожелания быстро заглушают слово, и оно остается бесплодным. А посеянное на доброй земле означает тех, кто слушает слово и принимает то, что им говорит Господь. Их жизнь свидетельствует о том, что они внимают Богу и повинуются Ему. Вот что Господь

0: Тема нашей сегодняшней беседы у Скалистого озера звучит так. Слово Божье – доброе семя.
1: Ой, я вот, знаете, вот так и знал. Ну, что мы там про всякие разные семена поговорим.
0: Семя есть Слово Божие. Так сказал Иисус Христос своим ученикам, когда они спросили его о значении притчи. Множество людей слушали притчу Иисуса, но некоторые люди не верили ему. Об этих людях Иисус сказал, что их можно сравнить с семенем, посеянным при дороге. Слово Божие посеяно в их сердце, но не приносит плода. Другие верят, но у них всегда есть «но». Заботы, увлечения, удовольствия отвлекают этих людей, и посеянное в их души семя не приносит плода. А есть люди, которые сохраняют услышанное слово в сердце и поступают так, как оно учит. Такое слово приносит много плода. Слово Божие, когда его читаешь или слушаешь, производит в душе удивительное действие. Вы уже замечали это? Самое главное, слово вызывает в сердцах людей веру, доверие Богу. А если есть доверие Богу, то и в сердце царят покой и мир.
2: Ой, я вспомнила строчки замечательного стихотворения Юрия Лермонтова «Молитва». Поэт писал, когда на себе испытал действие, записанное в Евангелии молитвы «Отче наш». И есть сила благодатная, созвучье слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души как бремя скатится, сомнение далеко, и верится, и плачется, и так легко-легко.
0: А помните, какое благотворное действие на царя Иосию произвела найденная в храме книга закона?
1: Ой, да-да-да-да-да, что-то там припоминается. Это же когда первосвященник Хилкия дал почитать молодому царю Иосии книгу закона, найденную в храме.
0: Да-да, когда царь Иосия слушал слова из книги закона, то так огорчился, что порвал на себе одежду. Огорчился, узнав, что его народ отступил от Господа, стал поклоняться другим богам. И тогда решил царь Иосия покаяться вместе со своим народом во всех грехах пред Господом и заключить с Богом завет, последовать за Богом и соблюдать Его заповеди и уставы от всего сердца.
1: Вот точно именно эту историю я и вспомнил.
0: Подобное действие Библия может иметь и в сердце каждого человека. Нужно только читать ее, запоминать стихи, которые кажутся важными, внимательно слушать проповеди священника. Тогда жизнь будет успешной и угодной Господу. Как поступить в той или иной ситуации? Бог будет всегда напоминать тебе из своего слова какую-нибудь заповедь, какое-нибудь утешение или ободрение.
2: Ой, я вспомнила. Слова, записанные апостолом Павлом в послании к римлянам, в 10 главе, в 17 стихе. Вера от слышанья, а слышанье от Слова Божьего.
1: Ага, верно. А слушайте, что, уже время нашей беседы подходит к концу, да?
0: Верно, кабанчик. Время прощаться.
2: Пишите нам по адресу. Христианская миссия «Свет на Востоке», радиопередача «Смотрите радуга», беседы у Скалистого озера, абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
1: А еще запишите наш электронный адрес radugasobaka.lio.ru.
2: До новых встреч в радиопередаче «Смотрите радуга».
0: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
1: Белочка, а как ты думаешь? Вот если я свое кленовое зернышко на опушке возле родника посажу, там почву можно доброй назвать?

эфире библейское вещание ABBN. Оглянитесь вокруг. Посмотрите на мир, в котором живете, и вы увидите, Господь продолжает творить великое и сегодня. Сила и мудрость Его проявляются в природе и в человеке. Не хотите ли вы Его сегодня прославить за Его любовь к вам? Сделайте это сегодня, сейчас.

0: В эфире библейское вещание BBN. В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю.